Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Верю, что мы сохраним с тобой навсегда этот волшебный, добрый наш карнавал. Значит, не зря тебя ждать.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Ну, что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Но если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже, фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.
1: Горы Батут,

смешное сердце, веришь ты, как прежде. Большое небо в солнечный рассвет. Смешное сердце, не верь слепой надежде.

0: ночное сердце, не сердись.
1: Коре Матто, сумасшедшее сердце, бешеное сердце. С этой итальянской песни начинался ее путь по миру, по другим странам и языкам. Ну, а Эмиль Горовец – это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. «Они живут», естественно, живет и голос и этого исполнителя.

0: сердце, не сердись, не надо. Смешное сердце, не сердись, не надо. Смешное
1: сердце. Ну а сейчас в нашем эфире оригинал. Замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадзинского. Это Демис Руссос, конечно, «We Pretend».

Ой, ой. Она бросила туфельки и босиком домой. Не стесняясь чужих парней, вышла и никаких.

Разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка». Я

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах? Да, о томатах, безусловно. «Viva la papa col pomodoro» – так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц. После Энди Уильямса.

Знакомая песня, песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно, Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включает в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим

Все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатра. В данном случае это голос Делиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

0: счастья мужчин.
1: Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились, вспомнили очень много разных песен, и песен хороших, иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень хорошей.

Знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет.

Израильское время 7 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня пятница, 21 августа 2026 года, 9 Илуля 5786 года по еврейскому летоисчислению. Силы Цааля ликвидировали вооруженного ножом террориста, который пытался напасть на военнослужащего в ходе оперативных мероприятий в Дженине. Среди военнослужащих пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Цааля. Ливанские СМИ сообщают, что минувшей ночью израильские ВВС нанесли удары по целям в населенном пункте Аль-Мансури на горном хребте Али-Ат-Тайр в районе Дохат-Кфар-Уман на юге страны. Об этом передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Источник, близкий к Хизбалле, заявил саудовскому телеканалу «Аль-Адас», что у организации нет никаких намерений передавать горный хребет Аль-Тар ливанской армии. По его словам, для Хизбаллы предпочтительнее, чтобы Израиль уничтожил этот комплекс, нежели передать его под контроль вооруженных сил. Как утверждает источник, на хребте забаррикадировались более 100 боевиков Хизбаллы и бойцов Корпуса Стражи Исламской Революции. Организация готова признать свое поражение перед Цаалом в этом месте, но не сдать объект. Также сообщается, что Хизбалла продолжает перебрасывать подкрепления в этот район. Об этом передает корреспондент КАН Гай Маоян. Забастовка в аэропорту Бен-Гурион. Генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми выступил с резкой критикой в адрес рабочего комитета аэропорта. Накануне в интервью Йоаву Краковски Кедми подчеркнул, что распоряжению профсоюза о начале внезапной забастовки не было абсолютно никакого оправдания. Вот что он заявил. «Мы очень сожалеем о том, что произошло сегодня в аэропорту Бен-Гурион. Для нас это совершенно неприемлемо. Это жестокий односторонний шаги со стороны рабочей организации. Иметь разногласия – это нормально и легитимно, но это не путь к решению проблемы. Должен вам сказать, что я должен был встретиться в 9 часов утра с председателем рабочего комитета, однако он не пришел». Председатель рабочего комитета Пинхас Идан отверг заявление гендиректора управления аэропортов и заявил в эфире «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет», что ответственность за забастовку несет именно руководство, а не работники. «Нет больше такого рабочего места, где люди заняты 12 часов каторжным трудом», — сказал он. «Я прямо так это и называю — каторжный труд. И все это знают, и гендиректор в том числе. Работники просто валятся с ног, и этому нет никаких оправданий. Убивать людей на работе — этому, значит, есть оправдание? Я хочу посмотреть, где еще в государстве Израиль грузчик может отработать 12 часов. Рабочий комитет ведет себя гораздо ответственнее, чем все руководство». Конец цитаты. Накануне премьер-министр Нетаньяу распорядился исключить председателя рабочего комитета управления аэропортов из рядов партии Ликуд. Решение Багац об отмене закрытия радиостанции Галей Цааль. Премьер-министр Нетаньяу намерен подчиниться постановлению суда, несмотря на звучащие призывы его проигнорировать. Вместе с тем, корреспондент КАН Яра Шапира отмечает, что бюджет военной радиостанции находится в прямом ведении Министерства обороны. Министр Кац, вынесший на утверждение правительства решение о закрытии станции, заявил после вчерашней публикации вердикта Багац, что процесс закрытия Галей Цааль будет завершен после выборов. Председатель партии ШАС Ария Дери обвиняет левый лагерь в том, что в течение последних 2 лет он задействовал определенные круги в ультраортодоксальном секторе и вложил большие средства в попытку развалить правый блок. Вот что заявил Ария Дери. «Люди, верящие во Всевышнего, в мудрецов Израиля, в Тору, в народ Израиля и в землю Израиля, находятся в правом лагере, в лагере верующих, и мы являемся его частью.

0: Во главе этого лагеря стоит Нетаньяху, заявивший о желании создать широкое правительство, и мы с Божьей помощью поддержим его в этом вопросе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы партия ШАС была сильной. Ни одно правительство не сможет быть сформировано без участия ШАС. Корреспондент КАН Даниэль Гровайс передает, что эти заявления Дерри сделал в Хулоне на съезде, посвященном официальному старту предвыборной кампании партии ШАС. В заключение выпуска прогноз погоды. Завтра температура немного понизится и будет ощущаться некоторое ослабление жары. В воскресенье дальнейшее спадение жары, температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шеане 41, в Бершеве 34 и в Элате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Сегодня будет предан земле старший сержант Иуда Кац, павший в бою при Султан Яков 44 года назад. Его останки были возвращены в Израиль на этой неделе. Похороны состоятся в 10 утра на кладбище на Масличной горе в Иерусалиме. Траурная процессия отправится в 8:30 от Ешивы Керен Баявне в Геват, Вашингтоне. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир сказал членам семьи погибшего, что сегодня круг замкнулся, и с возвращением в Израиль всех пропавших без вести в том сражении битва при Султан Яаков окончательно завершена. Убийство близ Арабы в Галилее. Застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Корреспондент КАН Орли Алкалай передает, что прибывшая на место бригада скорой помощи МАДА констатировала его смерть прямо на месте преступления. ЦАЛ ликвидировал вооруженного ножом террориста, который пытался напасть на военнослужащего в ходе оперативных мероприятий в Дженине. Среди военнослужащих пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛа. Ливанские СМИ сообщают, что минувшей ночью израильские ВВС нанесли удары по целям в населенном пункте Аль-Мансури на горном хребте Али-Аттайр в районе Дохат-Кварума на юге страны. Об этом передает обозреватель Шимон Миджан. Источник, близкий к Хизбалле, заявил саудовскому телеканалу Аль-Адас, что у организации нет никаких намерений передавать горный хребет Али-Аттайр ливанской армии. По его словам, для Хизбаллы предпочтительнее, чтобы Израиль уничтожил этот комплекс, нежели передать его под контроль вооруженных сил. Как утверждает источник, на хребте забаррикадировались более 100 боевиков Хизбаллы и бойцов корпуса стражи Исламской революции, и организация готова признать свое поражение перед ЦАЛом в этом месте, но не сдать объект. Также сообщается, что Хизбалла продолжает перебрасывать подкрепления в этот район. Об этом передает корреспондент КАН Гайма Аян. Взаимное обвинение между руководством управления аэропортов и председателем рабочего комитета. Генеральный директор управления Шарон Кедми заявил в эфире КАН Хадашот радиостанции Решет Бет, что этому шагу не было абсолютно никакого оправдания. Вчера вечером в интервью Йоаву Краковски Кедми отметил, что должен был встретиться вчера утром с председателем профсоюза Пинхасом Иданом, но тот не пришел на встречу. Идан со своей стороны подчеркнул, что в государстве Израиль больше нет такого рабочего место, где грузчики работают сменами по 12 часов. Председатель рабочего комитета управления аэропортов также прокомментировал решение премьер-министра Нетаньяху исключить его из рядов партии Ликуд. «Выкинули меня из Ликуда. Подумаешь, большое дело», — сказал он. «Есть много партий, которые могут составить отличную конкуренцию, ничуть не хуже Ликуда. Я не хочу разглагольствовать, я ликудник, но если меня спросят, на этот раз я не намерен ни стоять в стороне, ни сопротивляться. У меня нет с этим проблем. Большое им спасибо. Между прочим, благодаря мне множество работников состоят в Ликуде». Конец цитаты. Решение БАГАЦ об отмене закрытия радиостанции «Галей Цааль». Премьер-министр Нетаньяху намерен подчиниться постановлению суда, несмотря на звучащие призывы его проигнорировать. Вместе с тем, корреспондент КАН Яра Шапира отмечает, что бюджет военной радиостанции находится в прямом ведении Министерства обороны. Министр Кац, вынесший на утверждение правительства решение о закрытии станции, заявил после вчерашней публикации вердикта БАГАЦа, что процесс закрытия «Галей Цааль» будет завершен после выборов. Председатель партии ШАС Арье Дери обвиняет левый лагерь в том, что в течение последних 2 лет он задействовал определенные круги в ультраортодоксальном секторе и вложил большие средства в попытку развалить правый блок. Вот что он заявил. «Люди, верящие во Всевышнего, в мудрецов Израиля, в Тору, в народ Израиля, в землю Израиля, находятся в правом лагере, в лагере верующих. И мы являемся его частью. Во главе этого лагеря стоит Нетаньяху, заявивший о желании создать широкое правительство. И мы
с Божьей помощью поддержим его в этом вопросе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы партия ШАС была сильной. Ни одно правительство не сможет быть сформировано без участия ШАС». Конец цитаты. Корреспондент КАН Даниэль Гробвейс передает, что эти заявления Дерри сделал в Холоне на съезде, посвященном официальному старту предвыборной кампании ШАС. И в заключение выпуска прогноз погоды. Завтра температура понизится и будет ощущаться некоторая

0: Ослабление жары. В воскресенье дальнейшее спадение жары. Температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шане 41, в Бершеве 34 и в Илате 40 градусов. Высота волн на побережье Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:06 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и как обычно мы подводим итоги недели. 19 августа публицист и радиоведущий Барак Сери опубликовал запись в микроблоге X, он же Twitter. И вот какую запись я ее цитирую. «Военные источники, двоеточие, мы не позволим Нетаньяху предпринимать военные шаги в политических целях в предвыборный период». Конец цитаты. Поскольку мне нет ни малейших оснований сомневаться в точности цитаты, приведенной Бараком Сери, я хочу обратиться к военному источнику. Уважаемый источник, если в твоем распоряжении есть информация о действительно возмутительном и недопустимом намерении премьер-министра совершить военные шаги в политических целях в предвыборный период, твоя обязанность рассказать об этом. Только желательно от своего имени, чтобы мы, граждане, могли оценить достоверность и содержательность предупреждения. Общие заявления, сделанные из тени слова «источники», особого доверия не вызывают и могут быть даже восприняты как те самые политические шаги в предвыборный период, направленные против Нетаньяху, что, безусловно, легитимно, но не со стороны военных источников. Это моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы поговорим о предвыборной кампании в самых разных ее аспектах. Поговорим об итогах праймериз в Ликуде, о незавидных перспективах вновь образующихся партий на правом фланге, об арабском секторе. Поговорим мы и о безопасности, о ситуации в Газе, в Сирии. Поговорим о переговорах, вернее, об отсутствии переговоров между Ираном и США. Обсудим коллапс в аэропорту Бен-Гурион. И вспомним четыре буквы, ворвавшиеся в нашу жизнь 35 лет тому назад. ГКЧП. Обо всем этом в ближайшие два часа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем, это наш обычный пятничный вопрос, вопрос, который мы вам всегда задаем по пятницам. Какое событие, уважаемые радиослушатели, с вашей точки зрения, во внутренней или внешней политике Израиля было наиболее важным на этой неделе? Какое событие, спрашиваем мы вас, было наиболее важным? Возможно, некое событие, которое ускользнуло от нашего внимания, возможно, некое событие, которому мы не уделили достаточно внимания в наших эфирах. Пишите нам, предлагайте, высказывайтесь, дискутируйте, спорьте, критикуйте, нас критикуйте, если мы того заслуживаем. Как всегда, единственная просьба делать все это вежливо. А сейчас 8:09. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, о чем они пишут сегодня? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». У нас сегодня много собеседников, поэтому газеты мы посмотрим достаточно бегло. Итак, главный заголовок в газете «Исраэль Айом» – «Государство оторвано от реальности». Фотография семей, вернее, пассажиров, которые сидят на полу в аэропорту Бен-Гурион, ожидая полета, ожидая чек-ин, вероятно, те, кто хотели, готовились к отпуску и так далее. Самый напряженный день в году. В этот день решили грузчики в аэропорту Бен-Гурион остановить движение из Израиля и в Израиль. Война между главой профсоюза сотрудников аэропорта Пинхасом Иданом и управлением и министром транспорта не завершилась. Министр Регев, он заплатит высокую цену. До поздней ночи работали в Бен-Гурионе в попытке отправить самолеты, которые застряли. Десятки тысяч пассажиров отправились в отпуск и в поездку без чемоданов. Лиат Муфаз Мильчин об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Айом», и это главный заголовок издания. Здесь же на 10-й странице интервью с Гилядом Эрданом, главой партии «Ахдут», мы не присоединимся к узкому правительству даже ценой новых выборов. Юваль Эль-Башан, его новая колонка в газете «Исраэль Айом», раньше он печатался в газете «Идиот Ахронот», проблемы, которые ожидаются в ходе суда над Нухбой. об этом в газете «Исраэль». И здесь же опрос на четвертой странице издания, причем опрос этот принимает в расчет уже и Оффера Винтера, который только во вторник представит свою партию, и объединенный список, который фактически еще не объединен. Итак, если бы выборы состоялись сегодня, в выборах принимала бы участие и партия Оффера Винтера, и партия объединенный список, и Раам отдельно, то 56 мандатов набрал бы блок оппозиции, 51 мандат набрал бы блок коалиции, и 13 мандатов набирают арабские партии. Вот таковы результаты опроса, который публикует газета «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Так в наши дни прячут вонючие трюки политические, пишет Надава Эцни. Выборы будут и в 2027 году. Это далеко не фантастический сценарий. А Амит Сегаль публикует статью, об этом Муше Клюгов, там Амит Сегаль публикует статью, на сей раз у Нетаньяу нет контроля над его блоком. Это заголовки газеты «Исраэль Гайом». Газета «Маарив», главный заголовок, «Провал Мири Регев и аэропорта Бен-Гурион». Это главный заголовок, просто позор. Сотрудники оставили свои места, свои рабочие места, остальные ворота выезда из Израиля захлопнулись, и выезд из Израиля был парализован. Об этом Маарив. В Министерстве транспорта проверяют утверждение, согласно которым генеральный директор управления аэропортом, личное назначение министра транспорта, прятал под ковер предупреждение профсоюза о критической нехватке работников. С другой стороны, в управлении обвиняют профсоюз в итальянской забастовке и угрожают санкциями, угрожают увольнением. Глава профсоюзов: мы предупреждали. Министр сказала, что у нее на голове праймерис. И в то время как Регев и высокопоставленные представители министра отдыхают в отпуске, гигантский ущерб израильтянам, гигантский ущерб израильской экономике оценивается в десятки миллионов шекелей. Еще несколько материалов. Шабак предупреждает об усилении Хамаса в Иудее и Самарии. Шабак предупреждает о том, что Хамас усиливается в Иудее и Самарии, пытается, по крайней мере, усилиться там и подорвать тем самым власть Фатха. В оборонной системе обеспокоены. Это может привести нас к очень нежелательным последствиям. Об этом на шестой странице газеты «Маариф». И здесь же, разумеется, как всегда по пятницам, опрос. И дает он совсем другую картину, чем тот опрос, который мы видели в газете «Исраэль Айом». Но он не принимает в расчет возможность участия в выборах Оффера Винтера. Так или иначе, здесь Гади Айзенкот лидирует с огромным преимуществом и в том, что касается соответствия должности премьер-министра. 52% израильтян поддерживают Айзенкота, считают, что Айзенкот соответствует этой должности, 38% считают, что Биньямин Нетаньяу. Что касается, политических раскладов, то если бы выборы были сегодня, блок оппозиции набрал бы 60 мандатов, блок коалиции 49, 11 мандатов арабские партии. Большой уже разрыв здесь между Ликудом и Яшар, точнее говоря, между Яшар и Ликудом. 26 мандатов набирает Яшар, 20 мандатов набирает Ликуд. Это опрос, который проведен в компании Лазар Мехкарим и Panel for All. Что еще можно здесь прочитать? Новая цель правых партий, разочарованные на праймерис. Ну, это достаточно очевидно было, что в правых партиях, по крайней мере, попытаются поживиться теми, кто остался недоволен результатами праймерис и ищет новый политический дом. Еще несколько материалов. Трамп объявил, это судный день экономики Ирана. Американский президент угрожает санкциями, которые жесточайшими санкциями в отношении любой страны, которая посмеет оказывать иранскому режиму помощь в выживании. Это газета «Маариф». Обо всем этом мы будем позднее, разумеется, более подробно говорить с нашими гостями в нашем эфире. Газета «Идиот Ахронот». Здесь также позор в аэропорту, разумеется, на эту тему подробно. И что вы будете делать на севере? Таков вопрос, который задают газеты «Идиот Ахронот», точнее говоря, Надав Эйяль задает лидерам крупных партий по поводу восстановления севера, пока непонятно. Яир Голан дал интервью газете «Идиот Ахронот», поясняет, что он не во главе, вернее говоря, не находится в кармане у блока перемен и не извиняется за спорные высказывания. Не извиняется. И еще несколько материалов. В 20 лет со дня смерти писателя Самеха Изаара. Об этом также в газете «Идиот Ахронот». Опрос, который был проведен институтом «Диалог» для газеты «Идиот Ахронот», 70% утверждают, что действия правительства в вопросе законного призыва повлияло на их решение голосовать на выборах. Как голосовать на выборах, точнее говоря. И вот как голосуют милуимники, 33% голосуют за Яшар, 22% за Ликуд и 17% за Бияхад. Это газета «Идиот Ахронот». Певцу Шалому Ханоху сегодня 80 лет. Мазаль тов. Газета «Арец». Главный ее заголовок: «Хамас восстанавливает батальоны и немного доверия со стороны жителей сектора». То немного доверия со стороны жителей населенных пунктов, прилегающих к границе с Газой, то немного доверия к армии снова треснуло. Амос Арель об этом пишет на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». «Багац отменил закрытие радиостанции «Галейцааль». Власть не имеет права парализовывать или затыкать рот ведущему, который ему не нравится». Об этом Ясмин Гуэта на 11-й странице газеты «Гаарец». «Должна существовать военная радиостанция?» Это уже другой вопрос. Военная радиостанция, которая продолжает говорить о политике. В общем, там все очень сложно, надо сказать. Человек, который обещал обеспечить, так сказать, честь Кнессета, растоптал ее статус, государственный статус во имя властного переворота или юридического переворота. Это статья про, разумеется, спикера Кнессета Амира Охану. Но Шпигель об этом пишет на 8-й странице газеты «Гаарец». И заголовок, один или два заголовка газеты «Макор Ришон». Министр финансов Соединенных Штатов Америки: экономическое давление обвалит иранский режим. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки нефти и переводы денег наличными, фальшивые компании, фиктивные компании, все это должно немедленно прекратиться. Об этом пишет Удая Кариш Хазони. Рики Маман публикует статью под названием «Хаос в аэропорту Бен-Гурион, в заложниках мы все». И еще один материал: по распоряжению главы Шабака сотрудники организации не будут отправляться для учебы за границу. Ишаэль Макайсельрам об этом на первой странице газеты «Макор Ришон». Это заголовки, основные заголовки израильских газет, а мы продолжаем нашу программу и поговорим сейчас о предвыборной кампании. На этой неделе состоялись праймерис в партии «Ликуд». 53,5% членов партии пришли проголосовать. Одной из разочарованных результатами была депутат Кнессета Тали Готлиб. В оппозиции, естественно, продолжают критиковать избранный Ликудом список. Вот что сказала Тали Готлиб на этой неделе. Все главы местных органов власти на дну отдали распоряжение за меня не голосовать. Был создан специальный штаб, чтобы меня не допустить в Кнессет. Есть те, кто боятся моей силы, есть те, кто боятся того, что я моей популярности. Но я хочу сказать и премьер-министру, и другим, я еще буду очень-очень-очень много лет в Кнессете. А в оппозиции критикуют, как и ожидалось, список, избранный Ликудом. Вот что сказал депутат Кнессета Гилад Кариф, партия «Демократы». Большинство избирателей, израильтян считают, что есть люди, которые что более соответствующие должности премьер-министра, нежели Беньямин Нетаньяу. Эрдан и Эдельштейн – это троянский конь в этой предвыборной кампании. Они возьмут голоса, которые получат, и отдадут их Нетаньяу. Макс Лурье с нами в эфире, глава новостной службы портала «Вести». Макс, доброе утро.
1: Приветствую всех.
0: Ты писал немало про праймериз в Ликуде. Если суммировать твое впечатление, что главное, на что стоит обратить внимание именно в этих праймериз?
1: На самом деле, праймериз в Ликуде я смотрю еще, вот, наверное, с 92-го года, когда... Для меня это были первые выборы. Тогда еще, если ты помнишь, голосовали по швейот, по семеркам.
0: Да, конечно.
1: Была такая штука. И каждый раз, когда проходили праймериз в Ликуде, всегда писали, что это непрозрачно, что это дили, что это
0: сделки,
1: ужас, кошмар,
0: да?
1: и так далее. К этому мы все привыкли, к этому надо относиться философски. Что в этот раз? В этот раз, понятно, любопытство оказывало. Это 8 броней персональных, которые закрепили за Нетаньяху. Распределение, кооптация двух кацев в список. И, конечно же, Тали Готлиб, звезда, которая сделала эти выборы самой большой интригой, наверное, за последнее время.
0: Но на самом деле, если посмотреть на результаты, объективно говоря, у Нетаньяху есть, в общем, все основания быть довольным. Он получил то, что он хотел. То есть,
1: Должен быть довольным, он получил все, что он хотел. Угу. Более того, у меня в списке, в принципе, нет ничего такого неожиданного, не произошло. То есть
0: Особо яркие персонажи аут, например, та же Май Голан, тот же Ханох Мельвицкий, или та же Идит Сильман и другие.
1: Ну, собственно говоря, я как-то написал, что вряд ли отряд заметит потерю бойца. Там еще есть еще куча вот таких же точно. И более, так сказать, больше харизматов, чем эти женщины. Это просто показывает о том, что личная персональная преданность это, в общем-то, не гарантия, как, например, у Сильман, не гарантия того, что ты попадешь в список. Она, Мавр, сделала свое дело, что называется. Но даже бог с ней. Там получилось так, что, в принципе, на первых 26 местах, если вместе с бронями, кроме одного имени, который он ввел в последний момент, нету никого нового. В принципе, еще будут, наверное, по округам какие-то новые имена, но даже
0: округа с 27-го, поэтому это,
1: да,
0: в общем-то.
1: 27-го, да, я говорю. Но даже и там, в принципе, нету ничего такого особенного, что потрясло бы мое воображение. Конечно, Нетаньяху должен быть доволен. Он сумел сформировать список так, как он хотел, по своему мышлению. В принципе, это, наверное, не сильно отличалось бы от комиссии, если бы она была создана. вместо праймерис. И плюс ко всему, этими бронями, которые у него есть, мы еще не знаем, кто там, кого он поставит на третье
0: вот
1: место.
0: По поводу брони. Он ведет переговоры с Моше Кахлоном. Насколько я знаю, это наиболее такая известная фигура из тех, кто на повестке дня. Ни Габи, да, Ашкенази, никто другой.
1: Нет, именно Кахлон.
0: С твоей точки зрения, Кахлон это влиятельно? То есть, как, если завтра на третьем месте в Ликуде появится Моше Кахлон, есть ли избиратель, который скажет: окей, Кахлон, да, теперь я проголосую за Ликуд.
1: Я тебе хочу сказать одно. Если с первого места исчезнет Беньямин Нетаньяху, вот тогда избиратель скажет, это что-то не то. Будет на втором месте, на третьем, Кахлон на 152-м, это абсолютно не имеет никакого значения.
0: То есть пока Нетаньяху во главе, это все одно и то же.
1: Совершенно верно. Кто голосует за Кахлона, кто голосует за Левина и так далее. И даже Коля Коготлеб, с большим уважением к Тали Готлеб, тоже не за него. Голосует за одного человека.
0: Так же, что, список вообще не имеет значения?
1: Наверное, для Тали Готлеб имеет значение.
0: Нет, для избирателей я имею в виду сейчас.
1: Насколько я понимаю, может быть, имеет какое-то значение, но абсолютно минорное. Ведь все-таки голосуют за одного человека.
0: Понятно.
1: Хоть бы там треснет.
0: Скажи мне, вот хочу спросить тебя по поводу какой-то инфляции, страшной инфляции небольших партий, которые появляются почти каждый день. На следующей неделе Офер Винтер объявят о своей новой партии. Я вчера подсчитал порядка 8 партий, которые претендуют примерно на одни и те же голоса избирателей, тех самых правых, которые не хотят голосовать ни за Ликуд, ни за Уцма Иудит, ни за Циюнут Датит.
1: Я видел, что тебя, так же, как и меня, очень порадовало возвращение Варкяна.
0: Гади Варкян вместе с партией, да, ЦОМ,
1: это апофеоз этих выборов. Вот в отсутствии партии вот этих мужчин обиженных, вот он будет теперь...
0: Если говорить серьезно, то что, во-первых, что это означает, во-вторых, как это повлияет на итоги?
1: Я боюсь тебе рассказать... Какое-то количество голосов уйдет в мусор, это понятно. Mm-hmm. Каждый год было. В прошлом году, по-моему, на прошлых выборах ушло 10 мандатов в мусор.
0: 400 тысяч, порядка 400 тысяч голосов, да.
1: Ну, что-то такое, да. В этом году, может быть, и больше. Если еще арабский голос усилится, а к этому, видимо, все идет путем их объединения, и потерей сионистских голосов, это будет, по-моему, не очень хорошая новость для...
0: Ну, как-то в этом году такое ощущение, что таких партий стало гораздо больше, то есть...
1: Их всегда было больше, больше стало людей, которые что-то из себя представляют во главе этих партий, потому что раньше были какие-то совершенно странные люди. Вот, а в этот раз есть люди, например, Винтер, или, например, даже та же партия резервистов, которым, наверное, какое-то количество голосов они получат.
0: Окей. Будем наблюдать. Макс Лурье, глава службы новостей портала «Вести». Огромное спасибо.
1: Спасибо всем. Доброго утра.
0: Всего доброго.
2: Своими словами.
0: 8 часов и почти уже 30 минут в Израиле. Продолжаем программу, продолжаем говорить о выборах. И на сей раз поговорим о очень серьезном срезе израильского общества, от которого очень многое зависит. Я говорю сейчас про арабский сектор. Там постепенно приходят к соглашениям. Объединенный список, судя по всему, объединит Хадаш, Тааль и Балад. Партия РАМ, которая будет баллотироваться самостоятельно, в субботу изберет свой предвыборный список. Вот что сказал на этой неделе депутат Кнесета Ахмад Тиби, глава партии
3: Тааль.
0: Нету депутата, нет политика, который приходит в Кнесет не для того, чтобы повлиять. Влияние может выражаться в самых разных формах. Влияние может выражаться в присоединении к правительству, к любому правительству. Влияние может выражаться в том, чтобы Поддерживает ли правительство извне? Влияние может выражаться в том, чтобы определять свои шаги по политической платформе. Наше влияние будет зависеть от... Вернее говоря, наше влияние будет определяться. Его получат те, кто будут говорить о равноправии, о гражданском обществе и о борьбе с расизмом. С нами в эфире Уда Башарат, писатель, журналист газеты «Арец». Уда Башарат, шалом.
3: שלום, בוקר טוב לך, עולם הזינים.
0: קודם כל, מבחינה עובדתית, הקמה של רשימה משותפת של שלושת המפלגות, זו עובדה מוגמרת, נכון? זאת אומרת, זהו, נגמר.
3: כן, ככה הראה, ככה. הם כתבו ופרסמו ודיברו, אבל בפוליטיקה הכל בטוח.
0: אתה אומר, בפוליטיקה עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
3: נכון.
0: אתה חושב שזה צעד נכון לחברה הערבית?
3: כן, בהחלט. אנשים מקופחים, אנשים שסובלים, למרות חלוקי הדעות ביניהם, יש דבר משותף אחד, שהם צריכים להתאחד ולעמוד בפני הרוע של הממשלה הזאת.
0: וזה מוחק בעצם את ההבדל בין קומוניסטים של חדש, פנרביסטים של בלד תנועה לאומית של טיבי.
3: כן, כל שלושת הזרמים האלה, בוא נגיד, קודם כל הם סובלים ממדיניות הממשלה וזכותם וחובתם להתאחד נגד העוול של הממשלה, ואחר כך שהעוול, כלומר, יסיר את העוול הזה או יהיו יותר חופשיים, אז יש זמן לריב, יש להם המון זמן לריב, אבל רגע אחד המריבה עכשיו, האתגר שלהם, זה להתמודד עם הרוע של הממשלה.
0: אז בוא נדבר פוליטיקה. אתה איש מאוד מנוסה. כדי להתמודד עם הממשלה או לנסות להפיל את הממשלה, צריך לנקוט בצעדים מעשיים. אחמד טיבי אמר כמה פעמים בשבועות האחרונים, שכדי להפיל את הממשלה הם היו מוכנים לעשות דברים שלא עשו קודם. למה הוא התכוון לדעתך?
3: תשמע, כלומר הרשימות האלה חדש תעל לפחות חודש ותעל היו, לא בלד, חדש ותעל היו מוכנים ועשו את זה בממשלת השינוי, מה שנקרא ממשלת השינוי, והם למשל בזמן שנראה שהממשלה הזאת טיפול הם נמנעו מלהצביע נגדה, אז כך הצירו אותה או כלומר התכוונו להציל אותה.
0: בוא נתחיל מההתחלה. 28 באוקטובר, בחירות מאחורינו, נשיא הרצוג מזמין אליו את דוקטור יוסף ג'בארין, שהוא יושב ראש רשימה משותפת, ושואל על מי אתה ממליץ לתפקיד ראש ממשלת ישראל. מה עונה לו מר ג'בארין?
3: תשמע, אני לא צריך להתדבר אז, למשל בני גנץ, איימן עוד היה אז במקום ג'בארין, והם עם 15 מנדטים, הם כלומר המליצו על גנץ, וגנץ אמר להם לא תודה, לא הוא, כלומר המפלגה שלו בגלל האוזר ועוד אחד, אני לא זוכר את
0: שמו. יועז הנדל.
3: כן, כן, איך קוראים לו?
0: יועז הנדל, כן.
3: הנדל, היפה הזה, כן, הבלונדיני. ואמר לו, אני לא יושב עם הערבים. אז והוא כלומר הכשיל את האפשרות ההיסטורית להפיל ממשלת נתניהו, וברגע האמת הוא נכנס לתלם, לתלם הימני קיצוני, ועדיין אותה. אז עכשיו אני חושב שלא אופתע אם ג'בארין כלומר יציע למשל אייזנקוט או מישהו שיש לו סיכוי להרכיב ממשלה, כי העיקר זה עכשיו.
0: ובלד יקבל את זה עם כל הקיצוניות של המפלגה הזאת?
3: נגיד שבלד, תשמע, המשותפת אמרה ככה, כלומר לפני זה העיקרון היה להתאחד, אבל אחר כך כל אחד יבחר בדרך שלו.
0: כלומר זה בלוק טכני.
3: אז גם אם בלד תגיד לו, או תימנע, או לא יודע מה, אבל אז יש לך גוש... סליחה, גוש חדש וטעל, טיבי, כלומר וג'בארין, ברשות טיבי וג'בארין, שיגידו אנחנו בעד אחד שיש לו סיכוי גדול להפיל את נתניהו.
0: כלומר, אחרי הבחירות, כל אחד, יכול להיות שכל אחד ילך לדרכו.
3: כן, אבל אני מניח שהם, כלומר, השלושה האלה, בלי רע, המשיך בחרה ללכת לבד, ילכו פחות או יותר בכיוון אחד.
0: רם בחרה ללכת לבד או שהם לא רצו את רם, כי כיוון של רם הוא באמת שונה, הוא פחות בדלני, יותר השתלבותי כזה.
3: תשמע, קודם כל זה רם, היא אשר, כלומר, לא רצתה, כלומר זה ברור, כלומר מתנרות שלה, היא רצה ללכת לבד, היא אומרת שאני רוצה להיכנס לממשלה, להשפיע, זה התזה שלה, אבל אני לא מסכים עם המילה שלך בדלנית. בדלנית, כלומר המשותפת, היום מלכתחילה אומרת אנחנו לא רצים לכנסת, זה לא הכנסת שלנו, לא מייצגת אותנו, אנחנו עוף זר שם, אז אנחנו נשב לבד. לכן לא חושב שזה בדלני, להפך. כלומר המפלגה הקומוניסטית וחדש לפחות, אני בהחלט גם תעל, היו כל הזמן רוצים להשפיע על החברה הישראלית כחלק ממנה, לא כמשהו מחוץ לזה. הם משתתפים בכל, כמעט בכל הדברים, במאבקים למען דמוקרטיה, נגד הכיבוש, למען שוויון, למען, כלומר, הטבות לשכבות החלשות. כלומר, יש להם קו כזה, זה לא בדלנות, אני לא מרוצה מהמילה שלך בדלנות.
0: אוקיי, בואו נדבר על מצע של מפלגת, של רשימה משותפת. יש איזשהו מתח, יש איזשהו ויכוח תמידי למה היא מכוונת. האם היא מכוונת למאבק הלאומי הפלסטיני, או לדאגה לאינטרסים של אזרחי ישראל הערבים?
3: אני חושב שבסופו של דבר, עם ראייה מאוד רחבה ואמיתית וכנה, האינטרס הפלסטיני דומה לאינטרס הישראלי. האינטרס שיש שלום לפלסטינים והקמת המדינה הפלסטינה, זה אותו אינטרס ליהודי שרוצה שוויון, לא רוצה הסתה, רוצה חיים נורמליים, לא חיים, הוא לא רוצה שכל העולם יהיה נגד ישראל. תשמע, עכשיו מישהו נוסע לאירופה, מתפלא, מה קרה לעולם? כל העולם נגד ישראל, אז 6 מיליארד אנשים, או כמה כבר עכשיו, 7 מיליארד אנשים הם טועים, ורק כמה מיליונים, כמה הם צודקים, יש משהו לא תקיד בהתנהלות הישראלית.
0: אני מבין את עמדה שלך, אבל האם נגיד זה משפיע או איכשהו משפר את רמת החיים של תושב סכנין, תושב טייבה, תושבים של מקומות אחרים?
3: כן, בהחלט. הם אנשים שהשלום, אם השלום בא, והם כלומר מיישמים את תוכניות השלום של האום, לא של חדש, של העולם כולו. כלומר, נציגה ישראלית, הקמת המדינה הפלסטינית, ועכשיו זה לא רלוונטי עכשיו. עכשיו צריך לטפל בתופעות האיומות של בן גביר, שרוצה עוד שטחים, ושל סמוטריץ', וכלומר, כל הזיקה ביניהם לבין מה שקורה בישראל, נגד בתי משפט, נגד אפילו הפרדה בלימודים, נשים לבד וגברים לבד, כל זה מתרחב. כלומר, אם אתה טובה בתת, כלומר, אם אתה מאחד כל הדברים האלה, אתה רואה מישהי נגד השלום, גם נגד דמוקרטיה, בעד הפרדה, נגד בתי המשפט, נגד דמוקרטיה, סגירת עיתונים, או איום על עיתונאים, כל זה יחד.
0: אוקיי.
3: ורק עיוור לא יכול לראות את הקשר בין בצלאל סמוטריץ' שרוצה להתנחל ולשלוט בגדה, לבין אלה שקוראים להרוס בית המשפט. רק עיוור לא יכול לראות את זה.
0: 100%. עודה בשרת, סופר, פובליציסט, עיתון הארץ, אני מאוד מודה לך על השיחה שלך.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: בוקר טוב, להתראות. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, является ли создание объединенного списка свершившимся фактом. Наш собеседник говорит, да, судя по тому, что они пишут, судя по тому, что они говорят, судя по тому, что они декларируют, баллотируются вместе. Три партии, Хадаш, Тааль и Балад. И сейчас самое главное, по словам нашего собеседника, для этих партий и для него тоже... это избавиться от правительства Нетаньяху, Смотрича, Бен-Гвира. для этой цели, для достижения этой цели, они будут готовы отказаться от тех основных разногласий, которые есть между ними, в конечном счете, если мы говорим о партии Хадаш, то это партия коммунистического толка, если мы говорим о партии Балад, это партия панарабистского толка, если мы говорим о партии Тааль, это партия такого более национально-националистического толка и так далее, поэтому у каждой партии есть свои оттенки, и с этой точки зрения, говорит наш собеседник, сейчас эти оттенки не важны, сейчас их можно оставить в стороне, о них мы будем говорить, и они будут говорить после того, когда мы избавимся вот от этого иго нынешнего правительства. У них будет достаточно времени ссориться между собой, у них будет достаточно времени выяснять отношения между собой. Сейчас самое главное — это сделать. И с точки зрения политической, напоминает нам Уда Башарат, что объединенный список во главе с Айманом Удой рекомендовал в свое время Бенни Ганца на пост премьер-министра у президента. Тогда это был президент Ривлин. И только возражения Цви Аузера и Йоаза Генделя не позволили создать правительство и использовать исторический момент, как его называет наш собеседник, для того, чтобы свалить правительство Нетаньяу. Я не исключаю, что сейчас, в конечном счете, ведь есть договоренность между этими тремя партиями, что после выборов по основным вопросам каждая сможет действовать самостоятельно. Поэтому, говорит наш собеседник, я не исключаю того, что после выборов, например, Тааль и Хадаш порекомендуют Айзенкот или кого-то еще, а партия Балад никого не порекомендует. И я не думаю, что есть серьезная разница или серьезные противоречия между Раам и этим списком в том, что касается основных кардинальных вопросов. Я не принимаю утверждение о том, что этот объединенный список — это изоляционизм. И мне кажется, что это неверное определение. Борьба за права и борьба за самоопределение и за самореализацию это не изоляционизм. Но тем не менее, говорит наш собеседник, Раам приняли решение самостоятельно баллотироваться, самостоятельно действовать, имеют на это право и, собственно говоря, будут пытаться со своей стороны, своим способом и своими путями добиться того, чего добивается другим способом объединенный список, то есть свалить это правительство, говорит наш собеседник. Что касается повестки дня объединенного списка и некого конфликта между тем, что одна партия, например, настаивает на том, чтобы сфокусироваться на вопросах палестинского государства и так далее, а вторая на вопросах интересов арабских жителей Израиля, я не думаю, что есть противоречия. На сегодняшний день уже все понимают, прекрасно понимают, говорит наш собеседник, что без того, чтобы решить палестинскую проблему, нельзя решить проблемы государства Израиль. Без того, чтобы решить палестинскую проблему, нельзя решить проблемы расизма, нельзя решить проблемы нападок на судебную систему и так далее. Только слепой человек, говорит Уда Башарат, не видит связи между стремлением Бецалеля Смотрича и Тамара Бен-Гвира захватить еще и еще земли, поселиться, заселить еще и еще земли и попыткой нанести ущерб израильской юридической системе. С нами в эфире был Уда Башарат, публицист, писатель, газета «Гаарец».
2: Своими словами.
0: 8 часов и почти уже 45 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Главы сил безопасности продолжают предупреждать о попытках иностранных государств вмешаться в ход выборов. Почему Израиль стал таким, в кавычках или без кавычек, привлекательным местом для кампаний по влиянию? Как это выражается, как это проявляется, как это может повлиять на итоги выборов? Подполковник запаса Дуди Симантов, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности. Сганеров Бамилуим Дуди Симантов, Хокер Бахир, Бемахон Михкары Битахон Леуми. Шалом лехав и бокер тов.
4: Бокер тов, шалом.
0: Машпиим алейну, ванахну афилу ло йодим аль зе? Ванахну абохарим.
4: Кен, кен. Зе амисхак, машпиим алейну.
0: Кеэх? Эх зе овед?
4: קודם כל צריך להבין מי זה המשפיעים ואחרי זה נגיד איך זה עובד. זה יכול להיות גם גורמים חיצוניים וגם גורמים מבפנים. הגורמים החיצוניים זה יכול להיות מדינה גדולה כמו רוסיה ומדינה יותר קטנה כמו איראן, וזה יכול להיות גם רשת של קהילה שמחליטה להשפיע עלינו, כמו אחים מוסלמים שמקימו איזושהי רשת שעושה עלינו מניפולציות, והם כולם מתחזים לישראלים. לא, זה לא נראה, שאלת כבר איך זה נראה, הם לא עושים דגל. אם איראן שמה דגל, אז היא רוצה שנדע שזה איראן, והיא עושה גם את זה.
0: כן.
4: אבל הם נראים כמונו, והם מתחזים אלינו, ואז הם מנסים להכניס קצת מניפולציות.
0: מה זאת אומרת? יכול להיות שאני מנהל ויכוח, ואני בעוונותיי עושה את זה הרבה. מנהל ויכוח בפייסבוק, ובפועל אני מתווכח לא עם מישהו מטבריה, אלא מישהו מאיראן?
4: כן, זה יכול להיות. זה קורה. זה הרעיון. זה הרעיון. הם מנסים להציס, מנסים לייצר בלגן, כאוס, מנסים להכניס דעות חריגות, לפעמים לקרוא לאלימות. הם עושים את זה כבר שנים, אנחנו מכירים את זה במכון כבר יותר מ-6-7 שנים, ואולי הם עושים את זה כבר קודם, וזה מקובל גם בעולם, זה סוג של איום, הוא התחיל אחרי שטראמפ עלה, אז ראו את הרוסים שעשו את זה בצורה מאוד בולטת, ומאז זה רק הולך ומשתבח ומשתפר.
0: אתה מדבר על 2016.
4: נכון, ב-2016 זו הייתה נקודת קו פרשת המים בתחום הזה, של התערבות זרה, ברשתות חברתיות בעיקר, ושם אני לא חושב שיש מערכת בחירות אחת שעוברת בלי זה, וזה לא רק בבחירות. מי שמתחיל רק בבחירות, הוא לא יצליח. זה פועל כל הזמן. אתה יוצר תשתיות, מי שעושה את זה יותר תשתיות שפועלות כל הזמן, וגם יש, אם המטרה היא לפלג ולהחליש, אז אתה לא צריך רק בחירות. יש עכשיו מערכת של הפגנות, או ויכוחים, ואתה נכנס בתוכם, וזה קורה כל הזמן.
0: זה מטרה היא מה? לעורר כאוס? לעורר סוג של...
4: זה אחת המטרות. ליצור סוג... אחת המטרות.
0: מה? אחת המטרות.
4: אחת המטרות זה לעורר כאוס, שהאזרחים לא יאמינו, עכשיו יש בחירות, שלא יאמינו בתוצאות. לצד השני, למי שעושה את זה מצוין, אם לא יהיה הכרה בתוצאות. זה לא אומר שרק הם יעשו את זה. זה מה שניסיתי להגיד בהתחלה, שיש גם גורמים פנימיים שעושים את זה. זאת אומרת, אנחנו במצב שיש לנו גם מבחוץ וגם מבפנים, ולפעמים הם מתחברים.
0: מתחברים בלי לדעת. מתחברים בלי לדעת.
4: נכון, לפעמים הם מתחברים בלי לדעת, כמו שאתה אמרת, לפעמים הם יודעים, והם מתעלמים מה... הם אומרים, טוב, אבל זה מתאים לנו.
0: תן לי דוגמה.
4: אז מטרה אחת, אני רק אגמור את התשובה הקודמת, מטרה אחת זה ליצירת כאוס וחוסר אמון במוסדות. מטרה שנייה יכולה להיות לגרום לאנשים לצאת להפגנות, או לא לצאת להצביע, ממש להשפיע עליהם על מה שהם הולכים לעשות. ומטרה נוספת זה יכול להיות גם השפעה קונקרטית על בחירות, למשל, לקדם מועמד, זה קרה ברומניה לפני שנתיים, קידמו מועמד שהוא היה מהשוליים הסהורים, פתאום הוא היה זכה בבחירות. פשוט קידמו אותו בצורה לא אותנטית, בצורה מאוד מניפולטיבית, וזה גם דבר שיכול לקרות.
0: אני אשאל אותך שאלה, אולי שאלה סתומה, אבל אין מה לעשות, אנחנו בבחירות, לטובת מי זה עובד? אם אנחנו מסתכלים ככה על הגושים ועל המועמדים ועל כוחות שהם די ברורים אצלנו.
4: אני חושב שהמושג זה הוא מושג, מה זה זה? עצם זה שיש התערבות זרה, זה עובד לטובת הגורם שמנסה להשפיע. עכשיו גורמים מבפנים יכולים לנצל את זה, ואז להפוך את זה שזה עובד גם לטובתם.
0: כולם מנסים להשפיע, בוא, זה לא...
4: לא, נכון, לא, כי שאלת לטובת מי זה עובד, יכול להיות גורם מבפנים, שאתה אמרת קודם שאולי הוא לא יודע שזה מבחוץ, והוא מנסה עכשיו למנף את זה, אז הוא באמת, הוא תמים, או שהוא נפל בפח, אבל יכול להיות גורם מבפנים, שמזהה פה מסר שעוזר לו, לטובת הקמפיין שלו, ועכשיו הוא אומר, מה אכפת לי שזה מבחוץ? אני אשתמש בזה. גם זה יכול להיות.
0: יש דרך להתמודד עם זה?
4: כן. אנחנו בישראל נמצאים בפיגור, כי אצלנו הנושא הזה של התערבות זרה בכלל לא מוגדר כאיום אסטרטגי. עכשיו, ברגע שנושא לא מוגדר כאיום אסטרטגי, הוא גם לא מטופל בצורה מערכתית.
0: Okay.
4: מטפלים בזה, עכשיו ועדת הבחירות מטפלת בזה. אבל אתה שואל את עצמך, בתשע-עשר שנים האחרונות, האם יש טיפול שוטף ומערכתי בנושא הזה? התשובה היא לא. עכשיו, זה לא תשובה שלי כחוקר, זה תשובה של מבקר המדינה. הוא הוציא לפני כמה חודשים דוח, זה בדיוק מה שהוא כתב שם. עכשיו, אם רוצים לטפל בזה, יש מערכת שלמה של שפותחה באיחוד האירופי, שאפשר לקחת מתוכה. יש שם חלק של חינוך של הציבור, יש שם חלק של ניטור של ניטור של הקמפיינים האלה, יש שם חלק של רגולציה. יש למעשה מערכת, היא קיימת. כל מה שצריך עכשיו לקחת לישראל, אחרי שזה יוכר כאיום אסטרטגי, ולהגיד את זה אנחנו רוצים. יש מדינות ששמות את החינוך במקום הראשון. יש מדינות שאומרות, לא, אנחנו נשים את הנושא של טיפול בתקשורת, כאילו דרך תקשורת במקום ראשון. כל מדינה יכולה לעשות, לפרשת לעצמה את צורת ההתמודדות. אצלנו עוד לא התחילו. והבחירות זה מאוחר מדי.
0: תגיד, מה הם רוצים מהחיים שלנו? אני מבין שכשהם מנסים להשפיע על זהות של נשיא ארצות הברית, זה ברור. איך ישראל הפכה למקום כל כך מושך מבחינת התופעות האלה?
4: שאלה יפה. תראה, קודם כל, את האיראני מעניין מה שקורה בישראל, או אם החמאס מעניין אותו מה שקורה בישראל, ואז הוא יכול להתמודד איתה גם בטילים וגם במילים. וזה הצד של המילים. ואולי זה יותר, דווקא נגד טילים, המדינה מתחזקת. כולם מרגישים שהם שותפים הם חלק מהמדינה. אבל נגד מילים שמצליחות לפלג, ושאתה לא יודע שזה חיצוני, אז זה דווקא אזור די מעניין לייצר את הפילוג הזה. עכשיו, השאלה השנייה, אז זה קודם כל התשובה, יש לנו גם את האויבים, גם לארצות הברית, אבל גם לכל מדינות אירופה. המקרה של רוסיה, היא מטילה את האימה שלה על כל מדינות אירופה. יותר על אלה שיותר קרובות אליה, והיא עושה את זה בצורה שיטתית. לנו, אני לא חושב שרוסיה היא, אנחנו במקום הראשון שלהם, כן. אבל הם הופיעו פה בשנים האחרונות ועשו קמפיינים, כחלק מהקמפיינים שלהם נגד המערב, נגד רעיון הליברליזם. האם ישראל יעד טוב לזה? אז התשובה היא שמדינות שמאוד מקוטבות ושיש שם ויכוחים מאוד קשים, פנימיים, הם מצוינים לסוג כזה של פעילות. יש מדינות מאוד הומוגניות, אפשר לחשוב על המדינות בצפון אירופה, פינלנד, הם מאוד קשה לחדור שם, כי אין שם המון סוגים של, זה לא קור היתוך שם,
0: אין שם, אני לא יודע, אין שם ניגודים קיצוניים, כן.
4: כן, אני לא יודע על מה הם מתווכחים, ואז יותר קשה לחדור זה שם. אצלנו, יש, מה שקרה, יש בסיס טוב,
0: ברוך השם לא חסר לנו, כן.
4: בדיוק, יש בסיס טוב לפעולה, ואנחנו מגרש משחקים מצוין.
0: ואתה אומר, כשאם אנחנו התחלנו לדאוג לזה, רק שבאו עלינו הבחירות, זה כבר מאוחר מדי.
4: לצערי, כן.
0: אז כאן אלוף במילואים דודי סימן טוב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: בבקשה, בוקר טוב.
0: סגן אלוף במילואים, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего о том, может ли быть ситуация, при которой на нас влияют, а мы вообще даже не знаем об этом. Он говорит, конечно, может. Именно это то, что и происходит, именно об этом мы и предупреждаем, говорит наш собеседник. Есть огромные кампейны, по поводу которых мы вообще не имеем ни малейшего понятия, направленные на то, чтобы посеять хаос, посеять раскол, посеять вражду и так далее. Очень может быть, это такой самый банальный, базисный, примитивный пример, что мы ведем ту или иную дискуссию, например, в Фейсбуке или в другой социальной сети, а потом оказывается, а на практике мы ведем ее не с людьми, которые находятся в Твери, или не которые находятся в Батьяме, а с людьми, которые находятся в Иране, или с их агентами. Безусловно, такие кампейны существуют. Эта история началась в 2016 году, говорит Дуди Симантов, когда при помощи разного рода кампейнов Россия помогала Дональду Трампу впервые избраться на пост президента США. Это, собственно говоря, дало такой первый толчок тому, что мы видим сегодня. С тех пор эта интенсивность таких кампаний только нарастает. Израиль очень сильно отстает в том, что касается борьбы с этим явлением. Это касается не только выборов. Это может касаться тех или иных демонстраций, тех или иных акций протеста. В них могут внедряться агенты влияния, они могут использовать свое влияние через интернет, может быть, напрямую, по-разному. Для того, чтобы превратить эти демонстрации и акции протеста в насильственные, для того, чтобы все это стало гораздо более агрессивно. Еще один, если мы уже говорим о выборах, то еще один аспект – это посеять недоверие израильтян к результатам выборов, то есть та или иная сторона, которая потерпит поражение на выборах, заявит о своем недоверии к результатам выборов, та или иная сторона теряет доверие к институтам власти и так далее. Короче говоря, все это в итоге расшатывает и раскалывает общество и продвигает интересы той стороны, которая в этом заинтересована. Речь идет, речь может идти об Иране, речь может идти о мусульманских братьях, речь может идти о России, которая очень активно действует, особенно в этом направлении, особенно действует в европейских странах и в тех странах, которые к ней ближе географически. Израиль не является центром интересов Российской Федерации в этом отношении, однако я полагаю, что те или иные компании здесь также продвигаются. Говорит наш собеседник, он говорит о том, что очень сложно распознать, кому на пользу в данном случае это такие действия, зависит от того, кто из инициаторов подобного рода кампаний добивается успеха, если речь идет о Иран или мусульманские братья и так далее, Хамас, то понятно, что они заинтересованы в том, чтобы Израиль был расколот, чтобы в Израиле был хаос и тому подобное, говорит Дуди Симантов. Он говорит о том, что в Евросоюзе есть целый комплекс мер по борьбе с этим явлением. Кто-то там занимается вопросами просвещения, кто-то там занимается вопросами того, чтобы израильтяне более умело и осторожно обращались с социальными сетями. Разные абсолютно есть механизмы, однако в целом, говорит наш собеседник, это ситуация, при которой мы находимся мы в большой степени не защищены, просто потому что нету высокого уровня понимания угроз. До недавнего времени вообще не было понимания угрозы. Об этом говорю не я, отмечает наш собеседник. Об этом говорится в отчете государственного контролера, в том отчете, который был опубликован всего лишь несколько недель тому назад, отмечает Дуди Симантов. Он также говорит о том, что чем дальше, тем больше понимания необходимости комплексной борьбы с такого рода кампейнами влияния. Однако, к сожалению, мы просыпаемся только в критические моменты, отмечает наш собеседник. И когда мы начинаем бороться с этим только перед выборами, фактически уже поздно. Сейчас предпринимаются шаги, центр избирком пытается предпринимать какие-то шаги в этом отношении, другие структуры. Но в целом, говорит наш собеседник, Израиль подвержен этим кампаниям и, по сути дела, не защищен. Подполковник запаса Дуди Симантов, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности, был с нами в эфире. Сейчас 8 часов и почти уже 59 минут. Первый час программы подошел к концу. Михаил Ольшванг за пультом в Иерусалимской студии. Вацлав Проченко, Мирьям Гилевич, продюсер, и Людмила Ермакова, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Мы продолжим подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрек.

филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: молодости и рассказал о нем в эфире «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет». «Есть люди, в которых даже в молодости видны признаки того, что они особенные», — сказал он. Иуда Кац был именно таким. Он пришел из Ишивы Нахалим, движения Бнея Кива, поступил в Керен Беявне. Это был человек, который всегда полностью раскрывал свой потенциал, постоянно работал над собой во всех отношениях, и в учебе, и в отношениях к окружающим. Помощь, сияющая улыбка, забота о других. Это было просто невозможно поверить, каким он был. Конец цитаты. 8 часов утра на пульт диспетчерской службы 101 скорой помощи МАДА в округе Дан поступило сообщение о рабочем, получившем удар током на строительной площадке на бульваре Бен-Цви в Рамат-Гане. После проведения реанимационных мероприятий, в ходе которых у пострадавшего восстановился пульс, фельдшеры и парамедики оказали 51-летнему мужчине первую помощь и доставили его в больницу Шиба Тель-Шамер в тяжелом состоянии с признаками электротравмы. Убийство близ Арабы в Галилее. Застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что прибывшая на место бригада скорой помощи МАДА констатировала его смерть прямо на месте преступления. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Завтра температура немного понизится и будет ощущаться некоторое ослабление жары. В воскресенье дальнейший спад жары. Температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шеане 41, в Бершеве 34 и в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн на побережье Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 9 часов и 3 минуты в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Шаббат шалом. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда США объявили о расширении экономической войны против Ирана. Как надолго? Судя по всему, пока Трампу в очередной раз не надоест. Это была неделя, когда противостояние между Израилем и Турцией обострилось. Становится ли Турция новым региональным Ираном? Это была неделя, когда ЦАЛ продолжил ликвидации в секторе Газа террористов, принимавших участие в бойне 7 октября. Кардинально ситуация это не меняет, но историческую справедливость, безусловно, восстанавливает. Это была неделя, когда мы наблюдали и наблюдаем коллапс в аэропорту Бен-Гурион. Политика, интересы, страдающие пассажиры и министр транспорта, отдыхающий в это время за рубежом. Это была неделя, когда исполнились 35 лет путчу августа 1991 года. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с ситуации между США и Ираном. На этой неделе президент Трамп приступил к плану «Би», точнее говоря, к плану «Ди», как он его назвал, по расширению экономических санкций в отношении Ирана. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. Мы очень хотим сделки, Иран хочет сделки, однако есть одно условие. У Ирана не может быть ядерного оружия. У Ирана не может быть ядерного оружия, повторил президент Соединенных Штатов Америки, и они знают, что у них не будет ядерного оружия. С нами в эфире Шай Базак, эксперт по отношениям с Европой и США, бывший консул Израиля в Майами и Бостоне, а также в прошлом советник премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Шай Базак, шалом, бокетов.
1: Бокетов, Гади.
0: И на сердце табрит и хриз аль йома дина калькали негед Иран, мифца дик мошу амар, коль мины агдарот шунуту мешунот. Лидатха зе яшпия, зе баал ашпаа, зе ясиг это туцар, шуру целягия?
1: זה כנראה הדבר הכי טוב שהוא יכול

В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Ликоин 21. Напротив академического колледжа.

В Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. В эти минуты на военном участке кладбища на Масличной горе Ар-Зейтим должна начаться церемония похорон старшего сержанта Иуда Каца, последнего из солдат, числившегося пропавшим без вести в бою при султане Якове в Ливане. Траурная процессия отправилась сегодня утром из Ишивы Керен-Бе-Явне в региональном совете Хевель-Явне. Старший сержант Кац, которому на момент гибели было 23 года, числился пропавшим без вести на протяжении 44 лет. На этой неделе его останки были

0: над собой во всех отношениях, и в учебе, и в отношениях к окружающим. Помощь, светлая улыбка, забота о других. Это было просто невозможно поверить, каким он был». Конец цитаты. Террорист, ликвидированный минувшей ночью ЦАЛем в Дженине, оказался отцом другого террориста, совершившего теракт на улице Дизингов в Тель-Авиве более 4 лет назад. Мужчина, Фатхи Хазем, был застрелен при попытке напасть с ножом на военнослужащего в ходе оперативных мероприятий израильской армии. Никто из бойцов не пострадал. Корреспондент Кан Хаим Гольдич отмечает, что его сын Раад Хазем во время стрельбы на Дизингов убил 3 человек и ранил 6. Он скрылся с места преступления и был ликвидирован на следующий день в Яффо. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы. Завтра температура немного понизится и будет ощущаться некоторое ослабление жары. В воскресенье дальнейшее спадение жары, температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шане 41, в Бершеве 34 и в Элате 40 градусов. Высота волн на побережье Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов «Радио Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на Канрека. С вами Таня Барская.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Мы продолжаем Канрека с вами. И программа «Анонс» готова продолжать рассказывать об очень интересных мероприятиях, где это не происходило, в концертных залах, галереях, на улице. Да, на улице тоже много чего не происходит. Так что мы начнем. И начнем с концерта ожидаемого, с концерта, дата которого совсем скоро, 13 сентября, Альбано Каризи здесь, в Израиле, вечно молодой голос. Пожалуй, один человек не в силах изменить целый мир, но изменить мир одного человека мне под силу. Музыка – вот лекарство, которое я могу дать людям. Так формулирует свою творческую философию Альбано Каризи, легендарный итальянский тенор, чей голос уже, представьте себе, более 50 лет остается одним из самых узнаваемых в мире эстрады, и не только итальянской. Артисту, который в этом году отметил 83-летие, публика прощает или не замечает самого течения времени. Голос, которым он покорял залы, при нем звучит этот голос мощно, свободно. Можете убедиться, если будете на этом концерте. Я когда-то была на концерте Альбано здесь, в Тель-Авиве. Огромное удовольствие, разумеется, получила. И эта программа новая, которая будет насыщена, как всегда, у него, в которой прозвучат главные хиты «Феличита» и «Либерта», «Ностальгия», «Сэмпре», «Сэмпре», «Шарзан». То, что вы слышите сейчас, разумеется, известный хит, который поет не только Альбано Каризи, тоже в ней «Феличита», кстати, та самая песня, который, наверное, знал весь Советский Союз и пел, зная или не зная хотя бы немного итальянский язык. «Феличита» – песня, которую певец не раз называл

случайной в его творческой биографии, импульсивной находкой. Она вообще родилась в 82-м году как чувство освобождения после мрачного десятилетия итальянской истории. И эта песня и по сей день собирает целые залы, которые подпевают каждому словом. И надо сказать, что путь самого Альбано к славе начинался совсем не безоблачно, и переломным для него стал 1965, когда молодой тогда певец принял участие в конкурсе, который организовал тогда сам Адриано Челентано, и отправился с ним в первый в своей жизни концертный тур. Уже спустя 2 года 22-летний Альбано подписал контракт с известной фирмой, и его дебютная пластинка «Nel Sole» разошлась тиражом свыше 1 миллиона экземпляров. Альбано уникальный, на мой взгляд, исполнитель, интереснейший путь, включая путь музыки классической. Давайте услышим это, а я вас еще раз приглашу. 13 сентября, это уже совсем скоро. Тель-Авив, зал Гехала Тарбут и Альбано Каризи с музыкой классической.

ненадолго останемся еще в самой Италии. Arrivederci, Roma, грандиозное шоу, которое стоит услышать, увидеть, разумеется. Это новое шоу из цикла программ «Лас-Вегас». Это настоящий праздник этого коллектива для любой публики. Праздник в данном случае музыки итальянской, которая объединяет 22 артиста на одной сцене, шедевры итальянской эстрады в оригинальных аранжировках для джазового оркестра. Все это увлекает слушателя в, естественно, и в эмоциональное путешествие. Любимые мелодии итальянские переплетаются с классическими современными джазовыми ритмами. И в этой программе «Arrivederci, Roma», напоминаю, всемирно известные композиции из репертуара великих мастеров Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Дин Мартино и многих других. И на сцене блистательные артисты Рам Флеминг, великолепный солист, с мощным голосом, специальный гость, звезда мировой оперной сцены, солист израильской и итальянской оперы Феликс Лившиц, а также джаз-оркестр Big Bang под управлением дирижера Александра Канцберга. Герцлия 4 сентября, Центр сценических искусств, и Натания 5 сентября, Гехалтарбут Натании, Аудиториум.

как можно не узнать и эти ноты, эту песню. И да, All You Need Is Love, величайшие песни о любви группы Beatles в рамках фестиваля Jaffa Jazz этого года. Торжественное, вдохновляющее открытие фестиваля становится праздником музыки, а Ирис и Офер Португали вместе с хором Gospel представляют оригинальные и, конечно, яркие интерпретации величайших песен о любви группы The Beatles. Специально для этого фестиваля созданы новые аранжировки, в которых мелодическое очарование легендарной четверки очень интересно соединяется в данном случае с мощью и энергией госпел-хора. Ну и в рамках программы, как вы полагаете, все, что мы любим в группе Beatles о любви, как и эта, в частности, песня. 3 сентября, Бейтсоне, Америка, Тель-Авив, Зал Мейеров, 3 сентября.

0: Особенный концерт, особенная музыка. Музыка, кино в старинном монастыре, концерт при свечах. Особенный концерт с музыкой действительно невероятной, которая запоминается спустя годы, помнишь, знаешь и готов услышать вновь. Тот самый случай. Красота звучания струнного квинтета в антураже одного из самых красивых монастырей нашей страны. На открытой террасе с видом на море, в свете сотен свечей зазвучит музыка, которая, конечно, трогает сердце, цепляет и остается в тебе навсегда. Как, например, и из этого фильма. Мы слышим сейчас голос Селин Дион, фильм «Титаник». Музыка также прозвучит из фильмов «Список Шиндлера», «Король лев», «Грязные танцы», «Гарри Поттер», «Завтрак у Тиффани» и многих других. Мелодии, знакомые многим, написаны величайшими композиторами нашего времени Хансом Циммером, Джоном Уильямсом, Яном Тирсоном, Джастином Гурвицем, специально для ставших любимыми кинолент. 27 августа, Тель-Авив, армянский монастырь в порту Яффо, терраса, и 6 октября, там же армянский монастырь в порту Яффо. Красивая музыка, кино в старинном монастыре, концерт при свечах. Еще раз хочу напомнить вам о совершенно потрясающем, на мой взгляд, проекте, который продолжается, меняя темы, но проект существует. Революционный оркестр Тизмора Тома Апеха на этот раз встречает Чарли Чаплина. Революционный оркестр, с одной стороны, и фильм «Новые времена» – «Modern Times». Фильму «Новые времена» исполнилось 90 лет. Спустя 9 десятилетий после премьеры этой гениальной ленты Революционный оркестр Израиля, Тизмор Тома Апеха, напомню, под художественным руководством Зоара Шарона и Роя Оппенгейма, представляют оригинальный проект. Шедевр «Новые времена» будет демонстрироваться на большом экране в сопровождении оркестра, который вживую исполнит оригинальный симфонический саундтрек, написанный самим классиком кинематографа. А дата – это 6 октября, аудиториум города Хайфы. Ну и напомню вам знакомую всем песенку.
1: La spinach o la bouchon, cigarette Portobello, Syrah qui

0: Думаю, что среди вас всех нет человека, которому не знакома хотя бы мелодия, или, думаю, многие смотрели этот фильм, или хотя бы фрагменты этого фильма, как и многих других, которые снимал и в которых снимался Чарли Чаплин. Спасибо ему за то, что он был. На мой взгляд, это человек совершенно потрясающий, вклад которого очень сложно не переоценить. Итак, следующая песня. Хочу предложить вам услышать голос, который, возможно, вы давно не слышали, и сделать первый анонс того, что именно в декабре этот пересмешник, юморист в мире музыки, знающий совершенно потрясающий русский язык и пользуется этим, когда пишет свои песни, приезжает к нам. Мы об этом будем говорить чуть ближе к этим дням. Но давайте вспомним. Тимур Шаов приезжает в Израиль наконец-то, спустя многие годы, со своей новой программой.
1: На диване я, как древний грек на травке, разбавляю, как Сократ, водой портвейн. Генри Миллера читаю, Джойса, Кафку, и снобизм свой занюхаю.

0: Вы слушаете программу «Анонс». Переходим к нашей следующей теме и говорим о мире выставок, галерей и, в частности, об открытии нового выставочного сезона в Иерусалимском доме художников. Есть много того, о чем стоит начинать говорить и не забывать этого, отмечать себе, как вы умеете это делать хорошо, ну и потом получать, конечно же, удовольствие. С нами Вира Галис, куратор очень многих выставок. Вира, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать вновь в «Анонсе».
1: Здравствуйте, Татьяна. Рада быть у вас в гостях.
0: Выставки на самом деле и ссылки, и приглашения на них есть и сейчас, но действительно заканчивается лето, открываются новые сезоны для многих направлений выставок в музеях или в галереях.
1: Это так и есть. У нас в Хайфе, например, 1 августа открылись новый сезон выставок, который будет несколько месяцев. Сейчас можно посмотреть всю осень.
0: Да.
1: Также много выставок сейчас открывается в Тель-Авиве, в разных маленьких галереях и так далее. Несмотря на то, что отпуска, мир искусства по-прежнему работает.
0: Это так. Вот что касается, например, Иерусалимского дома художника, я вижу, что уже буквально завтра, в субботу, открывается в 12 дня в Иерусалимском доме художников новый выставочный сезон, и в этом году он объединил три основные программы, которые на протяжении, на самом деле, многих лет проходят в Доме художников и предоставляют площадку тем художникам, которые находятся на разных этапах творческого пути. И там будет персональная выставка Давида Розенберга, он лауреат премии имени Оснат Мозес в области живописи для молодых художников за этот год. Выставка Ницан Бензимера в рамках серии «Нидебах», которая посвящена молодым перспективам художникам. И выставка «Новые члены 2026 года», куратор Тали Беднун. Это в данном случае представляет художников и художниц, которые были в этом году избраны только-только в Ассоциацию художников Иерусалима. Это, на мой взгляд, очень стимулирует художников.
1: Это стимулирует. Я хочу сказать, что такие места, как Дом художников в Иерусалиме и также очень яркая активная деятельность Тель-Авивский дом, да. Дом художника, это не только выставочное пространство, там есть еще и программа различных встреч, программ, где по итогам есть выставка, есть призы, которые инициируются для того, чтобы выделить вклад отдельных художников, как то, что вы перечислили. И конечно, как это перевести на простые слова? Есть много возможностей, которыми стоит приходить, интересоваться, что можно стать и новым членом ассоциации, и тогда выставиться вместе с другими новыми художниками или подать свою кандидатуру на приз и так далее. И, конечно, также с точки зрения зрителя это служит тому, что каждый раз сама эта институция держит руку на пульсе и показывает самое актуальное, показывает новые имена, при том, что есть, как бы, понятно, много художников, которые годами состоят там в... являются членами ассоциации Тель-Авива, Иерусалима и так далее. Поэтому даже из одного этого анонса есть очень много интересных вещей и для зрителя, и для художников, которые, возможно, тоже нас слушают и смогут лучше понять, как это работает, и они тоже смогут принять участие.
0: Вы как человек, который, разумеется, вы как человек, который очень хорошо понимает в том, что происходит сейчас, если говорить как о компасе, да, и куда бы вы сейчас направили наших слушателей, которые действительно любят выставки индивидуальные или общие, совместные, коллаборации определенные, где сейчас можно посмотреть, в какой-то музей, возможно?
1: Я хочу сказать, что экстраординарные отзывы сейчас идут о выставках в музее Тель-Авива, которые, часть из них открылись недавно, в том числе выставка иллюстратора Ноа Бар, которая, вижу постоянно отзывы людей в Инстаграме, вижу фото очередей, то есть выставка не, очень, очень яркая, очень понятная, как бы жанр иллюстрации, дизайна совсем несложная, но очень много обращается к каким-то современным проблемам или к современным каким-то культурным явлениям. И просто очереди стоят. И я также могу порекомендовать ее посетить и другие выставки музея. Есть много новых выставок музея Израиля, которые также я рекомендую. Кроме прочего, в Кириат Милаха, это такое место в Южном Тель-Авиве, где сосредоточено много галерей современного искусства. Есть буквально вчера открылись две выставки, которые я могу порекомендовать. Одна — это выставка художника Дина Шани в галерее Нульбаз. Очень интересный художник, который первый раз выставляется, потому что это художник с тяжелой депрессией, который практически все время рисует и все время весь свой внутренний мир выносит свои работы, среди которых очень много портретов, которые выставлены на выставке. Вот буквально полгода назад он первый раз обратился к куратору, ее зовут Кармель Гофер, и она увидела его работы, отобрала, поняла, что это действительно настоящее искусство, которое стоит показывать. И вот как бы в самом центре всей художественной тусовки можно на этих выходных увидеть его выставку. Очень интересная выставка тоже открылась в комплексе Кириата Милаха, которая называется «Двойная экспозиция» в галерее Индии, которая занимается фотографией. И ее можно будет увидеть в ближайшие две недели.
0: Интересно. Я со своей стороны хочу добавить просто то, что увидела не совсем недавно. Очень много проектов можно смотреть, как и очень много видов культурных мероприятий, например, в соцсетях. Вы это прекрасно знаете. И я обратила внимание на необычную выставку «Бойцы для бойцов». Это будет проходить в Явском порту. Когда вы заговорите, они заговорят. Когда вы начнете рассказывать, они будут слушать и тоже рассказывать. Это ассоциация SOS Israel совместно с управлением лотереи Мефаля Пайс представляет такую передвижную поп-ап-выставку «Бойцы для бойцов». Эта экспозиция демонстрировалась ранее в Нью-Йорке, в Риме, в Израиле, но в других городах. На этот раз это в Израиле, в Явском порту, во втором ангаре, напротив Бейта Мехолот с 31 августа по 5 сентября. Что касается самого проекта, эта выставка выводит на первый план тех людей, которые скрываются за военной формой, и истории, настоящие истории, которые остаются после завершения боевых действий. Экспозиция в итоге объединила и портретную фотографию, и видеоарт, личные свидетельства бойцов и резервистов. И в этом проекте приняли участие более 60 действительно героев, людей очень опытных. Это и деятели СМИ, и культуры, лидеры общественного мнения, руководители сейчас уже делового сектора, которые фотографировались вместе с бойцами. В общем, каждый портрет — это встреча двух миров. С одной стороны, бойцы, с другой стороны, те, кого мы, возможно, знаем и видим на экране или читаем их статьи в прессе. Интересная, необычная, на мой взгляд, будет эта выставка. Еще раз напомню, что это будет проходить во втором ангаре в Явском порту. «Бойцы для бойцов». Необычно. Это да. Что еще, Вера, посоветуете?
1: Я хочу сказать, что то, что сейчас как раз мы услышали информацию про эту выставку, это очень созвучно, и я думаю, в конце сентября будет много проектов, связанных 3 года после 7 октября.
0: Да, вы правы.
1: И эта тема сейчас, мне кажется, в ближайший месяц мы будем все больше и больше ее видеть в заголовках, потому что понятно, что несмотря на то, что уже возвращены наши заложники, но с одной стороны, мы, наверное, еще 100 лет вперед будем подводить какие-то итоги того, что произошло. С другой стороны, очень важно каждый год подводить какие-то итоги и действительно проговаривать эту тему, показывать. И этот проект, который вот сейчас мы обсуждали, очень показателен.
0: Конечно.
1: Тому, что он проходит и в такой центральной площадке, где очень много людей, как Явский порт, это очень важно.
0: Согласна. Вера, спасибо большое за разговор. Мы с вами вернемся к тем активным уже мероприятиям, к выставкам и проектам, которые идут и которые будут еще заявлены. Спасибо большое за понимание и за помощь. Спасибо, до встречи.
1: Спасибо, Татьяна. До свидания. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. Спасибо большое. Вера Галис была сегодня в нашем эфире.

один из главных пересмешников, философ, один из последних, как говорят, классиков золотого века авторской песни, Юлия Чарсанович Ким. Осенние концерты. Именно осенними концертами в нашей стране Юлия Ким открывает большой концертный тур, приуроченный к своему 90-летию. Поэт, драматург, бард, написавший около полутысячи песен, более трех десятков пьес и мюзиклов, лауреат государственной премии имени Булата Акуджавы. С 1960-х годов активный участник правозащитного движения в Советском Союзе. Он много публиковался под псевдонимом Ю. Михайлов. И юбилейная программа, которую ждут. Юбилейная программа тура станет уникальной ретроспективой от дерзких диссидентских баллад советской эпохи до любимых хитов из кино и театральных шедевров, автором которых является именно Юлия Ким, таким как фильмом «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Бумбараш», «Формула любви», «Про красную шапочку». Песни, хиты к этим фильмам писал именно Ким. Ну и вообще любая встреча с Юлием Чарсановичем – это всегда праздник, это терапия, свидание с очень добрым, умным и невероятно живым человеком и человеком с живым словом. С 20 октября Рамадган, 20 октября, школа Пайс, Рамхов, 25 октября, аудиториум Центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля, Кирьят-Гат, 2 ноября, школа Пайс, и Кирьят-Моцкин, 5 ноября, школа Пайс города Кирьят-Моцкин.

0: а в вагоне пассажир.
1: Единственный концерт в городе Рховод 75-летию со дня рождения поэта, писателя, музыканта Даниэля Клугера посвящается этот вечер. «Любовь на все времена». Баллады и песни о любви Даниэля Клугера исполняют актриса и певица Бронислава Казанцева, певец и музыкант Стас Шваштейн, певица и бард Марина Меламед, певица и музыкант Елена Тимченко. Песни на идыш исполнит солист израильской оперы Феликс Лившиц. В концерте также принимают участие композитор Дина Сморгонская, пианист Семен Липкович, ведущий вечера, актер и режиссер Олег Радовильский. 22 октября, 19:30. Рховод, Йеменский культурный центр, по адресу улица Барбанель, 7. К 75-летию со дня рождения Даниэля Клугера, поэта, писателя и музыканта.

0: Давайте поговорим о, с одной стороны, культуре, с другой стороны, это страница истории. Театры Израиля, театры, которые появились еще до создания нашего государства, от первых любительских спектаклей до Габимы и Камери. История сцены нашей страны. С нами в эфире театровед доктор Елена Тартаковская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть несколько названий, которые знакомы многим. Какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то, возможно, не знакомы. Но когда в 1948 году было провозглашено государство Израиль, у нашей страны уже была бы достаточно богатая театральная традиция.
1: Да, это так.
0: С чего бы вы хотели начать? С какого названия из тех, которые, ну, нам, скажем так, хорошо знакомы?
1: Ну, в 1948 году из тех названий, которые нам хорошо знакомы, существовали только театр Габима, или Габима на иврите, и театр камерный. Насколько я помню, ни один из других театров до сегодняшнего дня не сохранился. Но те, кто хоть немного интересуется историей, наверное, знают больше названий.
0: Да, ну, Габима — это как раз тот самый театр, который, я думаю, многие это знают, приехал из Москвы, один из самых известных, конечно, символов и Израиля театрального, и израильского театра вообще. И, конечно, история начиналась не в Тель-Авиве и не в Эрец-Исраэль.
1: Да, история театра Габима начиналась вообще в Белостоке, не в Москве. Вот. Ну, самые яркие страницы истории Габима, конечно, прошли в Москве.
0: Конечно, конечно. Габима приехала в Эрец-Исраэль, это был 1928 год, достаточно давно.
1: Это было первое самое посещение, первое. Но обосновались, да, окончательно уже в 1931.
0: Да, объединившись с местными театральными деятелями, и вот постепенно...
1: Не совсем так. То есть они, например, здание получили от театра Таи, театра на Эрец-Исраэле, который во главе которого стоял их выходец из Габимы же Менахем Гнессен. Вот. Ну, они приняли в труппу несколько актеров местных, хотя это было очень сложно попасть в труппу Габимы. Ну, несколько актеров попали.
0: Разумеется. После создания уже государства значение этого театра продолжало расти для тех, кто живет в Израиле сейчас. Даже если вы ни разу не были в Габиме, я думаю, это название знакомо всем, равно как и спектакли, имена, звезды разных десятилетий. Если говорить, конечно, если говорить о первом репертуарном театре Израиля, это был театр Оэль. Да. Совсем недавно Олег Радавильский и его коллеги театр «Зеро» поставили спектакль как раз на эту тему, исторический спектакль.
1: Да, замечательный проект они сделали, очень важный спектакль о истории израильского театра.
0: Да, и этот театр появился в 25-м году, то есть действительно очень давно, первый именно рабочий театр при этом. Связанный,
1: да,
0: с Истадрутом.
1: Это было под эгидой Истадрута был создан этот театр.
0: Да, что касается репертуара этого, я повторюсь, что это действительно был именно репертуарный театр. Они ставили пьесы, если посмотреть в архивах и то, что пишут об этом театре, на исторические темы, на библейские темы. Но это так, как, по крайней мере, был направлен в самом начале этот театр, и то, что им было... подходило более. Хотя одним из самых известных спектаклей стал «Бравый солдат Швейк» в итоге.
1: Да, ну, если говорить об истории театра Огель, то есть о том, как он создавался, то там была, ну, совершенно определенная художественная программа, но к тому времени, о котором мы сейчас говорим, к созданию государства, это, в принципе, превратился в театр такой, как бы, Габима, но немножко похуже.
0: Да, да, согласна.
1: Примерно такой же репертуар, примерно такой же стиль. Вот. И когда камерный театр появился, то, в принципе, уже вообще отпало какой-то смысл вот в таком театре, как Огель, и поэтому он очень быстро сначала просто, значит, стал таким не очень релевантным и, в конце концов, закрылся.
0: Вы уже назвали несколько раз Камери, замечательная альтернатива старой театральной школе. Театр сам указывает 44-й год, как дату основания театра. Театр удивительный на самом деле, который продолжает удивлять и сейчас.
1: Ну да, хотя он уже давно перестал быть камерным.
0: Это точно.
1: Да, история его тоже интересная, и его появление вообще очень сильно повлияло на карту израильского театра, на направление израильского театра, ну, тогда еще эрец израильского театра, ну, в общем, он повлиял сильно и на Габиму, и на другие театры, которые, вот я уже сказала про Гоголь, в принципе, отодвинул его в сторону,
0: Среди знаковых постановок была знаменитая пьеса Моше Шамира. Он шел по полям у Камерон в свое время. Ну, вообще, в принципе, в годы войны за независимость Камере очень много обращались к событиям тех лет.
1: Ну, вот самый действительно культовый спектакль, это, конечно, он шагал по полям, и он до сих пор самый, наверное, один из самых важных спектаклей в истории театра. И, в общем, он стал на тот период культовым не меньше, чем дебют, наверное, Габимы. Его называли оружием Цагаля, и на него, в общем, только один критик написал, что все солдаты должны обязательно посмотреть, и если слепой, то он услышит, если глухой, то он увидит, если без рук, без ног его принесут его товарищи. Ну, в общем, то есть это такое одно из мощных оружий Цагаля, и все должны его посмотреть.
0: Да. Есть еще несколько названий. С вашего позволения, хотела бы их напомнить тоже. Театр «Чайник». 1927 год был создан он именно тогда. Это сатирический театр, когда появился «Кум-кум». И тогда же появился в 28-м году, то есть буквально через год, «Метла», театр «Амматате».
1: Да, это как раз он появился, можно сказать, на развалинах Кумкума. Кумкум был очень острый такой, сатира была очень резкая и такая, в общем, которая не очень нравилась властям, и пришлось театр закрыть, и тот, кто остался от театра, создали театр «Матате». И была такая шутка, не помню точно, кому она принадлежит, что «Матате зе меатате шенишарми кумкум». То есть, ну, не знаю, надо переводить или нет. То есть «Матате» — это метла, это немножко чая, которое осталось от чайника. «Меатате шенишарми кумкум».
0: Здорово. И еще один спектакль, еще название театра «Ли ла лу». Это тоже был очень необычный театр, который появился в 1944 году, тоже до создания государства Израиля.
1: Да, это театр в стиле кабаре. Там были программы такие, то, что мы бы сейчас назвали такие эстрадные программы, состоящие из каких-то сценок и песен. И этот театр очень тоже большую роль сыграл, потому что он вывел на сцену очень многих звезд будущих. Например, песни для театра писали Моше Виленский и Натан Альтерман. Одной из звезд театра, и, в принципе, там она начала свой путь, это была Шушана Дамари.
0: Дамари, конечно.
1: Да, ну и еще были достижения у этого театра, и он был очень популярен, да.
0: И Авраам Шлонский сотрудничал с Лилалу.
1: Да, тоже сотрудничал.
0: То есть многие имена совершенно потрясающие.
1: Да, создателем театра был Моше Вален, который еще до этого в Варшаве создал похожий театр. И он вывел нас на вот сцену израильской эстрады очень многих будущих звезд и сделал их международными, некоторых из них.
0: Да, это так, абсолютно. Огромное вам спасибо за вот это вместе наше общее путешествие по театрам, которые были созданы здесь, в Израиле, еще до 1948 года. Благодарю вас, доктор Елена
1: Тартаковская. Спасибо вам, я тоже с удовольствием попутешествовала.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Театровед доктор Елена Тартаковская. Мы говорили о театрах Израиля, которые появились еще до создания нашей страны.

0: Каждый из нас рано или поздно встретил для себя эту сказку, эту девочку и это чудо, которое рано или поздно стало чудом. Идут годы, мы уже живем в веке 21-м, но люди творческие в балете, в кино, в искусстве, в живописи продолжают обращаться к теме прекрасной Синдереллы, прекрасной Золушки. Кто как ее называет, от этого она не становится менее чудесной. И сказка, и чудо. И в данном случае мы говорим о театре на льду. Знаменитый театр на льду из Великобритании. The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль шоу-балет «Золушка на льду». Это будет уже совсем скоро, в сентябре. Сцена нашего оперного театра Тель-Авива превратится в замерзшее зеркало. По-моему, это уже чудо. О чудесах стоит говорить с добрыми феями. По крайней мере, именно эту роль играет та самая леди, которая находится сейчас в нашем эфире и которую стоит поприветствовать. С нами Мария Синюк, шестикратная чемпионка Израиля по фигурному катанию во взрослом и юниорском катании. Мария, здравствуйте, очень рада вас слышать.
1: Здравствуйте.
0: Никогда, правда, еще с феями не разговаривала, с добрыми в частности, но это очень приятно. Итак, Мария, что собой представляет вот этот удивительный именно театр на льду с учетом темы, такой волшебной и красивой темы?
1: Наше шоу «Золушка на льду», можно сказать, что настоящее волшебство. Это ледовый спектакль, где объединяется фигурное катание, музыка, декорации, актерская игра, замечательные костюмы. Можно сказать, что это полноценная история, которую мы будем рассказывать движениями и используя хореографию.
0: Но это им не зря называют именно шоу-балет, потому что здесь объединены элементы и шоу, и балета, разумеется. И, как я понимаю, состав тех, кто на льду, я имею в виду не режиссеров, но вас всех, которые доносят это чудо до публики, в данном случае до израильской публики, достаточно много. Это... И надо сказать, что отдельно музыка Тима Дункана и Эдварда Джеймса Барнуэлла — это очень интересные авторы, на мой взгляд. И вот эта же компания, которая сейчас везет сюда шоу-балет «Золушка на льду», уже представляла в прошлом году именно в Израиле постановку «Лебединое озеро на льду», и прошло это с огромным успехом.
1: Да, все верно. У нас в этот раз в шоу участвуют 24 фигуриста, очень титулованные. Я еще действующая спортсменка, соответственно, я совмещаю свою карьеру и выступление в шоу.
0: И надо как-то успевать.
1: Да. И с большим удовольствием буду рада приехать в Израиль и исполнить роль крестной феи в замечательном шоу «Золушки». Вы действительно упомянули про шоу «Лебединое озеро». Да, действительно, в прошлом октябре балет «The Ice Imperial UK» приезжал в Израиль, и это был аншлаг. Билеты были полностью распроданы, был очень большой интерес зрителей, и, насколько я знаю, все остались очень довольны.
0: В Израиле, что для вас не секрет, поскольку вы хорошо знаете, что такое Израиль, живя здесь тоже, сейчас жарко, скажем, мягко. Поэтому, конечно, когда мы понимаем, что на сцене оперного театра будут 14 тонн льда, это уже приятно понимать. Но если говорить более серьезно, конечно, 24 фигуриста, среди которых и чемпионы мира, и обладатели престижных спортивных наград. И все это вы можете это оценить больше, чем мы. Во-первых, потому что вы уже это знаете, вы катаетесь, вы это готовы уже совсем скоро показывать дальше. Хореография. Как бы вы, человек, который живет в хореографии всю жизнь, оценили бы хореографию для этого шоу-балета «Золушка на льду», Мария?
1: Да, вы сказали однозначно очень правильно. Лед специально для нашего балета. Сцену театра Тель-Авива покроют 14 тоннами льда. Соответственно, лед будет настоящий. Это не какой-то
0: настоящий лед еще ко всему.
1: Да, это не какой-то искусственный, не какой-то пластиковый. Соответственно, мы будем исполнять такие же сложные технические элементы. У меня многие элементы будут из моих соревновательных программ. Соответственно, Можно сказать, что шоу будет технически достаточно сложным, несмотря на то, что это театр, который превратится в настоящий ледовый дворец. То есть размер будет немножечко поменьше, чем обычная соревновательная арена.
0: Да, но с другой стороны, я вот читаю, что в анонсе к этому шоу-балету, что многие элементы и шаги для вас, для всех, для тех, кто будет на льду, 24 фигуриста, создавались именно для этой постановки и даже не имеют еще названий в традиционном спорте.
1: Да, все верно, это правда. Вот это как раз-таки то, о чем я немножко сейчас успела сказать, так как сама ледовая площадка у нас будет чуть-чуть меньше. Мы специально готовим многие сложные технические элементы и стараемся их адаптировать по сложности специально под более маленький размер ледовой площадки, но при этом уровень мастерства хочется продемонстрировать максимально высокий, поэтому элементы будут технически очень сложными. Тут еще хотелось бы очень сказать, что из-за того, что это театр, конкретно в нашем шоу очень важно взаимодействие со зрителями, потому что они будут находиться очень близко.
0: Очень близко, конечно, вы правы.
1: Да, мы будем стараться зацепить каждого присутствующего не только техническими элементами, но и актерской игрой и постановкой.
0: Что вы скажете о костюмах? Не могу не спросить.
1: Костюмы будут потрясающие. Есть маленький момент, важное уточнение, что в соревновательных, на соревнованиях мы используем обычно легкие костюмы, запрещены атрибуты. Обычно платье весит очень мало, там мало камней, для того, чтобы оно было максимально легким и комфортным. И юбки достаточно короткие, для того, чтобы было удобно, и есть определенные стандарты, которых приходится придерживаться. А тут есть возможность полностью дополнять образ замечательными костюмами. И, если честно, костюмы в шоу нравятся мне намного больше, чем костюмы в
0: соревновательных. Могу вас понять. Вас поймут как минимум все девочки, их мамы и сестры, которые увидят ваши костюмы. Это действительно очень красочно, очень будет и совершенно невероятно красиво. Хотя всегда мы все восхищенно смотрим на лед и на соревнования по фигурному катанию, потому что ваши костюмы все и так очень нежные, очень продуманные, элегантные, но вы говорите вещи, которых, может быть, мы и не задумывались, потому что вы по своим причинам не можете допустить больше атрибутов и больше веса любому костюму, естественно.
1: Да, вы абсолютно правы.
0: Я знаю, что костюмы для этого балета, для шоу-балета «Золушки на льду» создавала Альбина Габуева. Она известная очень театральная художница. Она много лет работала в театре музыкальном имени Станиславского Неверовича Данченко. Изготовлением одежды занимались когда-то закройщики Большого театра в свое время. То есть серьезная подготовка.
1: Да, у нас подготовка идет полным ходом. Мы уже репетируем. И действительно, команда профессионалов у нас потрясающая, и мне кажется, в этом есть наш небольшой секрет и волшебство, которое мы вам покажем на сцене.
0: Но я могу еще добавить для наших слушателей, которые станут зрителями, я надеюсь, что хореограф и режиссер Тони Мерсер, он отличается особым стилем своим в подготовке такого рода шоу, и в этом шоу-балете «Золушка на льду» он стремился уйти от избыточной сказочности к более понятной истории, к более простой, понятной истории человеческой, я имею в виду. Так что, не открывая всех секретов, о которых знаете вы, как фея и как участник, и не знаю мы, не будем уже их раскрывать, я только пожелаю от всей души, разумеется, потрясающего шоу, и 14 тонн льда, настоящего льда, ждут нас с вами, уважаемые радиослушатели, уже совсем скоро в Оперном театре Тель-Авива. Осталось дойти, получить огромное удовольствие и, возможно, вернуться. 3, 4, 5 сентября, дополнительные представления 4 и 5 сентября и воскресенье 6 сентября. Это завершающее представление шоу-балета «Золушка на льду». Спасибо вам огромное. Было очень рада вас услышать. И я надеюсь, мы с вами встретимся еще в эфире по другому поводу. Спасибо, Мария.
1: Спасибо большое. Будем ждать вас. И увидимся на льду.
0: Спасибо большое. Всего вам хорошего. До свидания. С нами была Мария Синюк, шестикратная чемпионка Израиля по фигурному катанию. В данном случае добрая крестная фея в балете, шоу-балете «Золушка на льду», который совсем скоро начинает свое волшебное действие здесь, в Израиле, в Тель-Авиве, в оперном театре Тель-Авива. И будет очень прохладно, но очень волшебно.

0: Следующая информация касается сезона «Фауды». С 8 сентября на Netflix выходит новый сезон «Фауды». Международный стриминговый сервис объявил, что уже с 8 сентября на нем станет доступен 5-й сезон знаменитого израильского сериала «Фауда». Как отмечают, в частности, Jerusalem Post, в Израиле с мая он выходил на платформе YES, остается доступен на ней и сегодня, но то, что называется свежие новые серии «Фауды», в том числе посвященные тому, что происходило 7 октября 2023 года, смогут посмотреть в общей сложности в 190 странах мира. Создатели «Фауды» Лиор Рас и Ави Сахаров неоднократно признавались, что в общих чертах сценарий, план нового сезона сложился еще до осени 2023 года. Часть серии были полностью написаны. Тем не менее, после нападения Хамас на Израиль сценарий пришлось изменить, сюжет переработали, а две серии было решено напрямую посвятить именно событиям 7 октября. Трансляция этих эпизодов в Израиле сопровождалась специальным предупреждением. Зрителям сообщали, что если они не чувствуют психологических сил переживать вновь или впервые на экране ужасы той черной субботы, лучше от просмотра отказаться. Итак, с 8 сентября на стриминговой платформе Netflix выходит «Фауда». Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы завершаем только первый час. В следующем часе интересные встречи, новости. Оставайтесь в Канрека и в программе «Анонс». С вами Таня Барская и в данном случае Ари Канштейн.
1: Ну, бамет, шам то ваниби кашти соль мажор, вата нотен ли фа мажор, мазе. Им кавед левавхем каоферет, им авла

филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. В эти минуты на военном участке кладбища на Масличной горе Ар-Зейтим проходят похороны старшего сержанта Иуды Каца, последнего из солдат, которые числились пропавшими без вести в бою при Султан Яков в Ливане. Старшему сержанту Кацу было 23 года на момент гибели 44 года назад. На этой неделе его останки были возвращены на родину в ходе специальной операции ЦАЛЯ и Управления военной разведки ОМАН. Да будет благословенна его память. Разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве ребенка в Бейт-Шемише. 26-летний Лиэль Эфирган из Бейт-Шемиша является подозреваемым, который на этой неделе зарезал 7-летнего мальчика Гилеля Мордехая Дадона и ранил его 4-летнего двоюродного брата. Корреспондент Кан Хайм Гольдич сообщает, что суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на 5 дней. Также разрешено к публикации, что по версии полиции Эфирган приходил в квартиру в Бейт-Шемише, где находились дети, за несколько часов до нападения. После короткого разговора с хозяином квартиры подозреваемый ушел. Спустя несколько часов он вернулся, увидел двоих детей и нанес им.

0: Он был ликвидирован позавчера в результате авиаудара в районе Нусрат, центральной части сектора Газа. Операция Цааля в Южном Ливане. Ливанская газета «Оппозиционная Хизбалле» сообщает, что Цааль ликвидировал большее число террористов Хизбаллы и боевиков иранского корпуса «Стражи Исламской революции» в ходе серии тайных операций на горном хребте Али-Ат-Тахер и в его окрестностях. Газета «Нида Аль-Ватан» отмечает, что Цааль расширил свои действия на территорию к северу от хребта Али-Ат-Тахер за реку Литани. Эту новость передает корреспондент Кан Леран Аароне. Цааль ликвидировал в Дженине отца двух террористов, один из которых совершил теракт на улице Гизингоф в Тель-Авиве более 4 лет назад. Оба сына террориста уже были ликвидированы. Один на следующий день после теракта на улице Дизингоф, а второй несколько месяцев спустя. Их отец Фатхи Хазем был застрелен минувшей ночью при попытке напасть с ножом на бойца Цааля в ходе оперативных мероприятий в Дженине. Среди военнослужащих пострадавших нет. Напомню, что в результате стрельбы на улице Дизингоф были убиты 3 человека и 6 получили ранения. Террорист скрылся с места происшествия и был ликвидирован на следующий день в Яффе. И о погоде. Завтра температура немного понизится и будет ощущаться некоторое ослабление жары. В воскресенье дальнейшее спадение жары, температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шане 41, в Бейершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный. Западная от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. Вы слушаете Канрека, мы продолжаем программу «Анонс», которую я начинаю в этом втором нашем часе интервью с дорогим гостем эфира Дмитрий Яблонский, назначен музыкальным руководителем, главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. Он сегодня с нами. Дмитрий, здравствуйте. Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Рады вас слышать и поздравляю с назначением.
3: Спасибо большое.
2: Вы то, что в любом случае наш человек, который давно уже живет в Израиле, как и ваша замечательная мама, которую мы обожаем и дружим с ней, в данном случае я точно, Оксана Яблонская, в Израиле уже достаточно давно. И я читала в одном из ваших интервью, что... сквозь все годы, в которые вы занимались музыкой, потом жили не в Израиле, а в Израиле, как вы говорили, мечтали достаточно давно, все годы отказа, в котором вы были в Москве тогда.
3: Да, но вы знаете, негромкие слова, но я, моя семья, мама, я обязан Израилю своей свободой. Когда мы выезжали из Советского Союза, я только могу сказать спасибо Голде Мейер Израилю, который начал эту третью миграцию. И мы выезжали, хотя мы поехали в Америку, то есть вызов приходил от сестры моей бабушки, которая приехала в Израиль, в Палестину в 1922 году. И построила, одна была из людей, которая построила кибуц Афиким около Кеннерета.
2: Потрясающе.
3: И поэтому... Да, поэтому у нас вот эта вот история идет с Израилем уже больше 100 лет. И физически я обязан своей свободой Израилю.
2: Вы мне как-то однажды рассказывали, что как раз было то время, когда время отказа, когда Оксана...

0: Анна Яблонская еще тогда сидела без работы именно из-за отказа. Вас выгнали из ЦМШ, но вы носили Магендавит и хотели в Израиль, включая службу в израильской армии. Вот те годы были, те еще годы.
1: Да, да, да, да. Это правда.
0: Спасибо. Я просто хотела рассказать с вашей помощью всем радиослушателям немножко о том, как сквозь всю вашу жизнь, сквозь очень разные годы карьеры, в итоге вы в 15-м году, если я не ошибаюсь, приехали вместе с вашей семьей здесь, в Израиле, став гражданином Израиля. И... естественно, утопая в огромном количестве того, чем вы занимаетесь в мире музыки, как всемирно признанный дирижер, как виолончелист, который теперь возглавляет Иерусалимский симфонический оркестр на 5-летний срок, вплоть до 2031 года. Конечно, коллектив, с которым вы хорошо знакомы, по-прежнему коллектив, который будет стремиться к совершенству художественному, коллектив, который Израиль любят, очень уважают, поэтому поздравляю души.
1: Спасибо большое. Я очень, очень польщен, конечно, Иерусалимский оркестр. Я знаю очень давно, лет 13. Мы много делали проектов вместе, американской турне, японской турне. 3 раза были в Дубае, в Азербайджан, я их звал на мой фестиваль в Габбала.
0: Габбала, да, Габбалинский фестиваль.
1: Пару раз, Габбалинский фестиваль, пару раз, да. Поэтому очень-очень, я действительно польщен, очень-очень счастлив буду углубляться во все проблемы, не только музыкальные, что касается Иерусалима. Очень-очень хочется построить концертный зал на 1195 мест, количество людей, которые погибло в октябре 7 числа. Это мой такой гол, как говорится, такое видение. Да, я считаю, что это нужно. Иерусалиму нужен концертный зал. И уже работаю над турне разными. И, конечно, я обязательно записи и видеозаписи. Очень это возбуждает меня, знаете. Потому
0: конечно,
1: что это
0: конечно.
1: Действительно мечта, которую, знаете, когда вы делаете какие-то проекты, вы не главный дирижер, вы как турист. Когда вы уже главный дирижер, уже музыкальный директор, вы уже это серьезная эмиграция, да, то есть это серьезная работа, нужно вникать во все. И я не брезгую абсолютно, да, это только будет большое удовольствие и... Я буду знать, для чего это я делаю.
0: Вы, конечно, знаете состав, хорошо знаете состав Иерусалимского симфонического оркестра, и у каждого оркестра своя история, из кого он состоит, как он складывается. Иерусалимский симфонический оркестр Иерусалима, города, где пересекаются огромное количество разных народов, групп, культур, традиций. Как вы считаете, это какой-то отпечаток дает на то, каким является сейчас Иерусалимский оркестр?
1: Я думаю, да, но, знаете, последние 10 лет очень много молодых, много людей ушло на пенсию. Так как я вырос половина в Москве, половина в Нью-Йорке, Манхэттене, где вы проходите по улице, иногда слышите английский язык.
0: Иногда это подчеркнуто, да.
1: Иногда, да. Вот поэтому я привык к многонациональному, многорелигиозному, многорелигиозной ситуации, скажем так. Помимо всего остального, концертмейстер Иерусалимского оркестра моя жена Жанна Гендельман, которая мне будет давать по башке, естественно, после репетиции. То...
0: Серьезное заявление для начала.
1: Знаете, когда Дастин Гофман сказал, его спросили, что такое успешная женитьба? Он говорит, успешная женитьба — это когда жену боишься, как не знаю что. Вот. Ну, шутите, да, я люблю шутить. В каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Но это гигантская, я думаю, прежде всего, ответственность, да, то есть симфонический оркестр это работа с людьми, это человеческое, это живое. Да, люди говорят, ой, я учился дирижированию, вот я купил палочку за 20 шекелей, я стал дирижером. Я думаю, что я могу сказать, я стал дирижером 10 дней тому назад, когда мне дали это, когда я подписал контракт для главного дирижера Иерусалимского оркестра. Да, то есть это можно говорить, что вы дирижер, но это берется, я, знаете, я дирижирую уже приблизительно 40 лет. И
0: я знаю,
1: сказать,
0: что ваш дебют как дирижера, он ведь состоялся на фестивале в Италии, Камерино, когда вы заменили Геннадия Рождественского.
1: Да, да, да, я продирижировал «Октет Стравинского», где все, и все начали кричать в голос, бросая виолончель, становись дирижером, ты будешь нам делать концерт.
0: Ну, вы не оставляете ни того, ни другого. Пытаетесь успеть совместить все.

0: Баланс очень трудный, и я стараюсь делать это иногда в одном концерте, это очень трудно. Я думаю, что нужно разделять. Нужно или дирижировать во время, иногда можно что-то сыграть, но мне кажется, что это две разные абсолютно профессии, и когда играешь на виолончели какой-то концерт, должен концентрироваться только на этом. Я думаю, что это просто лучше получится.
1: Вы как виолончелист, Дмитрий, музыка камерная, вы ведь много работали в этом направлении со звездами мировыми тоже?
0: Вы знаете, так я в 16 лет был на фестивале Мальборо в Америке, если вы слышали, который был Рудольф Серкин и Казальц. И американское образование, ну, в принципе, западное музыкальное образование с молодого возраста музыку, да, потому что раньше произведения. Вот. И действительно, с очень многими играли. У меня было замечательное трио с Вадиком Репиным, с Борей Березовским. Мы объездили весь мир, даже играли в «Ла Скала». Трио концерт Шостаковича и Чайковского. Это было действительно здорово. Но я считаю, что баланс — это очень-очень-очень важное дело. Я делаю профессиональное оливковое масло в Испании, и это меня как-то отводит от... Потому что все время, каждый день самолета на самолет, с концерта на концерт, в конце концов, вы взрываетесь. Мне кажется, даже самые сильные люди. Вот, поэтому нужно иметь какой-то... Да, нужно иметь... Очень трудно иметь баланс в наше время, потому что или все, или ничего. Или вот у вас есть 25 тысяч разных сортов сыра, которые вы должны все попробовать. Или вот это вот очень заманчиво, понимаете, да? И как-то этот баланс, мне кажется, для любого музыканта очень-очень трудно найти.
1: Дмитрий, если мы говорим об Иерусалимском симфоническом оркестре и открытии сезона уже, собственно, не за горами, расскажите, пожалуйста, о репертуаре, который уже известен, о том, кто будет солистом.
0: Ну вот в течение 2 дней, я думаю, что я закрою весь сезон классический. Открытие будет с моим ближайшим другом, американцем корейского происхождения, Руфус Чой, который родился в Лос-Анджелесе и живет в Лос-Анджелесе. У него замечательная консерватория. Он выиграл 25, не знаю, конкурсов. Сейчас не буду говорить, это моя публика, его биография. Мы остановились на концерте Рахманинова, на втором концерте Рахманинова. Начнется концерт с увертюрой Элеонора III Бетховена, который несколько лет назад я дирижировал с Израильской филармонией. Мне это очень, очень близко. Потом второй концерт Рахманинова и 8-я симфония Бетховена. Второе отделение. Это будет открытие. Вот, а потом... Да, вот это уже точно как бы закрыто, а остальное через несколько дней будет известно на сайте до конца июля, когда приедет Андрей Баранов, замечательный совершенно скрипач, первая премия конкурса «Королева Елизавета в Брюсселе», он будет играть концерт Брамс.
1: Потрясающе.
0: Вот, да, так что...
1: Хочу спросить вас о вашем инструменте. Вы играете на итальянских виолончелях 18 века до сих пор?
0: До сих пор они живы, да. Мне очень повезло в жизни. Знаете, как Ростропович говорил, две вещи в жизни должны быть твои. Жена и виолончель. Мне предлагали много раз одолжить Страдивариус там на 5 лет, на 3 года. Я никогда не брал, всегда отказывался, потому что, знаете, как ребенка обратно не отдашь. Мне очень повезло. У меня потрясающий Матео Гафриллер, и казах сыграл на Гафриллере, и очень многие, он делал потрясающие виолончели. И вторая виолончель у меня Гранчина, Джованни Гранчина 1670 года, в идеальном состоянии, они мои, и я очень, действительно, очень горд. У меня как бы два разных голоса.
1: Это здорово.
0: Вот, и вот иногда играю на одной, иногда играю на второй, я даже не знаю, одна лучше другой, поэтому очень, очень трудно иногда выбирать.
1: Дмитрий, еще раз примите наши поздравления, ваше назначение музыкальным руководителем и главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. Это значит, мы будем видеть вас в Израиле еще чаще. И, разумеется,
0: спасибо,
1: совсем
0: громадное.
1: Скоро уже узнаем обо всем репертуаре, вплоть до июля следующего года. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо, спасибо за приглашение.
1: Спасибо. Я надеюсь, что когда вы будете здесь, уже в Израиле, мы с вами можем увидеться здесь, в нашей студии, и поговорить с вами.
0: С удовольствием.
1: Поскольку согласие от Оксаны я уже получила. Спасибо большое.
0: Да. Спасибо громадное. Спасибо.
1: Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо за этот разговор.
0: Вам тоже.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Ожидание практически закончилось. Финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, перенесенный с мая из-за ситуации в сфере безопасности, состоится уже совсем скоро, с 3 по 9 сентября в Тель-Авиве, пройдет в Тель-Авивском музее искусств и в зале Гехалатарбут в Тель-Авиве. 6 финалистов. Те самые 6 золотых имен, которые вышли в заключительный этап: Станислав Корчагин, Филипп Полунов, Дмитрий Юдин. И сегодня, после трех предыдущих бесед, сегодня в нашем эфире Владислав Хандоги, 4-й из замечательной шестерки. Здравствуйте, Владислав. Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Очень приятно.
0: Рады вас приветствовать. И вашу игру, в частности, мы слышали сейчас, начиная разговор с вами. Какое у вас ощущение перед уже гранд-финалом? Как вы себя чувствуете как участник, как пианист, как человек, который готовится к этому финалу, разумеется?
1: Ну, я бы сказал, естественно, что я чувствую себя немного волнительно, как это всегда бывает перед конкурсом. И, естественно, я усиленно занимаюсь подготовкой. И занимаюсь, естественно, ну, в общем, стандартные процедуры перед конкурсом, можно сказать.
0: Да, разумеется. Что касается того, что вы занимаетесь, что вы готовите для этого конкурса?
1: Я готовлю для этого конкурса два концерта, так как там нужно играть два концерта с оркестром. Один классический и один большой концерт. Я играю концерт Моцарта 24 и концерт Прокофьева 2. И также нужно играть камерную музыку. Я играю трио Чайковского.
0: Трио красиво. Хороший выбор, хочется сказать, разумеется. Как я читала одно из ваших интервью в тот год, когда вы приняли участие показать себя в конкурсе пианистов имени Ивана Клинберна, что, разумеется, вообще то место и тот вид конкурса, на котором, мне кажется, хотят оказаться рано или поздно все пианисты.
1: Ну да, это был, конечно, огромный опыт в моей жизни и большое достижение, можно сказать, в моей жизни, потому что я в 20 лет стал финалистом этого конкурса, и это было мечтой также. И ну да, что тут можно сказать?
0: Насколько это было сложно тогда? Вы, как я читала вашу биографию, участвовали в большом количестве очень разных конкурсов, детских, потом юношеских. И если говорить о том самом конкурсе имени Ивана Клинберна в Техасе, вы там выступили более чем достойно, вы стали финалистом. И насколько это помогает вам, по крайней мере, помогало в том возрасте?
1: Ну, на самом деле, это было не так давно, 4 года назад, 4 можно
0: года
1: сказать.
0: Назад,
1: и, да, и мне это помогло, на самом деле, очень сильно, потому что меня узнали везде, и у меня появились из этого концерты, и, ну, как-то моя репутация возросла как пианиста международного, можно сказать, тоже. И, ну, мне это очень сильно помогло в моей жизни.
0: Если говорить о программах, которые вы составляете к тому или иному конкурсу, как, например, конкурсу имени Клинберна, вы это делаете вместе с вашим учителем, как я понимаю?
1: Для конкурсов обычно я составляю программу, конечно, с моим педагогом. Я советуюсь со многими людьми, даже с моими друзьями, с родителями. Ну, естественно, я ставлю произведения, которые мне очень нравятся и которые я люблю. Это прежде всего. Если мне даже педагог скажет играть какое-то произведение, а я скажу, что мне оно не нравится, я его не буду играть. Поэтому, ну, я считаю, очень важно играть на конкурсе, да и вообще везде, не только на конкурсе, произведения, которые ты именно любишь, которые ты чувствуешь.
0: Бывали ли ситуации, когда вы для конкурса учили, естественно, несколько произведений, но, допустим, одни из них вы знали хорошо и уже играли в вашей карьере, а другие буквально выучили за месяц, несколько месяцев до конкурса?
1: Конечно, бывали случаи, что я до конкурса учил какие-то произведения даже за несколько недель, за несколько месяцев. И Это, естественно, всегда стресс, и я стараюсь такого не делать обычно, но вот даже на конкурс Рубинштейна на самом деле программа у меня вообще была довольно новая. И как и на сольный тур, так и на финал. Я концерт Моцарта, например, который буду играть в финале, я выучил его не так давно, месяцев 5 назад, может, 4. То есть я его только один раз сыграл с оркестром. Концерт Прокофьева, я его, ну, выучил, может, год назад. А трио Чайковского я тоже выучил совсем недавно, может, месяцев 6 назад, 7, где-то так.
0: Интересно.
1: Так что у меня программа, в принципе, новая, да.
0: Что касается конкурсов и того, как расположено исполнение произведений, достаточно бывает иногда напряженный марафон, большей или меньшей степени. Насколько сложно выступать, когда есть подряд фактически три раза, например, с сольной программой, три раза с оркестром?
1: Это... Да, вот вы правильно сказали, что это марафон, и... Это очень утомительно, конечно. В момент конкурса это не так сильно чувствуется, потому что ты на адреналине, и ты погружен вот в это вот все. Но после конкурса ты, конечно, уже начинаешь это чувствовать, потому что ты утомляешься уже и начинаешь чувствовать, можно сказать, этот отходняк. Да.
0: Музыкальный.
1: Да, музыкальный отходняк, да.
0: Владислав, скажите, пожалуйста, не могу не спросить, мы говорим о том, что проходите вы, но, конечно, сквозь все произведения у вас есть те, которые больше вы любите или больше композиторов, которых вы любите. Я читала, что у вас есть произведение, которое вы играете, ну, наверное, лет с 13, это второй концерт Рахманинова, например. Которые вы учили, наверное,
1: да.
0: С самого детства, как многие, возможно, учат.
1: Ну да, конечно. Есть, конечно, произведения такие в репертуаре, которые ты играешь всю жизнь. Я вот, например, тот же, вот вы сказали, второй концерт Рахманинова, я его выучил, когда мне было, не помню, 12-13 лет.
0: 12-13,
1: да. И я, естественно, играл всю жизнь, как раз вот играл в финале Клиберна потом. Естественно, есть такие произведения, но я очень люблю играть все-таки новый репертуар всегда и стараюсь учить всегда что-то новое. И поэтому я не останавливаюсь на том, что я выучил в детстве. И хотя вот у многих, я знаю, конкурсантов и пианистов, особенно конкурсных, есть такая традиция играть произведения, которые... Они очень хорошо выучили уже давно, и, естественно, это очень хорошо ставить на конкурсы произведения, которые ты уже очень хорошо знаешь. Но, с другой стороны, это тоже не очень хорошо, потому что отсутствует какая-то свежесть в исполнении, какие-то новые идеи уже... Ну,
0: да,
1: вы понимаете.
0: Конечно, да. Конечно. Вы сказали, что вы любите в любом случае, зная, конечно, огромное количество репертуар и музыку, произведения, написанные в разные века, любите искать, ну, видеть и учить потом новое, но новое написанное давно, или вы следите за тем, что написано вот сейчас, в 21 веке, современными композиторами?
1: Ой, вы знаете, я на самом деле не так сильно слежу за современной музыкой особенно, но мне иногда приходится играть современную музыку на каких-то конкурсах, потому что, ну, приходилось играть на каких-то конкурсах, потому что там в условиях, в программе нужно играть произведения современного композитора на каких-то конкурсах. И, соответственно, мне приходилось учить, но я, на самом деле, современную музыку не прям что очень сильно фанатею. Естественно, есть просто потрясающие произведения каких-то композиторов, но я вот даже там в Сиднее играл произведение композитора, которого я вообще не знал, и вообще потрясающая музыка. Но это бывает редко, я считаю.
0: Не могу не спросить вопрос, который касается вашего инструмента. Как получилось, что фортепиано именно стало вашим инструментом? Что вы с ним все-таки остались и остались уже на всю жизнь?
1: Во-первых, мои родители музыканты, они не пианисты, но они цимбалисты, но у меня Старший брат играл на пианино, тоже учился в музыкальной школе, когда я был маленьким. И я видел, как он играет на
0: И вам это
1: пианино, и
0: нравилось,
1: мне хотелось, да, тоже так же играть. Родители это заметили и сразу отвели меня тоже в музыкальную школу. Ну, вот так вот все началось.
0: И вопрос, который касается жюри. Вы знаете, разумеется, тех, кто уже будет в жюри, начиная с Марты Аргерих, Даниэля Баренбойма и Фима Бронфмана. Серьезный
1: Да,
0: состав.
1: конечно, очень серьезный состав. И, ну, естественно, я знал жюри уже давно, потому что они опубликовали уже
0: Да,
1: давно,
0: конечно.
1: еще до конкурса, поэтому, естественно, я всех знаю, да.
0: Спасибо большое, Владислав. Удачи вам. Гранд-финал совсем скоро. Продолжайте заниматься. И до встречи в залах здесь, в Тель-Авиве, на финале конкурса Рубинштейна. Спасибо большое вам.
1: Спасибо вам большое, да.
0: Спасибо за разговор. С нами был Владислав Хандоги, один из шести финалистов, которые примут участие в гранд-финале 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. С 3 по 9 сентября состоится этот финал в Тель-Авиве, в Тель-Авивском музее искусства, в зале Гехалтарбут города Тель-Авив. Станислав Корчагин, Филипп Лынов, Дмитрий Юдин, Владислав Хандоги, наш сегодняшний гость эфира, Роман Федюрко и Чинхон Пак. Продолжаем.

0: Следующая наша тема. Какие секреты скрывает территория Варшавского гетто? Археологи восстанавливают сейчас по крупицам утерянный еврейский мир польской столицы. С нами писатель Марк Атлярский, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля. Марк, доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: Польские СМИ в последнее время публикуют очень много материалов о раскопках, которые активно ведутся как раз на территории бывшего Варшавского гетто, в том числе на еврейском кладбище.
1: Да, это надо сказать, что дело в том, что действительно это достаточно сенсационное сообщение, поскольку раскопки начались относительно недавно. То есть это буквально, я даже думаю, меньше, чем пару лет. И очень многие польские СМИ, я смотрел, читал, ну, с помощью Google, естественно, как бы публикации, посвящены этой теме, видимо, для поляков, не только для поляков, это какая-то особая тема, потому что внимание уделяется колоссальное, причем рассказывается буквально в подробностях, как идут раскопки, что они обнаруживают. И, так сказать, действительно, перед этим, Таня, вы очень правильно сказали, что это такой затерянный мир, который вот Польша стремится сегодня, такое ощущение, реабилитировать себя за тот ущерб, что ли, который был нанесен этому исчезнувшему еврейскому миру. Потому что, например, те, кто бывал в Варшаве, я бывал в Варшаве, и это, так сказать, действительно зрелище достаточно горькое увидеть. Территорию Варшавского гетто, а тут еще выяснилось, что, значит, буквально на днях, буквально, вот то, о чем мы с вами говорим, это буквально на днях обнаружили остатки синагоги и похоронных домов, которые разрушили нацисты в мае 43-го года, когда произошло знаменитое подавление легендарного знаменитого восстания. Да, и вот именно речь идет, прежде всего, помимо, так сказать, большой программы раскопок, это есть еще, так сказать, там раскопки, которые проводятся, они сами по себе уникальные, это раскопки на месте еврейского кладбища, которое существует до сих пор и существует давно, на улице Окопова, она так называется. То есть, так сказать, здесь очень вообще сложный момент. Дело в том, что еврейская традиция запрещает вообще, так сказать, какой-либо, нарушать какой-либо покой умерших, но в данном случае, поэтому ученые, прежде чем, так сказать, проводить вот эти археологи, проводить эти раскопки, они, так сказать, советовали с раввинами и вели очень достаточно деликатные эти раскопки на определенной глубине, чтобы действительно не потревожить прах усопших. То есть вообще надо понимать, объяснить нашим радиослушателям, что место, вот это кладбище, оно уникальное само по себе. Во-первых, оно давно действующее, и считается действующим до сих пор. Оно было открыто в 1806 году. Занимает площадь огромную.
0: Очень старое кладбище.
1: Да, очень старое, порядка 33 гектар. Похоронено здесь порядка 250 тысяч человек. Это второе по величине еврейское кладбище Польши после кладбища в Лодзе. И одно из крупнейших в Европе. Не говоря о том, что похоронены здесь на этом месте такие выдающиеся деятели еврейства, как Людвиг Занингов, доктор, создатель языка эсперанто, писатель Ицхак Лейбушпец и Шолом Аш, один из руководителей восстания в Варшавском гетто Марик Эдельман и очень много других известных представителей и деятелей польского еврейства. Значит, и вот обнаружили остатки, как я уже сказал, кладбищенской синагоги. Тоже очень старая синагога, она была построена в 1877 году по проекту архитектора Адольфа Шимбельфенина. Я, честно говоря, первый раз слышал эту фамилию, но вот тем не менее. Комплекс включал там саму синагогу и два похоронных дома, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, там некие административные помещения, квартира раввина. В начале 20 века синагогу реконструировали там на средства богатого человека. И она стала, так сказать, главным местом проведения траурных богослужений в Варшавской еврейской общине. Но вот в 43-м году, в мае именно, после жестокого подавления восстания в Варшавском гетто, немецкие войска начали методично и жестоко уничтожать весь еврейский квартал, чтобы стереть даже саму память о том, что здесь было. И вместе с сотнями других зданий они взорвали кладбищенскую синагогу, оба этих похоронных дома, так называемых, и на протяжении долгого времени считалось, что вообще от комплекса практически ничего не осталось.
0: То есть буквально то, что сейчас происходит, и то, что, вернее, начало только происходить, поскольку раскопки начались летом, сейчас буквально.
1: Да, летом, в июне 26-го года, совершенно верно.
0: Да, и это раскопки буквально на месте, которое практически уничтожено было.
1: Да, и, так сказать,
0: Восстановление, находки, да, и восстановление.
1: Да. Думали, что вообще оно исчезло, то есть вообще ничего не осталось. Но вот сейчас как бы потихонечку восстанавливают планировку этого комплекса, и действительно может стать каким-то чудом, что ли, воскресшего из небытия вот этих остатков истории, обнаружили какие-то некие арочные фундаменты кирпичные, фрагменты наружных внутренних стен, кирпичный пол, плитку, печные изразцы, какие-то бутылки стеклянные, части дверных и оконных конструкций и многочисленные детали внутреннего убранства зданий. И, значит, по мере того, как вот грунт счищается и, так сказать, становится структура вот этих помещений, становится все более отчетливой и понятной планировка того, да, как были расположены. И, значит, вот доктор Шимон Линарчик, который цитируется очень многими во многих текстах, он руководит этими раскопками, он говорит, что это просто вообще какое-то действительно чудо, потому что вдруг появляются какие-то предметы, которые связаны с жизнью довоенной еврейской Варшавы, которые, так сказать, то есть свидетельство той общины, которая была связана с этим местом на протяжении многих десятилетий. И он говорит, что задача обнаружить, задокументировать каждую находку, каждый кирпич, каждый фрагмент напольного покрытия или предмет какой-то мебели. И все это помогает, естественно, восстановить историю одного из важнейших сооружений. И вот они рассказывают, что как такой эмоциональный, понимаете, вот действительно каждая деталь. Вот мы, ну что такое, вот вроде бы, нашли какую-то некую дверную табличку. Ну что такое дверная? Ну, табличка, которая висела на кабинете директора кладбища. Авраам Познер был такой известный о нем. Удивительный человек, удивительная его история, тоже удивительная история с ним связанная. Но она, вот эта табличка, она многое может рассказать. То есть, во-первых, тот факт, что во время немецкой оккупации Познер скрывал каких-то людей и своих родственников в этом похоронном доме. И, так сказать, прятал их, чтобы не выдать. И его родственники выдавали себя там за работников кладбища и, так сказать, смешивались каким-то образом с персоналом. Их не трогали, потому что присутствие немецких людей, которые заняты похоронами, не вызывало у немцев каких-то подозрений. И более того, вот в этом месте, как ни странно, вот рассказывается, что был скрывался в этом же доме некий Авраам Карми, который двоюродный брат этого Познера, и он говорил, что он один из немногих, кто выжил, потому что потом все-таки немцы раскрыли это место, а там даже проходили в этом месте, как ухитрялись, это потрясающе, какие-то концерты, театральные представления и даже поэтические вечера. Вот. И нацисты, к сожалению, этот бункер обнаружили и практически убили всех, кто там прятался. Вот Карми этому удалось выжить. Познер, так сказать, тоже пережил войну, а потом все-таки умер от болезни и голода буквально незадолго до окончания этой войны. Вот. История сама по себе, которую я рассказал, она известна и раньше историкам, но вот эта табличка, которую обнаружили, видите, вроде маленькая деталь, но она связала с конкретным археологическим объектом вот эту историю.
0: Вообще, история очень интересная, учитывая место, о котором вы говорите, вспоминая историю восстания Варшавского гетто, Варшавы, Варшавское гетто как таковое, и те, кто знают или не знают, как это происходило, и что действительно там практически ничего не осталось, если мы говорим о еврейской жизни, то, о чем вы сказали выше, очень... Замечательно, на самом деле, что сейчас идут раскопки, что нашлось финансирование, и чем дальше, тем больше. Каждый день явно приносят новые и новые открытия, и станет совсем скоро уже понятно, как это выглядело раньше, много лет тому назад. Спасибо большое, Марк Котлярский, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля. Спасибо вам, всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.

В оставшееся время я хочу напомнить вам несколько театральных постановок, спектаклей, которые уже идут, но начнем с премьер. Новая постановка «Итая тирана» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы. Что есть ад? Страдание о том, что нельзя уже более любить». Не семейная драма, не история одного убийства. Это роман о человеке, поставленном перед вечными вопросами свободы, веры, добра, зла, любви и ответственности. И голос крови звучит в нем как рок, как надежда. И родство становится источником ненависти и насилия, но именно оно открывает возможность прощения и братства. Федор Карамазов и его сыновья Дмитрий, Иван, Алеша и Смердяков. Они воплощают разные ответы на эти вопросы. Премьера спектакля в театре «Гешер» 28 августа. Уже совсем скоро, обратите внимание, «Братья Карамазовы» в театре «Гешер». Пьеса Рой Хэна в постановке «Итая тирана». Сценография Рана Ацмона. В главных ролях Доран Тавори, Анатолий Вайсман, Белый, Ариэль Бронс, Никита Гольдман, Гарри Ноппин, Исраэль Саша Демидов, Лена Фрайфельд и многие другие. «Братья Карамазовы» в театре «Гешер». Премьера уже через несколько дней, 28 августа. 16 сентября. Тоже совсем скоро премьера в театре «Гешер» спектакль Дмитрия Крымова по мотивам Марии Стюарт «Bloody Mary». Фридрих Шиллер. В травмпункте встречаются люди из разных миров, из разных времен. Среди них две актрисы, которые готовятся играть Марию Стюарт. Постепенно разговор превращается в саму пьесу, и старая история власти, ревности, казни начинает происходить здесь и сейчас. Когда все заканчивается смертью, жизнь продолжается, и все возвращается на круги своя. «Bloody Mary» Дмитрия Крымова – не инсценировка, не иллюстрация Шиллера. Это новый мир, мир художника, выстроенный, сконструированный из осколков кровавого сюжета, из нашей явной или неявной памяти о нем и о сегодняшних реалиях, в которых Мария Стюарт становится поводом для серьезного разговора. Дмитрий Крымов, безусловно, один из самых влиятельных режиссеров своего поколения, волшебник сцены, безжалостно разбивающий любую догму. И это будет уже 16 сентября. Камерный театр, где с большим успехом идут «Зимние похороны», грустная комедия Ханоха Левина, одна из самых остроумных, я думаю, извительных комедий автора, сопровождаемая вечными песнями о любви. И тут соприкасаются темы любви и смерти. У одного из персонажей умирает мать. Он собирается сообщить об этом родственникам и устроить достойные похороны. А эти родственники, в свою очередь, заняты подготовкой свадьбы своей младшей дочери, которая должна состояться уже на следующий вечер. Обеим сторонам ясно, свадьбы и похороны не могут пройти вместе. Но как можно выбросить на помойку 400 гостей и 800 кур, которых заказали к торжеству только ради похорон? Режиссер Монтан Амсалем, сценография Эран Ацмон, Дрор Керен, Ривка Михаэли, Ола Шурс, лектор Эран Мор и другие в этом спектакле в камерном театре «Зимние похороны». 23 и 24 сентября в театре «Маленьком» все любимый, тот же запомнившийся раз навсегда «Дядя Ваня». Театр «Маленький» представляет по пьесе Антона Павловича Чехова адаптации постановки Михаила Теплицкого и чеховская история о несбывшихся надеждах, любви, обиде, человеческой слабости, рассказанная в эстетике театра «Маленький», камерно, пронзительно и точно. В усадьбе, где годами

царили рутины, труд, неприметная преданность. Внезапно меняется дыхание самой жизни. Приезжает профессор с молодой женой. Мир привычный, конечно, рушится. То, что долгое время оставалось невысказанным, вырывается наружу. И герой сталкивается с собственным разочарованием и впервые пытается вслух произнести то, что так боялись раньше. 23-24 сентября. Театр «Маленький». «Дядя Ваня». Есть спектакли, которые живут столько же, сколько и сам театр. Первый спектакль в театре «Зеро», который был поставлен в Израиле, стал спектакль «Женщина в песках». Этот спектакль жив до сих пор, и это прекрасно. Этот спектакль любят, знают, приглашают до сих пор на фестивали в другие страны. Израильский театр «Зеро» вновь показывает зрителям свою самую первую постановку. Спектакль «Женщина в песках». 11 мая 2003 года в Тель-Авиве состоялась премьера этого спектакля по мотивам одноименного романа Кобо Абе. Этот день можно считать днем рождения театра самого. Театра «Зеро», который был создан Олегом Радовильским и Мариной Белявцевой. «Женщина в песках» – первым его ребенком программной работы этого театра, который аплодируют до сих пор. Уже сейчас спешите смотреть, спешите видеть театр «Зеро», «Женщина в песках».

Возвращаясь к репертуару театра «Гешер», хочу напомнить вам с огромным успехом поставленный и идущий и спектакль, который, на мой взгляд, заставляет задуматься и сравнить то, что было когда-то, с тем, что происходит сейчас. Спектакль по пьесе Федерико Гарсия Лорка «Дом Бернарды Альбы», конечно. Когда у Бернарды умирает муж, она объявляет чрезвычайное положение, прикрываясь моралью, честью, единством семьи. Она вбивает клин между своими детьми, 5 дочерей. Она устанавливает режим страха и террора. Насилие маскируется под порядок, домострой, под защиту от угроз внешнего мира. Но не все дети готовы это терпеть. Не все дочери. История о свободе, которая начинается дома, и о тех немногих, кто осмеливается выглянуть в окно. Федерико Гарсия Лорка считался опасной фигурой в свое время из-за либеральных взглядов, критики властей и многих своих взглядов, которые он не стеснялся показывать, того, каким он был сам по себе. Пьеса «Дом Бернарды Альбы» была написана в 1936-м. 2 месяца спустя Федерико Гарсия Лорка был убит. Место его захоронения до сих пор неизвестно. А вот пьеса, она была впервые поставлена только в 1945 году, спустя много лет после гибели автора, но с тех пор стала мировой классикой.

Мероприятие на иврите, но очень рекомендуется для детей 4 лет и далее. Старше. Театр клоунады «Давай». «Бабушка Фрида» – так называется этот спектакль. Где-то в маленькой квартирке живет бабушка по имени Фрида. У нее никого нет, только маленькая золотая рыбка. Но скучно ли ей живется? Совсем нет. Ее жизнь – это лунопарк, американские горки, цирк, шапито. Уборка дома превращается в жонглирование, замена лампочки в акробатический трюк, просмотр телевидения в танец зомби, а лечение спины в путешествие по тропическим лесам, где бабушка Фрида встречает принца своей мечты. А в остальном, да, это одинокая бабушка Фрида в маленькой квартирке с золотой рыбкой. Спектакль бабушки Фриды – это море юмора, море сюрпризов и путешествие в этот уютный мир обаятельной Фриды, которая очаровывает и детей, и взрослых. Театр клоунады «Давай». Если вы там никогда не были со своими детьми и внуками, идите и удивляйтесь. «Бабушка Фрида», ближайший спектакль 4 октября. Театр «Давай», Тель-Авив, Яффа.

Наше время подходит к концу, и нам есть еще о чем рассказывать, уж поверьте. Я думаю, вы верите. Вы же верите. Поэтому чуть терпения, и через неделю мы продолжим это путешествие. А вообще оставайтесь с радиостанцией «Конрек», и мы стараемся и каждый день удивлять вас, рассказывая об очень многих событиях, от политики до мира культуры. Естественно. С вами была Таня Барская. Я напомню, что через пару месяцев мы будем здесь встречать друзей и рокеров Алексея Кортнева и Максима Леонидова, одну из песен которого я вам сейчас и напоминаю. Подпевайте, и хорошего всем настроения сейчас и каждый день.

В Израиле 12 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. На кладбище Ар-Зейтим в Иерусалиме проходят похороны старшего сержанта Иуды Каца, последнего из солдат, который числился пропавшим без вести в бою при Султан Яков в Ливане. Старшему сержанту Кацу было 23 года на момент гибели, 44 года назад. На этой неделе его останки были возвращены на родину в ходе специальной операции ЦАЛЯ и управления военной разведки ОМАН. Да будет благословенна его память. Брат Иуды, Ави Кац, произнес над его могилой прощальную речь и рассказал, что когда семья впервые получила известие о том, что Иуда пропал без вести, их отец, переживший Холокост, произнес: «Освенцим не закончился». Он также добавил, что когда на этой неделе семье сообщили об обнаружении останков Иуды, прошли долгие часы, прежде чем он окончательно поверили в результаты опоздания. Ави Кац сказал: «Когда нам сообщили о том, что тебя нашли, мы почувствовали глубокую боль и скорбь, словно нам вонзили нож в сердце. Для нас ты погиб на этой неделе, а не 44 года назад». Корреспондент Итай Блюменталь передает, что раввин Мордехай Гринберг, глава ишивы Керен Беявне, в котором учился Иуда Кац, подчеркнул в своей прощальной речи, что служба в ЦАЛе лишь укрепила приверженность Иуды к религии. Есть те, кто думают, что ученики ишив портятся в армии, но с Иудой все было наоборот. Он записывал для себя, какие особые духовные обязательства он берет на себя во время службы, рассказал глава ишивы. Главный раввин Израиля Калман Бер знал Иуду Каца еще в молодости. В эфире «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет» он рассказал о характере своего друга. Армия сообщила накануне, что в воскресенье вечером их заберут. Он отправляется на задание. Они прибывают на место сбора, сказал раввин Бер. Иуда еще

0: Корреспондент Кан Хайм Гольдич сообщает, что суд продлил срок задержания подозреваемого под стражей на 5 дней. Также разрешено к публикации, что по версии полиции Ферган приходил в квартиру в Бейт-Шемише, где находились дети, за несколько часов до нападения. После короткого разговора с хозяином квартиры подозреваемый ушел. Спустя несколько часов он вернулся, увидел двоих детей и нанес им ножевые ранения. Расследование полиции продолжается. В секторе Газа ликвидирован террорист Хамаса, участвовавший в нападении 7 октября и удерживавший множество заложников в ходе войны. Пресс-служба ЦААЛя сообщает, что этот человек, Субхи Шахту, также принимал участие в церемониях освобождения заложников и передачи их представителям Красного Креста, которые широко освещались в СМИ. В последнее время террорист занимался подготовкой терактов против военнослужащих ЦААЛя и граждан государства Израиль. Он был ликвидирован позавчера в результате авиаудара в районе Нусерат в центральной части сектора Газа. И в заключении выпуска прогноз погоды. Завтра температура немного понизится и будет ощущаться некоторое ослабление жары. В воскресенье дальнейшее снижение жары, температура вернется к сезонной норме. В понедельник небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 32, в Бейт-Шане 41, в Бейершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 40 до 80 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 25 километров в час. Температура воды 30 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей на русском языке. Слушайте на волнах радиостанции Канрека в 15:00. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуска новостей. У микрофона Олег Клоц. Инциденты в Иудее и Самарии. Палестинцы сообщают об одном погибшем и двух раненых в результате стрельбы со стороны поселенцев возле деревни Саир в Гуш-Эционе. По словам палестинцев, поселенцы прибыли в район деревни Саир и подожгли жилой дом. Источники в ЦАЛе сообщают, что группа израильских туристов столкнулась с людьми, бросавшими в них камни. В район Саира направлены армейские подразделения. Действия ЦАЛе на юге Ливана. Местные источники сообщают, что артиллерийский огонь был открыт по деревне Аль-Мансури в западном секторе юга Ливана. Также сообщается, что ЦАЛе произвел два контролируемых взрыва возле Тибнита в районе Бафора. Ранее ливанские источники сообщили об авиаударе по зданию в Барашите. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Старший сержант Иуда Кац был похоронен сегодня днем на кладбище на Масличной горе в Иерусалиме. Он был последним военнослужащим, числившимся пропавшим без вести после боя у султана Якуба в Ливане. Похороны состоялись спустя 44 года после его гибели. Брат Иуда Авикац произнес надгробную речь и рассказал, что когда семья получила известие о его исчезновении, их отец, переживший Холокост, сказал: «Освенцим не закончился». Он также рассказал, что на этой неделе, когда семье сообщили об обнаружении остатков Иуды, прошло много часов, прежде чем они убедились, что опознание окончательное. «Когда нам сообщили, что тебя нашли, мы почувствовали глубокую боль и скорбь, словно нам вонзили нож в сердце. Для нас ты погиб на этой неделе, а не 44 года назад», — сказал Авикац. Министерство по делам религии заявляет, что из-за приостановки финансирования по коалиционным соглашениям с воскресенья будут закрыты религиозные объекты, в том числе пещеры патриархов, гробницы Рахели и гора Мирон. В министерстве подчеркивают, что это не пустая угроза. Объекты действительно закроют, поскольку замороженные средства используются для их текущего содержания и работы. Об этом сообщает корреспондент Кан Даниэль Гровайс. Лидер ультраправой партии Турции и союзник президента Эрдогана предостерегает Израиль от конфликта с Анкарой после удара по Сирии. Девлет Бахчели заявил, что эта атака неприемлема с точки зрения международного права, мира и региональной стабильности. По его словам, израильское руководство, теряющее международную поддержку и легитимность, должно прекратить провоцировать Турцию и испытывать ее терпение. Он добавил, что Анкара не заинтересована в конфронтации с Израилем, но не останется в стороне в случае угрозы. Об этом сообщает обозреватель Кан и Хескель Корнберг. Житель центра страны, мужчина около 40 лет, задержан по подозрению в сексуальных домогательствах в интернете в отношении десятков несовершеннолетних девочек. По версии следствия, в приложениях он выдавал себя за 16-летнего подростка и вступал в контакт с детьми и подростками в возрасте от 11 до 15 лет. Предположительно, он действовал таким образом около 4 лет. Арест подозреваемого продлен до понедельника. Успех двух израильских дзюдоисток на чемпионате мира среди кадетов. Элла Барлев завоевала золотую медаль, а Гамной – бронзовую. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что чемпионат проходит в Эквадоре. И в завершении выпуска о погоде. Завтра температура немного понизится, станет чуть свежее, однако жара по-прежнему будет сильной, а местами экстремальной. В воскресенье жара ослабнет еще больше, и температура вернется к климатической норме. В понедельник вновь ожидается небольшое потепление. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18.36, в Тель-Авиве 18.56, в Хайфе 18.48, в Твери 18.46, в Бершеве 18.57 и в Эйлате 18.46.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в канун субботы мы беседуем о недельной главе Торы с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, добрый день!
2: Здравствуйте, Яна, и здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня мы говорим о главе Китеце. Это абсолютный рекордсмен по числу заповедей во всей книге Торы. Здесь целых 74 заповеди, и глава начинается также с первой заповеди.
2: Да, несомненно. Поговорим сначала о чем, о каких заповедях идет речь в нашей главе, да?
1: Ну, там все заповеди, там 74 заповеди, конечно, нельзя объять даже за целый час. Ну, вот что меня поражает, что в этой главе объединены заповеди, которые касаются и семейных отношений, и даже техники безопасности.
2: Даже войны, и даже царя.
1: Да.
2: Даже возвращение потери брату своему и оплате наемных работников. Потрясающе.
1: И начинается это с того, что когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, и отдаст их Бог всесильный твой в твои руки, и возьмешь пленных, и увидишь среди пленных красивую женщину, и пожелаешь ее, и возьмешь к себе в жены.
2: О, и что вы спрашиваете? Вопросительная форма цитирования.
1: Что есть различные правила, что она должна сделать, прежде чем стать женой, и это обезобразить себя?
2: И давайте сначала поймем. Здесь, так же, как и во всех других заповедях, что такое заповеди? Мицва. И это... Когда мы думаем, у народов мира есть 7 заповедей сыновей Ноах, а у нас такое страшное число – 613. 365 запретительных и 248 повелительных. И сначала я хочу поделиться с вами определением, которое дает мой учитель рав Ицхак Зильбер, чтобы память о праведнике была благословенна. И он говорит, в выполнении каждой заповеди Творца есть две стороны. Обязанность исполнять приказ Творца, который дан нам свыше, даже если мы не понимаем его внутренней сути. И с другой стороны, необходимость сознавать, что каждая мицва, каждая заповедь возвышает человека духовно и освящает его. Как сказано это в Бамидбар, чтобы помнили вы и исполняли все мои заповеди и были к души, и были святыми для всесильного вашего. То есть не просто так. А вы точно определили количество заповедей в нашей главе, и, как вы сказали, действительно, это первое место занимает. И вдруг я подумал, ведь на иврите, если мы запишем 74, это будет айн и далит. И, как вы понимаете, это составляет слово «эд» – свидетель. Что такое заповеди? И Шло Кадош, он говорит, это не приказ, цав, это не цивуй, повеление. Корень слова мицва – это цавта, это объединение, это состояние связей с Творцом. И так как мы затронули эту тему, ну, разве Творцу, так написано в Мидраше, есть какая-то разница, с какой стороны будет зарезано кошерным образом животное? Для него это имеет какое-то значение, и

0: это Рамбан спорит с Рамбамом, который говорит, что мы можем понять смысл заповедей. А он говорит, нет, они далеки от нас. И это то, что сказал самый мудрый человек, Шломо Амелех, который понял смысл большинства, всех заповедей Торы. Но когда он дошел до заповеди о красной корове, он сказал, я исследовал ее, и они далеки от меня. Только наш учитель Моше, он знал смысл заповеди сокровенной, смысл заповеди о красной корове. А Шломо Амелех сказал, теперь, когда я не понял хотя бы одну заповедь, значит, я не понимаю и все остальные заповеди. И это великий, великий урок для нас. Мы исполняем заповеди из-за того, что это называется одеждами Торы.
1: И заповеди – это одежды Торы.
0: Сейчас мы попробуем это понять. То, что открывает Святая книга Зор, что рассказы Торы, то, что происходило с нашими працами, как мы спустились в Египет, как вышли, получили Тору, построили переносный храм, 40 лет путешествовали по пустыне, и завершается она смертью Моше перед входом в землю Израиля. Пятикнижие Торы. Это одежды. Это то, что другие народы могут перевести на другие языки с большим или с меньшим искажением. А одежды Торы – это рассказы, а заповеди – это тело Торы. То есть точно так же, как в теле человека есть 248 органов и 365 капилляров. Так Тора, она отражает человека. 248 повелительных заповедей, 365 запретительных. И выходят они из рассказов Торы. Тогда мы поняли. Одежды – рассказы. Тело – заповеди. А что же такое душа Торы?
1: Что это такое?
0: Это то, что Рамбан пишет в предисловии к книге Берешит. Он говорит, что вся Тора – это имена Творца. Имена Творца, то есть он сказал и стало, как это реализовалось. «По моим действиям я называюсь», – так говорит Творец. Его реализация. Он сказал и стало. А до этого был его замысел. А что же такое душа души Торы?
1: Что это?
0: Это особенное, непроизносимое, четырехбуквенное имя Творца, реализацией и раскрытием которого являются все эти имена, то есть вся Тора. Почему у нас Тора иногда, даже в нашей главе, пишется «Наара» без буквы «Гей»? Написано «Наар», а мы читаем «Наара». А в другом месте шесть раз имя Якова написано с вавом, а шесть раз без вава. Потому что таким образом мы читаем Берешит, Бара, Элоким, Эт, Ашамаим, Ваэта, Арец. А первое слово Торы открывает нам Рабби Шимон бар Йохай 70 различных раскрытий этих шести букв. 70. Это Тикуней Азор. Вы понимаете? Так это раскрытие этого сущностного имени Творца, который и дает жизнь. Но через что? Через его действия, через его эти имена. Теперь мы можем дотронуться до того, что называется мицва. И то, с чего мы начали. Если ты увидишь на войне прекрасную нееврейку и возжелаешь ее, тогда рассказано все то, что он должен сделать, привести ее дом и так далее, и так далее. Что такое? К кто выходил к нам на войну, только абсолютные праведники. И этот праведник посмотрел на нееврейку прекрасную, нееврейку, а принято было так. У народов мира, когда они вели войну, они посылали своих дочерей, украшенных в самые лучшие наряды, накрашенные глазами, губами и так далее, чтобы они отвлекали воинов от войны. Как же этот праведник, кто не выходил на войну, вы знаете? Тот, кто произнес какие-то слова между надеванием ручного тфилин и головного. Тот, кто говорил от первого благословения, которое мы произносим перед псалмами царя Давида каждое утро и завершением и штабах. Он не выходит на войну, он не полный абсолютный праведник. А здесь этот праведник смотрит на эту красавицу, не еврейку. Мы же учили про то, что совершил Пинхас, убив Зимри за то, что он взял не еврейку, Косби. А здесь, пожалуйста. И Раши открывает, если бы во время войны Тора нам запретила это, он бы нарушил этот запрет. Что такое? Как праведник так низко падает? А что это такое? И это объясняет тоже мой учитель Равицкак Зильбер в новых обстоятельствах. Человек во время войны – это угроза смерти. Он в новых обстоятельствах. Вы знаете, что еврейскому воину, который ведет войну, если у него нечего есть, он обязан есть свинину. Вы представляете себе? Так это другой вид свинины. И дальше, как он должен, как она должна себя вести в его доме, как вы сказали, месяц она должна оплакивать своих родителей, привыкать к новой обстановке. Но главное то, что вы подтвердили, она снимает это платье, надевает мешковину, она сбривает волосы, она отращивает ногти, как говорит Раши, чтобы он видел ее в печали. Может быть, успокоится его страсть. Если нет, после этого она, если она согласна отказаться от идолопоклонства, она проходит гиюр, после этого еще 2 месяца он ждет. И только после этого он может на ней жениться. Но тут же нам открывает Тора смехут парашиот. Что это такое? Почему сразу после этого сказано про то, что если будут у человека 2 жены, одна любимая, одна нелюбимая, и если будет первенец от нелюбимой, не может он дать ему меньше, а потом сказано про бунтующего и непокорного сына. Что такое? И на это обращает внимание Мидраш. Что здесь сказано? Если ты женишься на пленной, прекрасной нееврейке, а потом у тебя возникнет к ней ненависть, а потом родится у тебя сын-бунтарь,
1: а ты слышите? То есть это все связано.
0: И не то просто есть, связано.
1: То есть сын-бунтарь родится именно от этой женщины.
0: О, это то, что открывает нам Мидраш, что когда, вы знаете, страшные испытания преследовали великого еврейского царя Давида, когда его родной сын Авшалом поднял против него восстание, и он должен был с кучкой несколько сот его ближайших друзей и солдат бежать. И вот то, что открывает Мидраш. Давид подумал, народ возмутится, узнав, что мне приходится терпеть от моего родного сына. Они обвинят Творца в несправедливом отношении ко мне. Поэтому, когда он бежал, я поднимусь на вершину горы, и я поклонюсь Богу перед установленным там идолом, чтобы люди подумали, о! Если я поклоняюсь идолам, тогда они поймут, что Бог справедливо меня наказывает. И тогда его советник и близкий друг Хушай Аарки, Он, узнав об этом, разорвал свои одежды, посыпал голову пеплом и взмолился: «Давид, не делай этого. Ты праведный царь. Ты хочешь, чтобы люди думали о тебе, как об идолопоклоннике? Лучше я паду ниц перед идолом, и люди поймут, что я злодей, и мне полагается наказание, чем по неведению они осквернят имя Творца, полагая, что он допустил убийство праведного царя руками его родного сына». И тут Хушай ему возродил: «Тебе не следует этого опасаться, что имя Бога будет осквернено. Вспомни, ты женился на Махе, дочке гешурского царя Талмая. Она была прекрасной пленницей-нееврейкой». «Но ведь Тора разрешает такой брак», — ответил Давид. «Да, это так. Но ты не подумал о порядке следований тем в нашей главе. Сначала говорится о ней, а потом говорится о сыне-бунтаре после раздела о пленной нееврейке, чтобы предупредить, что женитьба на этой прекрасной нееврейке может привести к появлению на свет сына-бунтаря. Поэтому твои страдания от рук своего собственного родного сына подтверждают истинность Торы и справедливость путей Бога». И Давид понял, что Хушай прав, и отказался от мысли поклониться идолу. А восстание Авшалома привело к расколу в царстве Давида, гибели тысяч евреев. И Творец наказал Авшалома смертью за бунт против своего отца, царя Давида, и то, что он вошел к его наложнице. Это то, что мы видим, глубинный смысл, который заключен в каждом слове Торы.
1: Но здесь вот все-таки у меня возникает вопрос по поводу вот этого непокорного сына.
0: Mm-hmm.
1: То есть родители должны привести его на смерть?
0: О, вот это то, что вы спрашиваете. А на самом деле эта тема обсуждается в трактате «Санедрин, 71 лист». Вы знаете, сколько лет должно быть этому непокорному бунтующему сыну?
1: Сколько?
0: Только в возрасте от 13 лет и до 13 лет и 3 месяцев. Только в течение этих 3 месяцев. Дальше. Талмуд Санедрин говорит: приведут его родители, отец и мать, и скажут. Отсюда учит Талмуд, что оба они должны привести. И скажут, либо у отца должен быть голос, как у матери, высокий, либо у матери должен быть низкий голос, как у отца. И они должны быть одинаковыми. И где это видано, чтобы родители в первый раз, он крадет деньги у родителей, покупает мясо, вино, устраивает обжорство со своими друзьями, его предупреждают, родителей приводят к судьям. И ему дают удары палками. Это ремень, сделанный из кожи осла и быка. И вот он повторяет это действие. И тогда они, то, что написано в Торе, приводят его второй раз к судьям, и судьи приговаривают его к самой страшной смерти, скила, сбрасыванием со второго этажа на камень. Как это может быть? Это,
1: в принципе, это еще ребенок, да, 13 лет, ну, как бы, да, он после бар-мицвы, но все-таки это ребенок.
0: Ну да, по еврейскому закону он обязан исполнять все заповеди, и это то, что Талмуд говорит, не было такого, и чтобы были все условия соблюдены, и чтобы сами родители привели его, да, на смерть. Но сказано так в Торе, что судит Тора о нем по началу его пути на последствия, чтобы он умер оправданным и не умер обвиненным. Сначала он потратит все имущество своих родителей на свои страсти, а потом он будет стоять на перекрестке дорог и грабить людей, убивать. Пусть умрет безвинный, чем обогренный кровью других людей. Но то, что я сказал, не было такого. А зачем же Тора тогда это говорит? И это то, что объясняет Равыцкак. Чтобы родители не думали, что то, что делает ребенок, это... Сейчас дети могут позвонить в полицию. Я недавно выкупал одного еврея. Дочка позвонила в полицию и сказала, что он ее избивает и так далее. Его арестовали прямо в шаббат. И нужно было доказательство и так далее, чтобы его отпустили. Так вот, это то, что родители должны следить за своим ребенком, видеть, вот где у него есть какие-то устремления, направлять его. А с другой стороны, если ребенок, а у нас дети учат Тору с 5 лет, они читают эту главу «О бен сорер уморе», бунтующий и являющийся учителем своих учителей. Бум-бум. Да. Так вот, чтобы он знал, что, в принципе, это может плохо кончиться. То есть учи и получай плату. А с другой стороны, в том же Талмуде сказано, один мудрец говорит, не было и никогда не будет такого бен сорер море, а другой мой мудрец, по-моему, Раби Йоси, говорит, я был на могиле бен сорер море. Мы поняли, что то, что Тора здесь упоминает, это для того, чтобы... Это Тора жизни, это учение, буквально. Хораа – это Тора, учение. Чтобы мы выучили урок. Ведь это то, что Рамбан пишет из земли Израиля своему сыну в Испании. После того, как ты учишь Тору, ты должен сделать для себя вывод. Чему учит меня то, что сейчас я выучил? Потому что мы учим Тору не для того, чтобы называться раввинисимусами, ходить в длинных фраках, с длинными пейсами, чтобы перед нами вставали, чтобы мы научились, как правильно жить по этим словам Торы. Ведь тот, кто сотворил мир, он дал и правила, как жить правильно в этом мире. И то, что я вначале процитировал, Мидраш говорит, какая разница для Творца, с какой стороны ты зарежешь, там перерезая одним движением и дыхательное, и пищевое горло, и либо с другой стороны. Если ты приобрел мудрость, ты приобрел ее для себя, говорит Шлома. Так и заповеди даны ради того, чтобы лецарев это бреет. Что это значит, лецарев? Очистить, облагородить, либо чтобы мы прилепились. Как написано так в 12-м псалме царя Давида. Слова Бога, они выверенные слова. Они очищенные 77 раз серебро. Все речения Бога, они совершенны. Для чего? Чтобы быть для нас щитом. Если мы скажем, ну что пользы Творцу от наших заповедей? Это необходимо нам, а не ему. Но с другой стороны...
1: То есть мы должны как бы, да, бояться этих наказаний, потому что стрела, просто... она здесь не один раз появляется в этой главе.
0: Да, не. Вы понимаете, есть несколько уровней того, что называется страх или трепет. Страх перед наказанием – это то, что... пишет великий каббалист Рамхаль, это то, что останавливает маленьких детей и женщин. А ты должен стремиться к самому главному, что ты можешь заработать за всю свою жизнь. Трепет перед Творцом, трепет перед Его величием. И это совсем другое. Вы знаете, разница между цадиком и хасидом.
1: Какая разница?
0: О, цадик – это по определению Торы, Талмуда. Цадик – это тот, кто исполняет бецедек, полностью исполняет букву Шулхан Аруха. А хасид – это который служит Творцу из любви. Это то, что я цитировал, мне сказал мой учитель, как-то, когда мне предложили делать какие-то передачи, это до недельной главы еще, там был институт Мили. И я пришел к Равицкому Зильберу и сказал, я не хочу это делать, я только попал на урок главе Ешивы Орсамех Раву Ойербаку. Аврааму Дов Ойербаху, чтобы память о праведнике была благословена. А это будет мне мешать. Он говорит, ты неправильно делаешь счет. Это были какие-то конец 80-х до. И Равицкак сказал мне, ты понимаешь, если какие-то еще евреи услышат какие-то слова Торы и прислушаются к ним, ты должен подумать, от чего будет больше нахат руах лебуре. Будет приятно Творцу. Я сказал, Равицкак, для меня это очень высокое понятие. Наверное, вы так живете. Но если вы говорите, что я должен делать, я буду делать. И, конечно, я не проиграл это. Но, вы понимаете, это праведники, которые из любви к Творцу служат ему. А это то, что Талмуд открывает, что все в руках Творца, кроме одной вещи, которая передана в руки человека. Вы знаете, какая это вещь?
1: Какая?
0: Трепет перед Творцом. Вы понимаете, пока человек живет сам по себе, как мы жили до того, как мы открыли это знание, что мир не бесхозный, он не ничейный, что есть тот, кто его сотворил. Человек живет в своем собственном мире, человек шагает как хозяин необъятной родины своей. Это то, что каждый человек думает про себя. А вдруг оказывается, что мы и наше назначение открыть то, ради чего спустил Творец нашу душу в этот мир, и стремиться исполнять Его волю. То есть, это говорит Коцкий Ребе, впустить Творца в свой мир, а вернее, войти в мир Творца. И вот это высшее достижение праведников – это трепет перед Творцом. Кольба едей шамаим хуц мират шамаим. Все в руках небес, кроме трепета небесами. И это то, что человек может заработать за свою жизнь. И вы понимаете, еще одна вещь сказана там же, в том же месте Талмуда. Это цинеми пахин, то есть во время холода ты должен одеваться, когда жара, ты должен прикрываться от жары. Это тоже твой выбор. Это главный выбор человека.
1: Вернемся к нашей главе. И вот несмотря на вот этот трепет, да, когда речь идет о людях, несмотря вот на эти угрозы, все, что касается животных, прописано очень и очень подробно, и здесь мы видим, что человек должен испытывать милосердие к животным. Например, заповедь, которая называется, я даже не знаю, как по-русски это правильно сказать. Да, совершенно верно. Шилуа хакен, то есть
0: править голубку, которая сидит на яйцах или согревает своих птенцов. Об этом сказано. И за это впрямую сказано в Торе, чтобы продлились дни жизни твоей на земле.
1: Угу.
0: О, если попадется тебе птичье гнездо на дороге. И, казалось бы, это частный случай того, что не режу быка или барана вместе с его потомством в один день. И как бы наши сердца не должны быть жестокими и безжалостными. А Рамбам цитирует это Рамбан в комментарии. В путеводителе заблудших пишет, не бери матери вместе с детьми. Потому что это доставляет матери великое страдание. У животных так же, как у людей, это любовь матери к своему потомству не зависит от разума или речи, а порождена силой чувств. И то, что когда если человек в Мишне, в трактате Брахот говорит, кто-то говорит, чтобы его милосердие, которое обращено на гнездо птицы, такого человека заставляет замолчать. Но спорит с Рамбамом, Рамбан, Раби Моше бен Нахман, и говорит, это одно из двух мнений, которые приводятся в Талмуде, а мы придерживаемся второго мнения, что то, что доступно нам для понимания, и что это значит? Это значит, что кто-то говорит, что заповеди Творца, как проявление его милосердия, он не прав, потому что это приказы. Это приказы царя, призванные, чтобы мы, дать нам понять, что мы его, как это ни, нам не странно звучит, мы его рабы и обязаны выполнять его повеления, вне зависимости от того, понимаем мы их или нет. Так говорит Раши в трактате Брахот, 33-й лист, чтобы снять вот это негативное понимание «рабы». Ведь в наших букварях было написано «мы не рабы, рабы не мы».
1: Да.
0: А у нас в молитве, в шаббат написано про самого великого пророка, нашего учителя Моше. «Эвед Нейман Караталю, верным рабом ты его назвал, высший эпитет». Так вот, это то, что спорит Рамбан с Рамбамом. И, как мы сказали, заповеди нам даны, чтобы прилепиться к Творцу. И то, что вначале мы говорили, что и это то, что открывает нам... Я, вы знаете... Больше двух недель был на семинаре в Белоруссии. Это Рав Хаим из Воложина. Там открыл первую ешиву в мире. И там был семинар. Съехались евреи со всей Белоруссии и из разных других мест. И это был учебный семинар. Мы учили Талмуд. Дополнительно я учил их книги Рав Хаима из Воложина «Нефеша Хаим», в которой она объясняет многие важные понимания. И то, что он пишет, при всех глубоких постижениях даже нашего учителя Моше, и даже царя Шлома, и даже Раби Акивы, и других мудрецов, настоящий сокровенный смысл заповедей не был постижим ни одним человеком в мире. Даже нашему учителю Моше это было открыто только Адаму, первому человеку, и то до его и греха. И с этим связан тайна Ороганус, первозданного света, благодаря которому Адам, первый человек, видел от одного края Вселенной и до другого. И даже здесь заключена тайна того, что мы говорим в 68-м псалме. «Дайте силу Творцу». А святая книга Зор объясняет, когда наш народ, народ Израиля, делает что-то плохое. Мы как бы ослабляем силу Творца. Но когда мы совершаем заповеди, праведные дела, мы как бы увеличиваем мощь и силу Богу. И это сказано, дайте силу Богу. То есть увеличивается воздействие Творца на мир. Когда мы исполняем Его заповеди во имя Него, тогда человек становится как бы партнером Творца в управлении всем миром и в его совершенствовании. И это то, что пишет Рав Хаим из Воложина. Всевышний, сотворив человека, дал ему власть над множеством сил, которые в нашем мире, и над бесконечным множеством духовных миров, передав как бы руль в его руки. И человек управляет ими, совершая те или иные поступки, так же, как он управляет своими действиями, своими словами, своими мыслями, так своими добрыми делами, словами и поступками, то есть исполняя заповеди, он поддерживает жизнь множества высших миров и дает им жизненную силу, добавляя к ним святость и свет. Ой, а теперь мы должны хотя бы вкратце, но то, чем завершается наша глава. Да. И вы понимаете, есть две запретительные заповеди. Угу. И одна повелительная, которая связана с тем, что написано в конце нашей главы. И если первое, с чего начинается наша глава, когда выйдешь на войну против своего врага, кто твой главный враг?
1: Главный враг Амалек.
0: Я хочу вам сказать, это наше дурное начало. Реализация в мире его, его главным орудием, который все время, собакой, которая всегда на нас нападает перед самыми важными событиями истории нашей, еврейской истории и всего мира. Мы вышли из Египта, мы идем к горе Синай, это первое нападение Амалека на нас. И какие заповеди связаны с этим? Я хочу прочитать, что предваряет эти заповеди, связанные с нападением Амалека. Сказано так. Не держи в доме своем двух сосудов, одного большого или малого, чтобы гиря правильная была, точного веса была у тебя. Чтобы ты не кривил, когда ты отмеряешь, когда ты взвешиваешь, это мерзость перед Богом Всесильным твоим. Всякий, кто делает обман, всякий, творящий несправедливость. И тут же, помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда мы вышли из Египта, как он напал на тебя в пути и перебил всех ослабевших, а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога. И будет, когда даст тебе покой Бог твой всесильный и избавит от всех твоих врагов вокруг, в стране, которую Бог всесильный твой дает тебе удел, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь. Итак, повелительная заповедь. Помнить, что сделал нам Амалек. Это первая война наша против Амалека. Дальше. Сказано, не забыть то, что он нам сделал. Третье.
1: Не забыть, чтобы он, что он нам сделал, как он напал на тебя в пути.
0: Когда мы шли к горе Синай. А да. Теперь сотри память об Амалеке из Поднебесной. Не забудь.
1: То есть, но мы же должны не забыть того, что он нам сделал. Как мы можем стереть о нем память, если мы должны помнить то, что он нам сделал?
0: Но это будет, когда Творец ведет нас в землю. И это одна из трех вещей, которые мы должны сделать, когда мы войдем в землю Израиля. Поставить над собой царя, это написано в нашей главе, построить храм и уничтожить семя Амалека. И это заповедная война. На эту войну выходит даже жених и невеста из-под хупы. И Рамбам продолжает. Повеление помнить, что сделал нам Амалек, который предварил всех и сделал нам зло при выходе из Египта. Помнить и пробуждать в наших душах к нему ненависть, чтобы эта заповедь не забылась и не ослабела наша ненависть. Помни то, что сделал тебе Амалек. А Сифри объясняет. Помни то, что сделал, произнеси вслух. Не забудь в сердце. И это повелительная заповедь из Торы. то, что мы исполняем, когда накануне, в субботу, накануне Пурима, мы читаем именно вот эти три строчки из главы Китице. Парашат Захор называется. А сейчас те, кто, не знаю, не смогут это исполнить или не исполнили, чтобы они имели в виду исполнить заповедь. Помни, не забудь и стереть. Итак, кто такой Амалек? Это, вы знаете, у Якова был родной брат-близнец Исав. У Исава старший сын Элифаз. У Элисава...
1: Элифаз.
0: Да. Старший сын Амалек. О! И тогда мы понимаем. Это то, что говорит Рабби Шимон бар Йохай. Известный закон. Исав ненавидит Якова. О! И всю свою квинтэссенцию ненависти передал Эсав своему внуку Амалеку. А нам не надо ходить далеко. Наши мудрецы говорят, что Гитлер и Максшму, что память злодея была стерта, он писал в своей книге «Майн кампф». Я купил ее в России на черном рынке и прочитал в туалете. Он пишет, есть только два мужских народа. Это евреи и немцы, арийцы. И если мы ведем весь мир к прогрессу, они ведут мир в другую сторону. Они сделали два зла в мире. Они ввели в мир веру в единого Творца, и они говорят, что в человеке есть совесть. Мы уничтожаем всех слабых, увечных, больных, а они строят новые больницы. И вот, что ему нужно было? Я процитирую вам, у нас еще есть пару минут. То, что говорит учитель моего учителя, рав Моше Шапира, рав Ильяу Деслер. Помни, что сделал тебе Амалек, когда он напал на тебя в пути. У каждого народа есть основная черта, по крайней мере, хотя бы теоретически, которая может быть использована для реализации замысла Творца в нашем мире. Так, например, гордость может поощрять людей совершать хорошие поступки. Агрессивность может помочь человеку в борьбе против сил зла. Стремление к удовольствиям тоже может оказаться полезным, чтобы человек получал удовольствие от духовных вещей и так далее. В настоящее время все это возможности только в зачаточном состоянии. Но когда придет наш царь Машиах, их потенциал будет реализован. Это называется «святые искры в сердце каждого». И тогда они будут освобождены. Эти силы будут использованы для помощи народу Израиля. Таким образом, все народы мира тоже смогут быть... иметь отношение к святости, внести свой вклад в реализацию цели творения. Теперь Амалек – это что-то совершенно другое. Он отличается от всех других народов. И память о нем должна быть стерта. Раши говорит, даже животное, которое принадлежало Амалеку, должно быть уничтожено, чтобы не вспоминалось его имя. Почему Амалек не оправдывает своего существования? Египтяне, несмотря на то, что они нам делали, когда мы были там, где в страшных муках, в рабских муках зарождался еврейский народ. Третье поколение от египтянина – внук или внучка. Египтянин имеет право жениться на еврейке или выйти замуж за еврея. Семь кнанских народов должны быть полностью уничтожены. Но где? Только в земле Израиля. А если они в других странах, Иш оставляет в покое. И только Амалека было вынесено, что должна быть полностью стерта его память. Война у Бога против Амалека из-под поколение в поколение. И там, в Шмот, когда упоминается про эту первую войну, на которую физически ведет ее Йошуа бен Нун, а воздев руки к небу, встав на горе, ведет войну наш учитель Моше. И сказано там, ни имя Творца не цельно, и его трон не целен, пока не будет стерто имя Амалека. На самом деле, когда мы великими чудесами и знамениями, которые совершил для нас Творец, отменяя все законы Торы, Он ведет нас к горе Синай. Страх и ужас объял все народы. Плещим затрепетали. Вожди дома пришли в смущение. Сильнейшие из Моава затряслись от страха. Жители Кнаана потеряли, почти растаяли от ужаса. И только один Амалек, чудесное рождение еврейского народа, не произвело на него никакого впечатления. Напротив, он решил, наши мудрецы говорят, остудить трепет других народов перед Израилем и убедить, что и Израиль такой же обычный народ, как и все, и с ними можно воевать. И сказано там, «Ашер кор хабадерех». Кор – это прежде всего холод. Он остудил. С другой стороны, киреях – это лысина. Он устроил у нас проплешину. А третье значение – керри – это нечистое семя извержения. И когда народы мира сказали, мы не можем воевать, ведь этот сам Творец мира ведет их. Фараон попробовал, и вот вся его армия была потоплена в море. А Амалек ответил, сделаем соглашение. Я выступлю с ним, я буду первым, выступлю с ним в бой. А если они победят меня, то вы сможете сбежать. А если я одержу победу, то приходите и присоединяйтесь к моей войне против них. И сказано, «Ихалош Йошуа это Амалек». И ослабил Йошуа Амалека. Ослабил, Раши говорит, убил всех сильных. Тем более он мог убить всех слабых. И Раши открывает тайну по повелению Творца. То есть есть особенная роль у этой собаки. Ам-лак – народ, который приходит, чтобы лакать нашу кровь. Но как они могли напасть на евреев, которые окружены со всех сторон облаками славы? И это то, что Мидраш открывает, они спустились в Египет, они увидели название всех колен, они обращались к ним. Эй, Рувене, Шимон, Леви, Исахар, Звулу, выходите, я хочу с вами вести торговлю. И кто же был выброшен за облака славы? Там, в книге Шмот мы учим, евреи сказали, а есть ли среди нас Авая или нет? И тогда их выбросили облака славы. И что делал Амалек? Он издевался, он насиловал этих евреев, после этого он их убивал, а потом он обрубал место на теле еврея, где был союз брит мила, и бросал в небо. Ты ошибся, Творец! Я первенец, а не они. То есть он верит в Творца и имеет в виду бунтовать против него. Потому что мы соединяем небо и землю. Это знак на нашем теле о союзе с Творцом, который заключил первый еврей Авраам Авину. И завершение всей истории – это последняя битва, которая будет против Амалека, против Гога и страны Магог, который завершится полным его уничтожением, чтобы это было поскорее в наши дни.
1: Рав Патлас, огромное вам спасибо за этот урок. К сожалению, наше время подходит к концу. Огромное спасибо, было очень-очень интересно. Это действительно очень важная, очень сложная для понимания глава. Спасибо вам большое. И шаббат шалом.
0: Хорошим вопросом мы смогли вместе пройти вот эту особенную главу. А что я хочу пожелать, чтобы мы все сейчас, месяц Илюль, успели раскаяться, сделать шву перед великим и грозным днем Рош-Ашана, что мы слышали, услышали голос шофара, который отменит все обвинения против нас. Всего хорошего, шаббат шалом.
1: Всего доброго, шаббат шалом.

В Израиле 16 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Арека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клуц. Новое столкновение на территориях Иудеи и Самарии в результате несанкционированной прогулки поселенцев. Палестинцы сообщают об одном погибшем и двух раненых в результате стрельбы со стороны поселенцев возле деревни Саир в Гуш-Эционе. По словам палестинцев, поселенцы прибыли в этот район и подожгли жилой дом. В ЦАЛе заявляют, что группа израильских граждан совершала несанкционированную пешую прогулку на окраине деревни. В результате того, что в них бросали камни, несколько израильтян получили ранения. Израильский сотрудник службы безопасности открыл огонь в этом районе, в результате стрельбы пострадали палестинцы. В ЦАЛе подчеркивают, что несанкционирование прогулки подвергают опасности их участников и отвлекают силы от задач по обороне и предотвращению нападений в этом секторе. Правительство Великобритании рассматривает возможность введения дополнительных санкций против израильских поселений вплоть до полного запрета на торговлю с ними. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Источники заявили агентству, что министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд рассчитывает усилить давление на Израиль на фоне его решения развернуть строительство в зоне И-1 к востоку от Иерусалима. Одна из рассматриваемых мер – введение санкций в отношении товаров и услуг из поселений. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас Абу-Мазен призвал Израиль отказаться от планов строительства в зоне И-1, предназначенных для создания непрерывного еврейского заселения между Иерусалимом и Маали-Адумим. По его словам, реализация этого проекта, который отрежет северную часть западного берега от южной и изолирует восточный Иерусалим, станет грубым нарушением международного права и резолюции ООН. Аббас подчеркивает, что застройка этой зоны представляет прямую угрозу перспективам создания независимого палестинского государства. Глава палестинской автономии также выразил благодарность Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Канаде и Норвегии за совместное заявление с осуждением плана строительства в районе И-1. МИД Польши вызвал сегодня посла Израиля в Варшаве Якова Финкельштейна и выразил ему протест в связи с решением ЦАЛЕ прекратить расследование гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа около 2 лет назад. В результате этого удара погиб гражданин Польши. В польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что крайне разочарованы решением израильской стороны. Другие страны, чьи граждане погибли при этом ударе, Великобритания, Австралия и Канада, выступили совместным заявлением, назвав решение Израиля постыдным. Это стало продолжением серии публичных протестов, включавших и вызов израильских послов. В Турции требуют арестовать премьер-министра Израиля и других высокопоставленных чиновников из-за перехвата флотилии, следовавшей в сектор Газа. Турецкое министерство юстиции обратилось в МВД страны с просьбой отправить запрос в Интерпол для объявления израильских руководителей в международный розыск. В заявлении турецкой стороны указано, что обращение составлено на основании ордеров на арест, ранее выданных Международным уголовным судом по подозрению в геноциде и других преступлениях в Газе. В Израиле Министерство по делам религии заявляет, что из-за приостановки финансирования по коалиционным соглашениям с воскресенья будут закрыты религиозные объекты, в том числе пещера патриархов, гробница Рахели и гора Мирон. Министерство подчеркивает, что это не пустая угроза. Объекты действительно закроют, поскольку замороженные средства используются для их текущего содержания и работы. Успех двух израильских дзюдоисток на чемпионате мира среди кадетов в Эквадоре. Элла Барлев завоевала золотую медаль, а Гам Ной – бронзовую. И в завершении выпуска о погоде. Завтра температура немного понизится, станет чуть свежее, однако жара по-прежнему будет сильной, местами экстремальной. В воскресенье жара ослабеет еще больше, и температура вернется к климатической норме. В понедельник вновь ожидается небольшое потепление. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18.36, в Эйлате 18.56, в Хайфе 18.48, в Твери 18.46, в Бершеве 18.57, в Эйлате 18.45. Недельная глава Торы Китице. Это были главные новости к этому.

0: В филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Подражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. В Турции требуют арестовать премьер-министра Израиля и других высокопоставленных чиновников из-за перехвата флотилии, следовавшей в сектор Газа. Турецкое министерство юстиции обратилось в МВД страны с просьбой отправить запрос в Интерпол для объявления израильских руководителей в международный розыск. В заявлении турецкой стороны указано, что обращение составлено на основании ордеров на арест, ранее выданных Международным уголовным судом по подозрению в геноциде и других преступлениях в Газе. 17-летний Карим Шалальда был застрелен сегодня утром в ходе беспорядков в городке Саир в районе Хеврона. Огонь по подростку открыл офицер безопасности Равшац одного из соседних поселений, заявивший, что почувствовал угрозу своей жизни. При обстреле ранение получил еще один палестинец. В ЦАЛе заявили, что группа израильтян отправилась на прогулку в районе, относящемся к зоне Би, и подверглась нападению. Палестинцы начали закидывать их камнями. В армии подчеркнули, что вылазка не была согласована с военными. Палестинская сторона, напротив, утверждает, что поселенцы подожгли дом в городке. По данным палестинцев, в результате инцидента пострадали еще два человека, в том числе 70-летний мужчина. Правительство Великобритании рассматривает возможность введения дополнительных санкций против израильских поселений, вплоть до полного запрета на торговлю с ними. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Источники заявили агентству, что министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд рассчитывает усилить давление на Израиль на фоне его решения развернуть строительство в зоне И-1 к востоку от Иерусалима. Одна из рассматриваемых мер – введение санкций в отношении товаров и услуг из поселений. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас Абу Мазан призвал Израиль отказаться от планов застройки зоны И-1 между Иерусалимом и Маале-Адумим, заявив, что проект нарушает международное право и ставит под угрозу создание палестинского государства. Он также поблагодарил ряд западных стран за совместное заявление с осуждением израильских планов. МИД Польши вызвал сегодня посла Израиля в Варшаве Якова Финкельштейна и выразил ему протест в связи с решением ЦАЛа прекратить расследование гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа около 2 лет назад. В результате удара погиб гражданин Польши. В польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что крайне разочарованы решением израильской стороны. Другие страны, чьи граждане погибли при этом ударе, Великобритания, Австралия и Канада, выступили с совместным заявлением, назвав решение Израиля постыдным. Это стало продолжением серии публичных протестов, включавших и вызов израильских послов. Недалеко от Берлина еще в прошлом году был обнаружен тайник с оружием в исправном состоянии. По имеющимся данным, его заложила российская разведка для проведения возможных терактов в Германии. О находке немецкие СМИ сообщили только сегодня. В МВД Германии заявили, что в Румынии задержан подозреваемый, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Об этом сообщает обозреватель КАН и Тамара Маргалит. Житель центра Израиля, мужчина около 40 лет, задержан по подозрению в сексуальных домогательствах в интернете в отношении десятков несовершеннолетних девочек. По версии следствия, в приложениях он выдавал себя за 16-летнего подростка и вступал в контакт с детьми и подростками в возрасте от 11 до 15 лет. Предположительно, он действовал таким образом около 4 лет. Арест подозреваемого продлен до понедельника. И в завершении выпуска о погоде. Завтра температура немного понизится, станет чуть свежее, однако жара по-прежнему будет сильной, а местами экстремальной. В воскресенье жара ослабнет еще больше, и температура вернется к климатической норме. В понедельник вновь ожидается небольшое потепление. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18.36, в Тель-Авиве 18.56, в Хайфе 18.48, в Твери 18.46, в Бершеве 18.57. и в Элате 18.45. Недельная глава Торы Китице. Это были главные новости к этому часу. У микрофона Олег Клоц. За развитием событий следите на радио Кан-Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Мейрушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: С вами Таня Барская, Кан-Река, программа «Культурный код».

0: превратил кино из аттракциона в искусство. Звали его Чарльз Спенсер Чаплин. Сегодня мы говорим о Чаплине.
1: Чарли Чаплин вышел из кино.

Вспоминая путь Чарли Чаплина, можно проследить историю кинематографа и, в общем, мира в целом. Как Чарли Чаплин придумал образ бродяги? Зачем он, одержимый стремлением к идеалу, стал сам себе и режиссером, и актером, и сценаристом? А ведь так и было. Почему его обвинили в поддержке коммунизма и выгнали из Америки? Какая странная связь существовала между ним и Адольфом Гитлером? Задумайтесь, а мы продолжаем.

Когда Чарли было около 5 лет, его мать потеряла голос прямо во время выступления. По легенде, которую сам Чаплин впоследствии охотно повторял, именно тогда маленький Чарли вышел вместо нее на сцену и запел. Зал принял его восторженно и стал сыпать монеты. После этого его мать больше никогда не пела на сцене, ее здоровье было подорвано, и она стала попадать в больницы. Для Чаплина и его сводного брата последующие годы стали чередой работных домов, улиц, случайных углов и временного жилья. С 13 лет Чарли Чаплин уже начал работать в театре, поначалу исполняя небольшие роли. Он попал в труппу Фреда Карну, одного из ведущих импресарио Британии, который специализировался на пантомиме и физической комедии. Гастролируя по всей стране и регулярно вывозя группу в Америку, он таким образом очень сильно помог будущей звезде всего мира. Чаплин провел в этой труппе несколько лет, выучился тому, что позже составило основу его кинематографа, то есть выстраивание комических сцен, работа с паузой. Он мог насыщать физическое действие своим самостоятельным содержанием. В 1910-12 годах эта труппа выезжала в США, и вот именно на американских гастролях Чаплина увидели, услышали, заметили и пригласили в кино.

Еще одна тема, хорошо знакомая, думаю, нашим радиослушателям. Эта песня положена на написанную Чарли Чаплином инструментальную тему из кинофильма 1936 года «Новые времена». По словам американского композитора Дэвида Шифа, мелодическая идея для написанной Чаплином мелодии была почерпнута из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. В свое время эту песню исполнил совершенно потрясающий Нэт Кинг Коул. С тех пор она живет. Смайл.

Чарли Чаплин попадает в индустрию, которая тогда только формировала свои правила. Немое кино начала 10-х годов прошлого века было вообще не тем, чем оно станет к концу десятилетия. Большинство фильмов тогда длились от 1 до 2 катушек, то есть от 10 до 20 минут. Камера, как правило, стояла недвижимо. Монтаж был очень прост. Никаких крупных планов, никакого специально выстроенного света, как стали, естественно, делать потом и сейчас. Никакого особенного понимания того, что ракурс что-то значит и меняет. Вставки текста объясняли зрителю все, что происходило на экране. Но Чарли Чаплин с самого начала чувствовал, что все это можно и стоит делать иначе. Он требовал дополнительного дубля, хотел переснимать сцены, задерживал съемки, и его работодатели были поначалу недовольны. Но фильмы с Чаплином продавались лучше других, и его приходилось терпеть. Январь 2014 года. Вторая неделя работы в Кейстоун, в этой компании. Чаплин снимается в короткометражке «Детские автомобильные гонки в Венес». И по его собственному рассказу, перед съемкой ему нужно было какой-то образ, какой-то костюм для персонажа. Он зашел в реквизиторскую и наугад собрал то, что нашел. Как вы думаете, что он нашел? Котелок, принадлежавший какому-то актеру, брюки, которому были велики, пиджак, которому был мал, огромные башмаки, что еще не хватает, трость. Усики он приклеил тут же. Они делали лицо смешным, но не превращали при этом в клоуна. Походку, которая слегка в развалку, с носками врозь, он просто придумал, одевшись на ходу. И по его словам, когда он вышел в этом костюме, персонаж сам стал подсказывать ему, как двигаться и как реагировать. Этот персонаж и получил имя Бродяга. Думаю, этот образ мы помним все.

Ох уж этот бродяга. Образ своеобразный. Внешне ведь он выглядит как человек, который пытается выглядеть прилично, не имея для этого при этом средств. Котелок и трость – атрибуты джентльмена, но все остальное не подходит по размеру, по виду. И это создавало постоянно комическое несоответствие, одновременно придавало образу определенное достоинство. Бродяга никогда не сдается. Уже только в 1914 году Чаплин снялся в 35 фильмах. Уже к концу года Чарли Чаплин был одним из самых популярных актеров страны. У него была такая фиксация на идеальном результате, что он вскоре просто стал режиссировать свои фильмы. Он сам писал сценарий, ставил фильм, сам снимался и после этого сидел в монтажной и резал пленку. Со временем, как вы знаете, он даже сам стал писать музыку к своим фильмам.

субботу я куплю билет. Заранее забрежет на экране свет, и Чарли на экране немое крутится кино. Великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Знакомый взгляд, нелепый вид, помятый, он через миг засеменит, смешно и виновато. Немое крутится кино, великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Ах, сколько выпало тревог над миром, но расстрелять никто не смог улыбки этой мир.

Вот засмеялся и затих, застенчив, сильнее диктаторов земных. Веселый человечек, немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Весь белый свет в тебе души не чает. Ты, Чарли, вечно нас смеши, чтоб мы добрели, Чарли, чтоб мы добрели, Чарли.

Чарли Чаплин, как и многие актеры, которые жили и работали, снимались гораздо позже него, стал известен еще и тем, что он мог снимать одну сцену десятки раз, пока она не станет идеальной. Актеры и съемочная группа иногда проводили с ним недели на одном и том же куске. Это замедляло производство, увеличивая бюджет, но Чаплин мог себе это позволить, потому что к тому моменту был одним из самых богатых людей Голливуда. Уже в феврале 2019 года он основывает свою собственную студию «United Artists». Его партнерами стали Дуглас Фэрбэнкс, Мэри Пикфорд, режиссер Гриффит. И вместо того, чтобы отдавать большую часть прибыли крупным студиям, звезды, они создали свою компанию и уже сами распределяли, контролировали и продавали производимые ими фильмы. Так что все начиналось уже так, как хотели они сами. Это давало им, и в данном случае Чаплину, полную творческую свободу. Теперь никто не мог ему сказать, что фильм долго снимается или слишком дорого стоит. Он был хозяином сам себе, а фильмы они продолжали поражать, шокировать и восхищать публику.

Давайте вспомним. 1921 год. Именно тогда выходит фильм «Малыш», первый полнометражный фильм Чаплина. До этого он снимал только короткий метр. Картина шла около часа. Это само по себе было заявлением о том, что немое кино способно рассказывать длинные истории с полноценными живыми персонажами. Сюжет фильма длился и строился на отношениях бродяги и брошенного младенца, которого он находит и воспитывает. Пятилетнего мальчика играл Джеки Куган. Этот фильм стал одним из самых кассовых своего времени и показал, что Чаплин умеет работать не только с комедией, но и с драматическим эмоциональным материалом. 1925 год. «Золотая лихорадка». Чаплин снимает ее в горах Сьерра-Невады и в студийных декорациях, которые воспроизводили Клондайк времен «Золотой лихорадки» 1890-х годов. Бродяга оказывается среди старателей, которые ищут золото на Аляске. В этом фильме были сцены, которые стали классикой, просто действительно классическими примерами немой комедии. В одной из них голодный бродяга, помните, вы это помните, варит и ест собственный ботинок методично, почти изысканно, как будто это обычный ужин. Это кажется абсурдным, но у происходящего на экране реальная основа. Во время «Золотой лихорадки» на Клондайке старатели действительно сталкивались с голодом и изоляцией, и в крайних случаях доходило до того, что люди ели ремни, обувь, кожу, пытаясь выжить. Чаплин считал «Лихорадку», «Золотую лихорадку» лучшим своим фильмом.

Потрясающий фильм 1931 года «Огни большого города» и фильм «Новые времена» 1936. Они уже вышли после того, как в фильмах появился звук. Но Чарли Чаплин считал, что звуковое кино модовременное. Он тогда, в эти годы, был убежден, пантомима и визуальный язык, который он развивал два десятилетия, универсальный голос привязывает актера к конкретному языку и может ограничить аудиторию. Бродяга, его герой, его персонаж, по его мнению, мог говорить с любым зрителем именно потому, что молчал. Поэтому Чаплин до последнего настаивал на немом формате. Он добавил в оба фильма музыкальное сопровождение, которое сочинил сам, и звуковые эффекты, но диалогов по-прежнему не было. В «Новых временах» в этом фильме есть единственный момент, когда бродяга что-то произносит вслух. Он поет песню, слова которой придуманы на несуществующем языке, смесь французских и итальянских слогов. Ничего конкретного. Чаплин, конечно, ошибся в прогнозе насчет звукового кино и фильмов будущего. Оно осталось, и бродяге пришлось когда-то исчезнуть. В финальной сцене картины «Новые времена» он уходит в закат и больше никогда не вернется на экраны. Персонаж бродяга в этом фильме уходит навсегда. J'ai notre socophore, j'ai notre citabore, j'ai la toula til à toi. La spinage au la bouchon, cigarette pote bello, si rapiche pas que l'épaule.

0: Поговорим о работе удивительной. 40-й год. Чаплин выпускает свой первый полностью звуковой фильм «Великий диктатор». Это была сатира на нацистскую Германию. Чаплин играл в ней сразу два персонажа – еврейского цирюльника и, конечно, диктатора Аденоида Хинкеля, правителя вымышленной страны Томания. Совпадений между Чаплином и Гитлером было несколько. Они не остались незамеченными ни современниками, ни самим Чаплином. Оба родились в апреле 1889 года. С разницей в 4 дня. Чаплин 16-го, Гитлер 20 апреля. Оба выросли в бедности. Оба сделали карьеру в одно время. Это были 1910-е годы. У обоих маленькие прямоугольные усики, которые стали их визитной карточкой. Чаплин носил их с 1914 года. К 40-му эти усики в массовом сознании ассоциировались именно с Гитлером. Позже Чаплин стал писать: если бы в начале производства картины знал о реальных масштабах нацистских преступлений, возможно, он не смог бы сделать из этого фильма комедию. Еще не было известно тогда широкой публике очень многое. Он начал работу, на самом деле, над фильмом о «Великий диктатор». Начиналась работа еще в 1938 году. Американские студии тогда вообще опасались выпускать антинацистские картины. Значительная часть кинорынка Европы находилась под влиянием Германии либо союзных ей государств. Чаплин финансировал «Великого диктатора» сам. Фильм имел огромный коммерческий успех. Его смотрели миллионы людей в мире, в США, Великобритании, разумеется. В оккупированных странах этот фильм показывали подпольно. Отношения Чаплина с американскими властями стали портиться.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок,

0: картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд.
1: Отношения с Америкой, с американскими властями ухудшались постепенно. Он никогда не принимал американского гражданства, оставаясь всегда британским подданным. Его политические взгляды – это было сочувствие рабочим, рабочему движению, выступление в поддержку открытия Второго фронта в годы войны, контакты с людьми, которых ФБР считало подозрительными. И это давление усилилось в эпоху маккартизма. Вспоминали ему и его фильмы, прежде всего «Новые времена», где он высмеивал индустриальный капитализм. Чаплин отрицал, что является коммунистом, но отказывался отрекаться публично от людей, с кем был знаком. В итоге в сентябре 1952 года Чарли Чаплин со своей семьей отплыл в Европу на премьеру своего нового фильма «Огни рампы». В открытом море он получает сообщение. Генеральный прокурор США аннулирует его въездную визу в Штаты. Для повторного въезда ему пришлось бы пройти слушание и доказывать свою благонадежность. Чарли Чаплин принимает решение не возвращаться в США. Отправляет представителя, который закрыл его американский банковский счет, перевел активы. Его поместье было продано, и Чаплин обосновался в Швейцарии на берегу Женевского озера, где и прожил до конца жизни. И еще. 1972 год. Американская киноакадемия решила вручить Чаплину почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кино как вид искусства. Это был первый раз, когда Чарли Чаплину предложили вернуться в Соединенные Штаты Америки с официальной гарантией безопасности. Чаплин согласился. В апреле 1972 года он прилетел в Лос-Анджелес. Ему тогда было 82 года. Когда он вышел на сцену, зал встал. Аплодисменты длились около 12 минут. Дольше, чем когда-либо, кому-либо в истории церемонии. Наверное, потому что каждый в этом зале понимал, что это овация не только Чаплину, но и самому искусству кино. Мы говорили сегодня и говорили спасибо Чарли Спенсеру Чаплину.

С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите.

0: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. В канцелярии премьер-министра Израиля резко отреагировали на требования Турции объявить израильское руководство в международный розыск. В Иерусалиме заявили, что давно не впечатляются лицемерием Анкары, а Реджеп Тайип Эрдогана назвали антисемитским диктатором, который устраивал резню курдов, поддерживает террор Хамаса и подавляет собственный народ. В документе также подчеркивается, что Израиль продолжит решительно пресекать попытки Турции дестабилизировать обстановку в регионе и жестко отвечать на любые угрозы своей безопасности. Ранее турецкий Минюст обратился в МВД страны с просьбой отправить запрос в Интерпол для ареста премьер-министра Израиля Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников из-за перехвата флотилии, следовавшей в сектор Газа. В Анкаре заявили, что опираются на ордера, выданные Международным уголовным судом по подозрению в геноциде и других преступлениях в Газе. Вчерашняя внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион, которая привела к сбоям в расписании и парализовала его работу, вызвала политический скандал. Премьер-министр обратился в партийный суд Ликуда с требованием исключить из партии председателя профкомитета работников аэропорта Пинхаса Идана. Сам Идан ранее заявил, что остановка работы была инициативой руководства, а не профсоюза. В письме на имя Бениамина Нетаньяху и министра транспорта Мири Регев он заверил, что никакой спланированной забастовки или акции протеста не было, а происходящее объясняется физическим и психологическим истощением сотрудников, у которых просто не осталось сил. Сегодня утром был застрелен 17-летний Карим Шалальда. Инцидент произошел в ходе беспорядка в городке Саир в районе Хеврона. Огонь по подростку открыл руководитель службы безопасности Равшат с одного из соседних поселений, заявивший, что почувствовал угрозу своей жизни. При обстреле ранение получил еще один палестинец. В Цаале заявили, что группа израильтян отправилась на прогулку в район, не относящемся к зоне Би, и подверглась нападению. Палестинцы начали закидывать их камнями. В армии подчеркнули, что вылазка не была согласована с военными. Палестинская сторона, напротив, утверждает, что поселенцы подожгли дом в городке. По данным палестинцев, в результате инцидента пострадали еще два человека, в том числе 70-летний мужчина. Правительство Великобритании рассматривает возможность введения дополнительных санкций против израильских поселений вплоть до полного запрета на торговлю с ними. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Источники заявили агентству, что министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд рассчитывает усилить давление на Израиль на фоне его решения развернуть строительство в зоне И-1 к востоку от Иерусалима. Одна из рассматриваемых мер – введение санкций в отношении товаров и услуг из поселений. МИД Польши вызвал сегодня посла Израиля в Варшаве и выразил ему протест в связи с решением ЦАЛИ прекратить расследование обстоятельств гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа около 2 лет назад. В результате удара погиб гражданин Польши. В польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что крайне разочарованы решением израильской стороны. Другие страны, чьи граждане погибли при этом ударе, Великобритания, Австралия и Канада, выступили совместным заявлением, назвав решение Израиля постыдным. Это стало продолжением серии публичных протестов, включавших и вызов израильских послов. Недалеко от Берлина еще в прошлом году был обнаружен тайник с оружием в исправном состоянии. По имеющимся данным, его заложила российская разведка для проведения возможных терактов в Германии. О находке немецкие СМИ сообщили только сегодня. В МВД Германии заявили, что в Румынии задержан подозреваемый, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Футбол. ФИФА дисквалифицировала игроков сборной Аргентины Леандро Паредеса и Ноэля Малину за участие в драке после финала чемпионата мира, прошедшего в прошлом месяце. Паредес отстранен на 10 матчей, а Малина на 7. Кроме того, аргентинец Тиаго Альмада и испанец Гави получили одноматчевые дисквалификации. И в продолжение темы дисциплинарная комиссия ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 250 тысяч евро. Поводом стал баннер с надписью «Мальвинские острова – это Аргентина», который игроки развернули во время одной из акций. В завершение выпуска о погоде. Завтра температура немного понизится. В воскресенье жара ослабеет еще больше. Температура вернется к климатической норме. В понедельник вновь ожидается небольшое потепление.
Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18.36, Тель-Авиве 18.56, в Хайфе 18.48, в Твери 18.46, в Бершеве 18.57, в Элате 18.45. Недельная глава Торы Китице. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите завтра на радио Кан Река в 7 часов. Всего доброго и шаббат шалом. Мейрушалаем.

Доготералит фон Михоэл Лайнванд фон Ашкелон. Вайтер винентер, ленгер вибрейтер, хдрейзих арумет виацедрейтер, фун штурем винтен бейнер зих вигн, унтер дернос их мурмл анигн, восмир дер винтер, митн шлаксрегн, хтрогим дем либн нигн анткегн, ди нит фарнигер шебликн фун вкине, верн антрунен, фар дер негине, сшитст мих дер ниген, мит етве дер ноте, немт мих арум, мит зайн варем энотем, хфил зих ви эйнер фун ди адирим, вайл фун ди кланген биних баширемт, сверт аганейден дер ойлем газе, потер фун дайгес, гбин абармазл.

0: Доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники. В студии звукооператор Михаил Ольшванки, Грихарев. И необычайно рад назвать, наконец, после долгой паузы, имя одного из самых замечательных моих, ваших бесценных гостей. Блогер, подкастер Дмитрий Спиранский, он же Чаймастер. Нынче тема Димы же и предложена, и подготовленная — Марк Ротко. Дамы и господа, музыку по традиции тоже подбирал Дима. И это дает мне возможность, помимо того, что сейчас с Димой поздороваюсь, спросить, что мы, почему, главное, мы это прослушали. Привет, Дим.
1: Шалом алейкум всем слушателям. Я очень рад вернуться. Действительно, вот сейчас встретились, и такое впечатление, что уже годы пролетели. Очередная жизнь ушла куда-то без наших эфиров совместных нервно-паралитических. Да. И очень-очень рад вернуться. Спасибо всем заранее. А Марк Роткович или Марк Ротко, Маркус Роткович, да. Почему, зачем? Ну, начнем с песни. Как ты сказал, песня, она казацкая, вольная, без всяких религиозных коннотаций, что самое важное. И она отправляет меня, вот, наверное, к первой. Да? У меня вот как у каждого героя, персонажа, наших невезучих или просто наших разговоров. Например, мы говорили об этом архитекторе замечательном.
0: Мендельсоне,
1: да, Эрихе. Всегда есть какая-то маленькая деталь, которая западает мне в душу, и вот неважно, что происходит, она у меня там торчит. Да, как шпенек такой, и я всегда вспоминаю вот некий такой, не знаю, как амулет, связанный с этим человеком. И в случае Марка Ротко мне вспоминается один его сон или его кошмар, если честно, который он рассказывает, который, ну, описывает, вернее, уже, из детства, из далекого, причем это тот кошмар, который к нему постоянно возвращался, это казаки, которые налетающие на еврейское местечко, городок и творящие погром. Да? Если так обращаться к истории, к Википедии, это как раз то время, 1903 год, когда Марк Ротко родился в Двинске, еще тогда принадлежащей территории Российской империи. И вот это как раз время погромов первой революции 1905 года, погромы, которые после трагической смерти Александра Освободителя, царя, сопровождались Кишинев. В общем, вся вот эта вот веселуха, которая началась, ну, в кавычках, конечно, с конца 19 века, и, естественно, что передалась по всей Российской империи, где, собственно, проживали евреи, еврейские общины, черта оседлости, так сказать, и в 20 век. Вот, и поэтому я решил начать вот так боево.
0: С такой песней, соответственно.
1: Да, как некий такая метаморфоза перехода меня, так сказать, с резервной службы на службу, так сказать, культуры.
0: Я хочу сказать, что, значит, это Маркус Янкелевич Бендетович Роткович, так звали Марка Ротко. Я, если можно, только на одну фразу вклинюсь. Я хочу, чтобы эпиграф, если можно подобрать к сегодняшней программе, то, мне кажется, это его фраза, уже сказанная, конечно, вдалеке от его рождения, уже сказанная им, как маститым художником. Картины не изображение переживания, они и есть переживания.
1: Да.
0: Вот. И я дальше, я тебя внимательно слушаю, просто мне это было важно проговорить. Это вообще-то, это, мне кажется, не только для Ротко, для всех больших художников, мне кажется, картина является не изображением переживания, а самим переживанием.
1: Вот здесь я хотел бы передать привет, пользуясь наглостью собственной, врожденной и недавно снятой каской с головы. Мне кажется, что Марка Ротко можно отнести к некому такому понятию, которое я еще нигде не слышал, но сформулировал мне его очень умный человек. Привет, Светлана Нинашева. И это квантовая живопись. Вот к чему. То есть, естественно, что если вы откроете Википедию или любой, так сказать, журнал, связанный с искусством, то Марк Ротко будет принадлежать к абстрактному экспрессионизму. Конечно же, являясь кстати, в моем понимании, наверное, величайшим американским художником всех времен и народов. Есть этому аргументы. Естественно, что, опять же, если вы заглянете в топ американских художников, то там скорее другие имена, о них мы тоже поговорим, появятся. Но вот Марк Ротко, мне кажется, это тот, который создал, во-первых, пришел и создал уникальный стиль, да, который невозможно спутать ни с чем. Я имею в виду его последние работы, да, то есть вот о которых мы поговорим. Скорее всего, но... Что бы я хотел заметить относительно твоего замечательного эпиграфа и квантовой живописи, это то, что почему так мне дороги его картины, когда ты смотришь на них, то в тебе что-то меняется. Да? То есть это уже вот именно... Но ты не смотришь на что-то фигуративное, да? Ты смотришь на цвет, ты смотришь на какие-то намеки на прямоугольники, но опыт переживаешь ты, благодаря тому, что ты смотришь на то, что изобразил Ротко, как он изобразил это, и, собственно говоря, понятно, что даже Рембрандта, когда смотрят, люди что-то переживают, но здесь это по-настоящему трансцендентальный опыт, потому что ты имеешь дело с чем-то абстрактным, то есть ты не смотришь на что-то конкретное, скорее всего, ты смотришь на себя, на какое-то отражение. Да, своей собственной личности, своих переживаний, своего нынешнего психологического состояния, который тебе с помощью вот света, с помощью вот этого вот... опять же, нужно понимать, что... почему еще трансцендентальный? Потому что Ротко, он еще и... Ты не просто смотришь на его картины, они находятся в неком пространстве всегда. То есть вы никогда не увидите картины Ротко рядом с фотографией,

0: опять же, очень приятно записывать эту передачу в месяц Илуль, да, который, собственно говоря, посвящен еврейской традиции, исследованию собственной души человека, да, и перед грядущими нашими праздниками, грозными днями, Рош-Шана и т.д. и т.д., да, праздник шалашей. Вот как раз об этом. Все творчество Ротко и как бы и то, что мы делаем.
1: Вот смотри, как удивительно. Ротко, казалось бы, на первый взгляд, на поверхностный, неправильный, очень далеко ушел от еврейства. Он хедер заканчивал, насколько я помню, отдавали, да. И, в общем, в конце своей биографии, да, это маститый художник, это человек такой, в общем, светский, сказал бы я, в достаточной степени. А в результате, через то, что он сделал, мы возвращаемся обратно к его корням.
0: Однозначно. И надо сказать, что вот, ну, как бы, опять же, Ротко большой поклонник Ницше. Ницше, да, заявил когда-то, как говорят в анекдоте, что Бог умер, а потом Бог сказал, кто умер на самом деле. Это был Ницше. И это очень повлияло. Да? То есть есть некий круговорот вот этого абсурда в жизни. И понимаешь, мне кажется, что Ротко, как любой человек, во-первых, думающий, да, он начинал, безусловно, так сказать, в Двинске, когда он родился. Отец его был фармацевтом. Уважаемая профессия, которая требовала высшего образования на тот момент, и мать, и отец, да. А при этом его отец, воспитанный тоже в религиозной традиции, был откровенным антирелигиозным марксистом, так его определял сын, да, младший, Маркус. И это то, что он передавал, естественно, хотя он не отвергал религиозного обучения, которое получали дети, потому что оно было, опять же, традиционное, да. Там Бог с ним, как бы. Человек понимал, что то, что ребенок получает дома, и то, что он получает в хедере, это две разные вещи, которые могут сойтись, а могут и нет. Это уже, в конце концов, ребенку самому решать. И да, именно после того, то есть из-за трагических событий, когда в 1913 году Марк Роткович уже со своей мамой и сестрой присоединились к старшим братьям и к отцу, да, в Портленд, штат Орегон, репатриировались, то есть, опять же, от новых волн, так сказать, погромов маячущего на горизонте призыва старших сыновей в российскую армию. Опять же, приближалась Первая мировая война, это было в воздухе, это было понятно всем тем людям, которые немножко нос по ветру держали, а в Двинске их было аж 50 тысяч, которые держали этот нос по ветру, свой, конечно. Так вот, то есть, фактически, 1913 год, приезжает Ротко в Америку, и через несколько месяцев его отец умирает от рака страшнейшего. И вот оставшись... То есть, последний раз, когда Ротко, и он фактически чуть ли не клятву себе что-то такое дал, когда он зашел в синагогу, да, ты кадиш, все такое, сказал, что больше я туда не захожу. Но, опять же, все его искусство именно последние, допустим, 8-10 лет, о котором мы его, собственно, и знаем, вот эти вот пятна световые, это все, опять же, капеллы, да, то есть места отдельные для этих картин, опять же, капелла Ротко в Хьюстоне, да, откуда мы следующую композицию, кстати, послушаем, написанная специально для этого, ну, она, понятно, была христианская, но, опять же, так как Ротко активно вмешался и в архитектуру этой капеллы в Хьюстоне, ну, она очень мало похожа. И с помощью...
1: Чем активнее он вмешивался,
0: да,
1: тем меньше она становилась.
0: Чем меньше она, да. Но, хотя, в общем-то, заказ был католический. Вот, и 14 его картин, которые там висят до сих пор, опять же, обозначающие 14 станций Христа, да, по Виа Долороса, Звездному пути. В общем, смысл в том, что никуда он от религии не мог отойти. Никогда.
1: Был в его жизни даже какой-то удивительный момент, когда он хотел стать профсоюзным лидером.
0: И, да. Значит, да.
1: Это тоже, ну, как житейские волны относят человека в разные места, но тем не менее, ты знаешь...
0: Ну, слушай, он был в Портленде, это было прекрасное время, 1917 год, если я не ошибаюсь, когда он только что закончил с отличием школу. И он, естественно, проверял, куда вот он пойдет дальше. Нет, даже 21-й год. И Портленд в то время — это потрясающее место, где Эмма Голдман выступает, на секундочку, да, выступает один из крупнейших синдикалистских

0: профсоюзов, он именно из Портленда. В общем, там было что послушать и было что сказать. Уродка, кстати, вот оттуда, вот это его школа, когда именно аргументировать свое мнение очень четко. А уж в политике он был подкован, потому что он не менее рабочих радикалов.
1: Жизнь подковала.
0: Да-да, конечно. Он был с улиц, он был с этих бесконечных многих работ, которые сменяли одна другую, потому что нужно было кормить, так сказать, мать и братьев, сыновей. И после этого прыжок в Йель, на секундочку, да, то есть нужно понимать вот это вот, да-да. Ну да, да.
1: Я хочу там добавить вот по поводу кормить. Мы поговорим об этом, давай послушаем следующую композицию.
0: Да, Мортон Фельдман, Ротко Чапелл, как раз...
1: Ты хочешь предварить, сказать несколько слов о ней?
0: Нечего сказать, мы наполнили эту программу той музыкой, которая либо наполняет нас содержанием и неким взглядом вовнутрь, либо как-то соотносится минималистически к нашим реалиям сейчас. Мне кажется, это важно. То есть музыка всегда скажет больше, чем наши слова, и вот поэтому она кротко имеет непосредственное отношение.

0: В студии чаймастер, то бишь Дмитрий Спиранский, блогер, подкастер. Говорим, Дима говорит, о марке «Ротко». Слушали только что композицию прелюбопытную Мортона Фельдмана «Ротко Чепел». Я хочу одну штучку, так сказать, успеть проговорить, потому что мне она тоже показалась симптоматичной. Вот помнишь, я тебе сказал, я после того, как музыка пройдет, я добавлю. Вот я знаю, что читал, во всяком случае, что многие, не многие, но некоторые упрекали Ротко в том, что он не работал на нормальной работе, чтобы обеспечивать полностью своих мать, например. Вот, мог бы сделать больше, говорили с укором родственники. А я думаю, что Ротко уже тогда был, знал, может быть, и смутно, но знал, чего он хочет, куда он идет, к чему он должен прийти. И я думаю, что это очень важно, когда ты понимаешь, когда тебя упрекают с каких-то сторон, что ты делаешь что-то не так, но ты не ведешься на эти, так сказать, критические стрелы, ты не огрызаешься, ты идешь все равно своей дорогой. Это мы часто говорим об эгоизме художников, об эгоизме разумном, потому что если художник не будет обращать на себя и на какие-то важные детали в себе внимание, он не будет художник. То есть он будет хороший человек по жизни, всем все, так сказать, обязанный сделать, сделавший, но не ставший художником. Это очень важно. Мне кажется, что Ротко всегда, как бы, при всех поворотах и на всех поворотах его судьбы занимался своим, как бы, своей художнической работой. Или шел к ней, или выковыривал ее из быта. Он шел туда, и он этим занимался. Это и была его работа и его тягота. Вот, я просто, мне показалось важно об этом сказать, потому что жизнь предоставляет огромное число каждому, кто станет, кто становится художником, огромное число подножек. В том числе, ты сначала сделай это, а потом займешься этим. Ты сначала покорми тех, других, третьих. Он делал, что мог. А если говорят, что мог бы больше, то нет, тогда бы он не стал Марком Ротко. Вот я просто хотел сказать об этом.
1: Да, ты вначале медбратом поработали там на уборке подъездов, а потом мы посмотрим, как ты вольешься в нашу элиту.
0: Да.
1: У меня всегда в голове вот это торчит, по-моему, опять же, со времен передачи о Мендельсоне, да, что люди, которые, то есть, опять же, мы имеем дело с мигрантом. Марк Ротко получил гражданство, приехав в возрасте 10 лет в Америку, в 13-м году, 1913-м, он получил гражданство только в 38-м, что нужно понимать, да, вот, это раз. Во-вторых, абсолютно точное твое замечание, оно важно еще и тем, что действительно человек пришел к занятию искусством, скажем так, довольно поздно. То есть он не рисовал в детстве. В детстве он учился. Научился читать, да. Он работал, если не сказать пахал, так сказать, с молодых ногтей. И мало того, человек к успеху шел, он вообще хотел быть инженером, если я не ошибаюсь, или юристом, то есть поэтому он попал в Йель, он попал туда по стипендии, которую через год его обучение отменили, и поэтому он, и вообще он ушел оттуда, потому что он понял, ну, то есть отменили ее из-за некого скрытого антисемитизма, сейчас это уже доказано, что просто когда поняли, что человек из еврейской семьи и все остальное, ну, год дали, но потом обрубили, и он это понял. Он это понял, он прочувствовал весь этот элитизм этого замечательного учреждения. И извините, человек из грязи поднят. То есть из Портленда в Йель, да, нужно понимать. И учился на отлично.
0: Из Двинского в Йель.
1: Из Двинского вообще, да. Не, я попрошу, Даугавпилс есть у этого. Слушай, Даугавпилс вообще, если отвлекаться, да, а я, ты же знаешь, очень часто люблю отвлекаться, потрясающий город. На самом деле. Я никому не советую уходить в музей Ротко в Даугавпилс и просто так потратить 10 евро. Не стоит. Лучше послушайте нашу передачу и почитайте Википедию.
0: Неожиданный ход.
1: Да, или просто музей Тейт в Лондоне сходите. Модерн, Тейт Модерн. Так вот, смысл в том, что вообще из Двинска, например, Соломон Михаэлс родом. На секундочку, чтобы вы понимали, какие люди. Один из любимейших раввинов вообще всея вселенной, Авраам Ицхак Акоин Кук. первый раввин государства Израиль, который на самом деле показал, что и раввины могут быть человечными и понимающими вообще в сионизме и просто в человеческой натуре. Настоящий гуманист, мне кажется, потрясающий, как бы, я думаю, любой художник, который себя вот к еврейскому, так сказать, в искусстве немного относит, должен знать вот работы Рава Кука. Потом, извините, учитель Шагала из Двинска тоже. Короче, там целое огромное количество, я уже не говорю про Оскара Строка, огромное количество вообще четких людей из Двинска, из Даугавпилса нынешний. Вот, мы уже про Кюхельбекера вообще...
0: Молчим.
1: Да, молчим, который... в Равелине там посидел. Ссылка вообще ссыльный город, вы понимаете? На берегу Балтийского моря. Так вот.
0: Ссыльные города, они довольно неплохие потом в интеллектуальном смысле, как бы, содержании.
1: Абсолютно, да? Абсолютно. И вот оттуда Марк Роткович. То есть человек уже там нюхнул пороха, и после Еля, возвращаясь срочно, так сказать, уже 1920-е годы и т.д., человек попал в Нью-Йорк. Почему он туда попал? Потому что он всегда, и вот здесь я подчеркиваю твою мысль основную, который не забыл. Он всегда зарабатывал сам себе на жизнь. Да, может быть, на мать не хватало, но когда на... Но в Нью-Йорк он пришел с одной части. Большой город, там заработаю. И действительно, он брал любые работы, пока не понял. То есть он совершенно случайно попал там в Парсонс, попал к этим художникам, так сказать, он учился. Опять же, 20 век, то есть на носу, в общем-то, Великая депрессия, и он учился у художников.
0: Сам. И надо было наверстывать.
1: Да, и он, то есть это человек уже за 20, грубо говоря, но когда он пришел к этому, он занимался только этим, он занимался искусством, и даже на подработке, которая у него там 23, по-моему, 26 лет, он преподавал детям лепку и рисунок там в Бруклинском еврейском центре. И еще понятно, то есть он всегда сам говорил очень честно, еще непонятно, кто там у кого учится. Либо дети у него, а скорее он у детей. И он, кстати, всегда это... Во-первых, вообще сумасшедший человек был. Но именно вот это вот, я занимаюсь искусством, и все. И да, были, конечно, ты правильно заметил, вот от семьи были претензии. Угу. А вот, но семья там нормально получила потом.
0: Потом, да, но мне просто кажется, что это не так легко. Ты знаешь, я тебе скажу, вот совсем как-то я тоже отдамся во власть воспоминаний, когда приехал, то как бы я прекрасно помню, как мне звонил какой-то сослуживец отца, который к этому времени здесь был какое-то количество лет, и он мне говорил, значит, ты должен пойти работать в магазин «Тамбур». Краску продавать. Угу. Потому что, ну, в конце концов, что ты будешь думать о каких-то литературных делах, зачем это все нужно, как бы. И, а я понимал, что нужно терпеть и не отклоняться. И это очень трудно, когда тебе говорят в ухо, с одной стороны, с другой стороны, да, как бы, и Ротко этого сполна изведал, и поэтому большой молодец, Марк Роткович.
1: Да, и художники могут быть примером для подражания. Как бы, может быть, не всегда в здоровых привычках, но вот в этой, как сказать, стержне в этом, чтобы не прогнуться под бытовые обстоятельства, да, Ротко тут конкретный. Ну, опять же, человек был идейный. Вот что я могу сказать. Я, кстати, еще одну интересную мысль у тебя подхватил буквально в начале передачи, и мне кажется, стоит ее тоже... выставить во главу угла, о том, что Ротко в творчестве вообще на протяжении всех его там, 40 лет, которым я занимался, интересовало изображение и отображение идей, и меньше, допустим, фигуративности, то есть прямо с самого начала, или там людей, или еще, это всегда было передать что-то, что-то большое. И вот в этом, кстати, многие исследователи его творчества видят как раз-таки его еврейство, да, проявление вот это вот, ну, то есть там доподлинно неизвестно, ходил ли он там на уроки Торы тайком ночью, да, но я думаю, что в нем это было, да, и заложено и его образование. И, понимаешь, он жил в такое время, да, то есть вообще он успешно, так сказать, уехал от погромов, но как человек очень яркий, то есть понимающий, не то что яркий, а... очень остро воспринимающий, да, как настоящий художник происходящее, и тема Холокоста, и Второй мировой войны мимо него не прошла. именно это и... То есть после именно 45-го года человек просто не мог рисовать людей больше, и все. И он об этом писал и говорил, что уже, ну, это бессмысленно. Ты не можешь никакой фигурой в искусстве изобразить то глубины отчаяния или ужаса, да, которое вот было. То есть и он перешел на эти формы и постепенно начал переходить. То есть... Опять же, все время отображение каких-то концепций, да, отображение понимания мира, да, и вот это то, что, как бы, собственно говоря, и очень много корней к этой теме идет от изучения, как раз-таки, и там, ну, как бы, и каббалы, то есть именно поймите мир, поймете себя.
0: Мне кажется, что Ротко один из тех, ком наиболее... сложным образом там переплелось и воплотилось в его искусстве религиозное содержание, то есть которое как бы формально было отвергнуто, которое, казалось бы, но это неправда, не очень интересовало Ротко. На самом деле все, что он сделал, и главное в финале, так сказать, чрезвычайно плодотворно, последней стадии, да, это, в общем, очень сложно переплетенное там в нем касание, наверное, сути еврейства. Мне так кажется.
1: Слушай, я могу опять же, что-то меня дернуло обратно в Даугавпилс, в Двинс.
0: Пожалуйста, поперемещаемся свободно.
1: Он в начале в начале 20 века принадлежал Витебской губернии, если кто знал. Просто так. Информация, которую вам не важно запомнить. Но почему это важно прямо сейчас? Потому что в моем понимании есть некий такой творческий треугольник золотой нарисованный, потому что вот в Двинске, условно говоря, Ротко, Роткович, и чуть южнее... Угу. В зону оседлости, если мы забираемся, то там у нас Сутин и Шагал.
0: Угу.
1: И вот если мы уже конкретно сейчас таким вот лопатой каббалы копнем, то можно так вот свести к неким темам, то есть основным, которые эти люди, опять же, кому-то еврейство было чуждо, где-то оно из него как бы выветрилось, это уже, как бы сказать, мы в голову мертвеца не залезем. Но оно в творчестве есть. И вот моменты, допустим, у Ротко, как бы, мне кажется, человек огромным количеством своих работ выписал тему смерти, нереально просто. Сутин, по-моему, изображал боль, да, вот через все его творчество, вот эта боль проходящая, как бы, и никуда не исчезающая, и Шагал, который как раз наоборот, он больше копал в сторону души, да, души человеческой, его проявлений, да, чудотворных или тоже боязнь. И вот каждый из этих, из этой троицы, которые, собственно говоря, на расстоянии нескольких километров, сотен километров, жили друг от друга, и вот, возможно, что-то в этих местечках варилось такое, что они уже не могли, как бы, от этого, ну, никак убежать. Это уже в них сидело. Причем каждый из них очень разный художник, очень разные судьбы, и, но мне кажется, вот эти моменты,
0: мне, например, очень... Я честно, вот так тебе, как на духу, я не задумывался, что это складывается в такой треугольник. Если все время рядом шагали в сознании внутри Сутин и Шагал, извиняюсь за тавтологию, Шагал, то Ротко, пока ты, значит, не заставил меня вспахать его биографию, как бы в этом треугольнике не участвовал. Значит, и для меня это тоже очень... Ты то, что ты сейчас сказал, очень интересно, правда, really. Как каждый по-своему желали, не желали, открещивались, не открещивались, вообще нет разницы. Просто оно в них проступило. И вот так в каждом из них интересно. Вот так по-своему это преломилось. Вот это и есть завораживающее чудо-то искусство.
1: Абсолютно. И, опять же, это к вопросу о корнях. Да, и можно сказать, что, кстати, Ротко вот в этом отношении, то есть я понимаю, что и Сутин, и Шагал, может, потому что рванули во Францию где-то, там вся ситуация, она как бы европейская, вот эта старая Европа, она как бы, ну, и Париж, и Монмарт, и все остальное, как бы, ну, ты художник по-любому. Вот в этом отношении Ротко, который рванул в Америку, вернее, его родители, так сказать, и он вырос там, Америка же всегда была... Ну, то есть, кто в Америку, Соединенные Штаты Америки, воспринимал как центр искусств? Он действительно стал таким после Второй мировой войны, когда Европа, Париж, естественно, Берлин, все, ну, не, если не пришло в упадок, то затормозилось очень серьезно. Плюс огромное количество европейцев рвануло в Америку, да, и философов, и художников, и архитекторов. А тут как бы свои появляются. Но вот в этом отношении я могу сказать, что Ротко, он не считал себя художником. То есть два момента важные мне отметить. Он не считал себя таковым. То есть он где-то, у него вот этот вот философский подход был. Понимаешь, он, когда его спрашивали, он говорит, то, как я выражаю свои идеи, это не очень важно мне, что там художественной живописи. Очень похож на отношение Башевица Зингера, который не считал, что его литература что-то там стоит особенно. Просто, ну вот, литература не изменяет, то есть как живопись, не изменяет человека, не изменяет судьбы мира. Но я этим занимаюсь, чтобы высказать что-то. То есть это мое современное видение философии. Вот так вот, один текстом, другой, так сказать, цветом, не знаю, кистью выражал. Но ни один, ни тот, ни другой не считали себя профессионалами вот этого конкретного вида искусства.
0: Я хочу вообще параллель совсем, то есть не параллель даже, а просто ассоциация. Извини, вклинюсь. В литературе, например, ну, это волна эмиграции, будем считать, это та же самая первая волна, которая mm-hmm. всех перенесла кого куда. И вот интересно, Нью-Йорк и Париж. В Париже было огромное количество замечательных русских поэтов. Мы сейчас... Ну, там и еврейских поэтов, естественно, среди русских поэтов было много еврейских поэтов. И удивительно, они продолжали Серебряный век, они продолжали то, что они делали в России. Я читал поэзию тех, кто оказался в эмиграции в Америке в то же время. Они как будто бы застряли на золотом веке русской поэзии. У них не было Серебряного века. Они не добрались до него. Ты читаешь, как будто ты читаешь после Пушкина что-то. Они остановились. Франция давала толчок, по крайней мере, продолжать. Пусть не обновлять, но продолжать Серебряный век. Америка их затормозила. Тем удивительный перенесенный в живопись случай Ротко, который вырвался, и который, так сказать, ну, еще один из наших, считай, который прорвался, да?
1: Да.
0: Который действительно стал художником-новатором.
1: Да, ну, опять же, он, как бы сказать, это вопрос вот... К нашим вот этим вот номадическим движениям сейчас в 21 веке, люди, которые сейчас, условно говоря, уезжают из обстоятельств из России, из Украины, из Израиля, кстати, тоже, куда они едут, да, в какие центры, то есть там есть Белград, условно, есть там Будва, есть Париж, я не знаю, для кого-то Лондон, Берлин, но я заметил, что несколько художников и музыкантов именно израильских, родившихся здесь, уезжают в Берлин, например. Или в Бостон. Да? То есть есть какие-то моменты, да, есть какие-то точки, куда люди перемещаются. Ну вот Ротко, он, конечно, переместился, еще будучи ребенком. Но вот может быть, кстати, я думаю, поэтому он и не возглавляет вот этот список топ американских величайших художников, потому что он там не родился, он не из США, да. То есть фактически он гражданин, да, как можно сказать, в 1938 году получил этот свой статус. Но действительно, а почему бы и нет? Потому что человек на самом деле, он как бы носитель этой самой американской мечты, понимаешь? Иммигрант, прошел рабочий класс, стал... Ну,
0: состоялся.
1: Да, состоялся, то есть он был антибуржуазным всю свою жизнь. Но, окей, достаток все-таки его настиг. К счастью, интеллектуал безусловно. То есть только по его работам.
0: Да и книгу он написал.
1: Да, да, достаточно. Пытаясь объяснить свое творчество, высказать мнение по другим каким-то вопросам. То есть, слушай, человек, который поднялся в Нью-Йорке вообще, ну что может быть более ультимативнее, чем успех
0: американский? Да я не знаю, сколько еще после него человек смогли подняться в Нью-Йорке.
1: Ну, вот там уже Энди Уорхол был. Но, слушай, человек, как говорится, самый дорогой художник, продаваемый и при жизни,
0: да.
1: и еще и больше после смерти. Ну, куда еще дальше? Не самый лучший. То есть, ну, я его отмечаю, потому что...
0: Слушай, давай с музыкой, я как хранитель времени, тут уже смотрю, нам мы поскакали. Я ставлю следующий трек, который ты подготовил, а следующий трек у нас...
1: Муслим Гаус.
0: Муслим Гаус, да. Что за группа, два слова?
1: Это группа потрясающая из одного человека, Брин Джонс его зовут, из Манчестера. Это музыка, которая сегодня у нас будет очень много звучать. И мы не поговорим после того, как прослушаем немножко вот этой эстетики минималистической, продолжается, но уже английская, не американская.
2: So,

0: லெப்டினன்ட் கர்னல் விஜயகாந்த், பட்டிகுளம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமாண்டர். எதிராக ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரக்கா அடைந்தார்.
1: பெரிய உபகாரம்.
2: Вот так вот. Нас в студии Дмитрий Спиранский, чаймастер. Мы говорим о марке «Ротко». Дима рассказывает необыкновенно интересно. Простыми предложениями, говорю я. И сейчас мы слушали очень странную группу. Я, друзья мои, бесценные, я, наверное, был человек, который в тестовом режиме испытал эти композиции, которые сейчас вынуждены слушать вы. Но я их все отслушал безмолвно.
3: Стойко.
2: Стойко, да. Скажи мне просто несколько слов по поводу этой удивительной группы, состоящей из одного человека, и, точнее, не так. Что заставило тебя включить в свой невероятно интересный плейлист эту группу?
3: Ну, во-первых, любовь. Любовь к радиостанции «Канрека», на которой я хочу, чтобы в твоей именно передаче, при твоих передачах звучала самая передовая, самая забытая и самая крутая музыка. Это во-первых. Поэтому «Муслим Гаус» звучит на «Канрека». Это уже звучит само по себе. Да? Тем более, когда мы говорим о квантовой живописи. Должно звучать что-то вот, ну, совершенно невероятное. Я бы не сказал, что это что-то гениальное. Это крутая музыка человека, который начал ее писать. Фактически вот эту вот минимальную электронику, дроны, индустриальные моменты, перемежающие записями с Востока именно Иран, Палестина, Индия, Пакистан, Китай даже. В общем, Брин Джонс, такой вот человек, начал писать в Манчестере музыку в 1982 году. Его так поразило завоевание государством Израиля Ливана, вот эта вот операция, да, Шломо Галиль, что он начал писать музыку. И надо сказать, что текстов, во-первых, в этих песнях нет, кроме
2: вот этих... Разговоров?
3: Да-да-да, кроме разговоров, кроме каких-то записей с радиостанцией. Мы, кстати, одна из композиций, которую, я надеюсь, мы услышим, там будет даже иврит. Вот, у нас обязательно должен прозвучать иврит, но никто не знал, что это иврит прям из Израиля через Манчестер возвращается обратно. То есть такие круги. И надо сказать, что большая часть... Вот в моем понимании он очень близок к Ротко. Да? То есть, во-первых, музыка, которая предвосхитила то, в чем мы живем сейчас. В 82-м году человек начал топить, как говорят сейчас молодые художники, за Палестину, да, за организацию освобождения Палестины, то есть за Хамас. И, в общем-то, будучи из Манчестера, то есть все его песни — это лозунги. Это либо лозунги, либо отсылки к какой-то ситуации, там, допустим, я не знаю, в Ливии. Или у него огромное количество названий израильских, там, да, то есть от не Наблус, а именно Шхем, да, Джинин, куча всяких названий городков в Газе, частично существующих, частично нет, но также и в Иране. Опять же, и, в общем, таким образом он какую-то свою позицию, да, свое фе выражал по поводу и, так сказать, того, что происходило в то время, и надо сказать, что не так уж много, и, то есть огромное количество альбомов, надо сказать, что у него примерно 90 альбомов, большинство, по-моему, при жизни очень большие проблемы были издать, потому что его еще тогда... еще не было такого глагола, кенселили, да, его отменяли еще вот в прошлом веке, не давали с такими названиями выпускать пластинки, которые как бы еще и изображения несли, там, ультра, там, фотографии Ширин Эшат, например, женщины с Калашниковым, с различной вязью арабской, то есть это люди как-то не понимали даже в Манчестере, который привык, собственно говоря, к прорывам в музыке, да, и в идеологии, но вот как-то не прижился Брин Джонс. И поэтому очень мало у него... Кстати, у него только ближе к концу жизни живые выступления были, где он там крутил свои вот эти замечательные композиции. А, в общем, такой вот тоже некий пионер, такой партизан. Мне не важно, как бы мы, опять же, можем называть название его, читать его, эти композиции, нет, но вот именно отношение, да, к какому-то вопросу, связанному с жизнью на Земле, да, через очень абстрактную, очень минималистическую музыку, мне кажется, роднит его с творчеством Родко, с подходом.
2: То есть, да? Метод, то есть... метод, да.
3: Да, именно так. И мне кажется, что вот где-то они там бы, если встретиться... Он умер очень рано, надо сказать, Брин Джонс. Он всегда себя называл Муслим Гаус, это группа. Да, то есть о себе он говорил во всех, не так много их было, интервью, как мы. Да. То есть тоже такая небольшая мегаломания, но потому что он глобально мыслил в своей музыке, которая, кстати, повлияла на многих, очень таких серьезных музыкантов, которые более известны, чем он.
2: Да. Ну, с другой стороны, я не знаю, ну, опять-таки, тут я должен заткнуться, потому что дело не в том, как я отношусь к его музыке, да, потому что я не сказал бы, ну, я слушал композицию там по 7 минут, по 8,
3: надо сказать, у него это... есть там очень продолжительный, да, мы, конечно, радийный формат все-таки постарались выбрать.
2: Да, естественно, потому что, ну, это трудно, как бы, действительно очень. Слушать, и я даже отчасти с точки зрения эстетики понимаю отмену каких-то вещей, потому что ты поди послушай этот альбом весь, например, там 40 минут вот этого вот.
3: Да, или полтора часа. Ну, слушай, никто не сказал, что живопись Родко, она такая уж легкая для восприятия, поэтому мы тут, с одной стороны, смотрим внутрь, с другой стороны, содрогаемся от ужаса от того, что снаружи происходит. Вот мне кажется, на этом контрасте где-то мы и работаем.
2: То есть, в общем, интересный пример того, как метод может равнять людей, уравнивать, так сказать, художников, скажем так, людей-художников при полной противоположности взглядов, чувств,
3: да,
2: и на окружающий мир.
3: Именно так. У любой монеты должно быть несколько сторон, и вот и резьба, и все остальное. Как бы, и мы рассматриваем. То есть, понимаешь, смысл — это раскачать это сознание. Внутрь можно говорить как словами, посмотреть, да, загляните себе в душу, раскройте сердце, но что вам позволит? Каковы инструменты, которые позволят вам это сделать? Что так просто? Вот люди искали себя и искали, как бы, как этот мир изменить, положили всю свою жизнь на это. Каждый в своей области. И пример ли это нам? Трогает ли это нас?
2: Слушай, ты подвесил вопросы. Я понимаю, что еврейская культура — культура вопроса. Но ты сейчас очень хороший пример привел. Ну, каждый поступит как вольно ему поступать.
3: Да, у нас есть второй час.
2: У нас есть второй час. И мы сейчас, у нас есть еще композиция от Брина Джонса, которую мы поставим в завершении первого. А дальше мы продолжим разговор о Марке Родко.
3: По-моему, она называется «Потерянный иранский студент». Да? Или турист.
2: Нет. Это мы с тобой договорились на последнем тамильском, там есть еще одна.
3: Да.
2: Да, это про тамильского.
3: Последний тамильский тигр, да.
2: Слушаем, да, и возвращаемся снова на второй час. Никуда не уходить.

0: И вновь доброй ночи, неспящий Израиль, привет, полуношники. В студии по-прежнему звукооператор Микаэль Ольшванг, Игорь Хариф и, главное, блогер-подкастер Дмитрий Спиранский, он же Чаймастер, с рассказом о марке Ротко. Мы продолжаем. Поскольку те, кто досидел до нашего второго часа, не удивляется уже никакой музыке, я думаю, что она зашла мне, она нравится очень. А Дима скажет о ней немножко подробнее, Дима ее выбирал, и вот такая группа. Иванов Даун.
1: Да, потрясающая группа. И опять же на Кан Река звучит уникальная музыка.
0: Группа Иванов Даун.
1: Да, группа Иванов Даун, киевская группа, это номер один группа в стиле индастриал на советском и постсоветском пространстве. У нее всего лишь один с половиной альбом вышел, но когда-то они произвели фурор, то есть во всем известных, так сказать, истории рок-фестивалях. То есть, если там был Иванов Даун, там была движуха, скажем так, потому что люди умели создавать невероятные светопредставления. Опять же, группа ценилась на Западе, да? Несмотря на то, что там исполняли песни на русском или на каком-нибудь атональном языке, но очень хорошо прошли в Польше, в Европе, и вообще жалко, что в принципе, довольно быстро распались, там, по-моему, 3 или 4 лет им хватило на вот такую потрясающую музыку. Я чисто вот, знаешь, опять же, мы уже даже с тобой никак не можем вспомнить дату последней нашей записи, но я помню, что тебя очень привлекала музыка с территории бывшей, нынешней Украины. Поэтому начали с казаков, да, с казачьей такой вольной дорожки и перешли на Иванов Даун. Поэтому нас каждый час открывает потрясающая музыка. Да, мы пока еще не поняли, левая или правая, но в любом случае музыка.
0: Музыка. Хорошо. Вернемся к марку Ротко. Я здесь выписал просто несколько вещей, которые мне показались важными, ну, как бы для оценки его творчества, для меня важными, потому что я не хочу строить из себя специалиста по живописи, коим я не являюсь ни разу. Я помню, что одно время мне казалось, что я наконец-то займусь живописью, приготовил словари, приготовил какие-то учебники, вот, и потом, я помню, что на следующий день что-то такое произошло, от чего я так и не притронулся к ним, и вот остался профаном. Вот Ротко. Ротко – один из тех художников, чьи работы принципиально не передаются через экран. Цвет, по выражению Ротко, должен окутывать зрителя. Он писал свои холсты в расчете на близкое, почти физическое взаимодействие. Картина должна заполнять поле зрения. Вообще, мне кажется, что вообще-то через экран нехорошо передавать никакое серьезное искусство. Это попутно. Но, наверное, вот это то, о чем ты говорил и в начале, и в середине первого часа. Ты должен стоять перед холстом.
1: Да.
0: Ты должен почувствовать, как он тебя втягивает внутрь.
1: Да, ты должен быть перед холстом физически, ты должен быть в моменте. Эти, особенно мы говорим о его, то есть вообще Ротко нужно понять, что не сразу он стал абстракционистом, и вообще он не считал себя абстракционистом, но у него была фаза фигуративного творчества, когда еще...
0: Сюрреализм, абсолютно
1: верно, и после этого мультиформы, и вот эти вот его цветовые пятна, которые он, Барнетт Ньюман, очень четко и мощно передавали на невероятно огромных полотнах, которые, кстати, иногда, например, вешаются от пола не очень высоко, да, потому что они громадные. Вот это во-первых. И многие их воспринимают, ой, может, это дверь, а может, это окно, а может быть, это экраны. Нет. Может быть, это даже зеркало, но нет. Мне кажется, это, когда ты хочешь передать космос, когда ты хочешь передать что-то человеку через глаза, прежде всего, да, смотрящему. Вот поэтому песня Иванова Дауна «Глаза».
0: Вот, никогда, потому что никогда не смотри мне в глаза. Да?
1: Вот тебе, я не знаю.
0: Но здесь надо смотреть.
1: Да, обязательно. Потому что как бы либо эта картина залезет тебе в душу, либо твоя душа просто выплеснется на картину, потому что это и есть опыт. Это всегда взаимодействие. Настоящее, физическое, выходящее на ментальный уровень взаимодействия. Вот поэтому как бы не участвовал человек в коллективных выставках. Поэтому как бы картины вот его, ну, вот этого позднего периода, это всегда отдельно, это всегда еще и место. Это всегда, ну, как говорят сейчас модно, да, это капеллы, да, то есть, ну, просто хорошо, комната. И у него очень четкие директивы были, как со светом работать, как, то есть, как подсвечивать картины, как их располагать рядом.
0: Мне, кстати, рассказывал человек, который сейчас вернулся из Италии, что там есть выставка «Ротко» сейчас в Милане, по-моему, которую подготовил его сын.
1: Едем. Кристофер.
0: Да, да. Еще одна вещь...
1: Нет, это стоит того.
0: Так, ну, стоит в разные места съездить.
1: Не, из Израиля в августе 100% не надо ездить никуда, но если вдруг... Послали?
0: Если меня послали в Милан. И еще хорошая, мне кажется, мысль, ты подтвердишь... Ротко близок к иконам не по тематике, а по функции. Его холсты не образы, а врата, требующие внутреннего сосредоточения. Это не для случайного взгляда, а для внутренней тишины.
1: Ну, однозначно, если мы вспоминаем его фактически финальный вот этот проект «Капелла в Хьюстоне», вот эти вот 14 холстов, которые практически, ну, скажем так, черноватее, черным

0: экран, кстати, к этому сейчас. Ну и, соответственно, вот музыка, которую мы слушали бы, композиция Мортона Фельдмана, была написана под впечатлением от этой капеллы. Да? Фельдман тоже, скажем так, католической конфессии не имел никакого отношения.
1: Да, вот. Мы поняли по именам.
0: Но, то есть, но с точки зрения как бы самого вот этого католического священника, который также понимал в мозаике, также понимал как бы в украшении и вообще хотел современное искусство поставить обратно, то есть на... Это вообще возрождение, понимаешь? Опять же, от церкви выходит какой-то заказ художников. Надо напомнить, что Шагал тоже не брезговал как бы мозаикой и витражами для христианских церквей, потому что какая разница, какой духовный опыт переживает тот или иной человек.
1: То есть здесь просто объединяющая вера.
0: Конечно. Все. И это уже гораздо больше, чем живопись. Как я уже сказал, это уже ближе. И вообще его несколько последних работ, не обязательно монохромные или чего, это уже больше как инсталляции. Потому что задействовано пространство, задействовано вот это восприятие, которое происходит, как бы свет и пространство, это уже что-то работающее на нескольких измерениях.
1: Полотно плюс. Картина плюс.
0: Пойдет.
1: И я не знаю, вот тут подтверди. Ты лучше знаешь, ты хорошо знаешь Ротко. Как узнать его работы? Здесь есть такие как бы определители. Цветовые прямоугольники, мягко очерченные, словно парящие на холсте, наслаиваются друг на друга и вступают в диалог через цвет. Раз. Размытые контуры. Дыхание, визуальная глубина и цвета словно живут на поверхности. Два. Глубокая палитра от красных и оранжевых до темно-коричневых и почти черных. Поздний Ротко – это мрак чаще, чем свет. И последнее – минимализм. Никаких сюжетов, линий, фигур, об этом мы говорили. Ты говорил довольно много.
0: Ну, все ответы правильные. Опять же...
1: Ты бы что-то прибавил еще?
0: Я бы прибавил совершенно второстепенную деталь, потому что люблю мелочи, которые не имеют никакого отношения к главному, в общем-то.
1: Так это интересно.
0: Да, потому что мне было бы интересно, то есть почему я вот эту композицию Мортона Фельдмана, которая не самая простая для прослушивания у нас прозвучала, потому что вот, а как и у Мендельсона, опять почему-то я к нему постоянно возвращаюсь. Иммигранты эти достали. В общем, смысл в том, что там была музыка и архитектура. Здесь мне хотелось бы вот эта инсталляция и музыка. Вот это вот посмотреть, что получится. Потому что, да, понятно, что, во-первых, Ротко сам очень... был у него такой период, десятилетия примерно с 40-х по 48-й год, когда он пытался объяснить. Во-первых, поправить огромное количество ошибок, которые допускали критики, некоторые из которых вообще были его друзьями. Вот. И как-то они описывали у картины не так. И он понял, окей, хорошо. Сейчас я напишу пару книг, пару статей, которые будут объяснять вообще мой подход. Да? Которые существенно, опять же, мы говорим об абстракции, у нас первый это Василий Кандинский. Да. И он говорил обязательно, то есть не может существовать свет просто так, должна быть форма, должны быть там у него линии, можете его картины посмотреть, прочитать. Тоже, кстати, писал об искусстве Василий Кандинский. И вот тут Марк Ротко выступает, на которого Октябрьская революция 1917 года тоже повлияла, и он как бы тоже близок был к формату манифестов, и вот он не манифесты, но книги о своем творчестве, о своем взгляде на искусство тоже писал, пытался объяснить. Потом он тебе идею забросил. То есть даже как бы текстуально он понял, что это не работает.
1: Ну
0: и поэтому как бы да, остались только картины, которые он и не объяснял. Вы встаньте у картины, чувствуете что-то? Нет. Он, кстати, еще одна деталь, которая меня заинтересовала, именно почему я его согласен в какой-то мере, что он менее считает себя художником, хотя занимался художественным большую часть времени, это то, что он очень интересовался мнением, да, он очень интересовался, как его картины воспринимают люди. То есть он хотел вот этого фидбэка и от своих друзей, и от зрителей, ходил по выставкам, как бы пытаясь как-то скрыться, но слушая, что люди говорят у его картин, ему интересно было, как это воспринимают.

0: То есть не просто нарисовал и забыл. Он хотел воздействовать. И это очень важно, и это как бы уже, кстати, момент такой дизайнерский, когда, понимаете, отличие дизайнера от художника, что дизайнер обязан быть коммуникативным, коммуникабельным, да, он обязан передавать что-то. И вот в этом эта обязанность, она уродка как у художника существовала, или, может быть, как у проектировщика, да, своих работ. И мне кажется, этот момент вот тоже отдельно стоит того, но вот все-таки с музыкой... Было бы интересно. Но это то, что мы делаем в эфире сейчас.
1: Ну, собственно говоря, ты сейчас и увязал Мортон Фельдман с Ротко.
0: Ну, Мортон Фельдман сам себя увязал с Ротко. Я, к сожалению, не знаю...
1: Кто знает, может быть, на какой-то выставке следующей, где-то, когда-то эта музыка будет звучать.
0: Ну, я думаю, что Ротко не хотел бы, чтобы рядом с его картинами что-то звучало. Но, думаю, был бы не против, чтобы его картины вдохновляли на музыку. Вот этот момент, который...
1: Наверное, ты прав. Хорошо сказал, да. Один момент, который, ну, я не знаю, можем прокомментировать, не можем прокомментировать. Это очень трагический уход Ротко. То есть, с какой-то стороны, ну, кто-то скажет, да, жизнь профессиональная состоялась еще как. Он при жизни уже был классиком. И, в общем, в этом плане он, наверное, при всех, с кем протекли борения, самим собой, окей, да, но при всем этом он понимал, что он сделал то, что... В основном он сделал то, что хотел. Что там было? Ну, там была болезнь. Хотя он же такой чувак был, он на все рекомендации плевал, продолжал курить, пить, и он единственное, что перестал вот длинные, большие картины делать, он, потому что тяжело было ему. Вот он. А так-то, в общем, он... Что это было? Ну, личная жизнь была не слишком удачной, но дети были, в конце концов. И
0: вот. Ну да, это все объясняет. Дети были, все ништяк.
1: Извините, глупость сморозил, бывает.
0: Нет. Послушай, это очень важно. Это очень важно, то, что ты сказал. Я это ни в коем случае не глупость. И если я перебил, то...
1: Нет, я просто... Я перебирал какие-то аргументы, которые вот, ну, для меня по жизни имеют значение. То есть личная жизнь, там, творчество, болезнь. То есть что можно к этому... Причем ведь он хотел наверняка. Он же сделал так, что сначала снотворный, потом еще для верности.
0: Да,
1: он
0: полоснул, да.
1: Полоснул. Он не хотел, чтобы его нашли, и потом, как бывало у Сильвии Плат в первые несколько раз, как бывало у некоторых других. Нет, он просто хотел уйти и ушел.
0: Но он кремень по жизни, вот так вот скажем, по-человечески и по-дворовому, потому что, как бы, да, там не было никаких попыток. Это было раз и все. Чик, и ты уже на небесах, как говорили в очень известном советском фильме.
1: Да-да.
0: А почему? Потому что можно в Ротке сомневаться, в Марке Рудковиче сомневаться, как в человеке, который, может быть, пытался объяснить свое искусство, удачно или неудачно, но в поступках. Я думаю, что там сомнений не было. Понимаешь, еще один такой момент. Ну, из наших программ частично так получилось, не знаю почему. Но мы затрагиваем тему депрессии.
1: Потому что программы у нас были в основном невезучие, как бы заметили.
0: Ну да, там оно проскакивало такой неким рефреном. Она не появляется случайно. Вдруг вспышка депрессии. Да, это всегда некие корни, которые уходят... Смотри, как мы уже, по-моему, сказали, вместе заметили, ну, жизнь у человека непростая была. И иммигрантство, и когда ты даже просто убегаешь от войн, когда ты их переживаешь, катастрофа. Послевоенное время, после Второй мировой войны, тоже не самое сладкое время было ни в Америке, ни в мире. Да, там успех не успех, но то, что тебя давит, как художник, ты не можешь, ты не живешь в закрытом каком-то вот впадке. Очень много художников, кстати, рядом с ним, да, то есть были подвержены алкоголизму просто потому, что они с детства пили? Нет. Потому что их давило. Что-то происходящее вот в этом космосе, как, собственно говоря, и в нашем, то есть тоже какая-то сумасшедшая просто... Ты в течение жизни испытывал огромное количество вот этих потрясений невероятных, и не все происходили у тебя в стране. Иногда это рядом, иногда это через родственников, иногда это через те же новости, или просто ты понимал, что-то происходит в Европе, оно имеет отношение. Америка была атакована, понимаешь? Мало того, это человек, который пережил как художник, будучи художником, Великую депрессию. Да, там была, конечно, помощь фонда. То есть в Америке это удивительная вот эта программа, которая была создана для того, чтобы помочь художникам во время, так сказать, вот этого экономического страшнейшего спада. Да, Рузвельт, большое спасибо за это. И, собственно, это помогло остаться, наверное, Ротко на плаву. То есть сколько пережито было за это время?
1: Вот вопрос.
0: Оно там, когда успех пришел, у тебя уже такой накопленный...
1: Там выжжено уже многое, да.
0: Но накипь, скажи, конечно, времен.
1: Вот я сейчас просто проверил сейчас себя. Он ушел в жизнь в 70-м году.
0: Да.
1: По-моему, в 70-м, или плюс-минус, Джозеф Хеллер написал свой один из великих романов «Что-то случилось». И, как я потом установил, просто во многих очень странах об этом же писали замечательные разные писатели. Писал Антонио Лобо Антуныш в Португалии. Что-то в 70-е вообще случилось. То есть, об этом писал...
0: 60-е, да.
1: 60-е шли к этому. Угу. И кризис духовный какой-то стал ощущаться в начале 70-х. Даже «Играй при любом раскладе» Джан Дидион. Это тоже 60 какой-то год. Это люди сходят с ума, это депрессии, это попытка выжить, которая очень часто... Во всяком случае, роман называется «Something Happened», и он о человеке, который просто не понимает, что-то произошло, он не понимает, что, но стало плохо. Вот я думаю, в какой мере может быть и Марк Роткович.
0: Ну, давай посмотрим на тех людей, которые уже в то время, к 70-му году, его должны были сменить на этой американской... арт-арене, скажем так. Это поп-арт. Это Энди Уорхол. Просто, если посмотреть то, что Ротко говорил, то есть он был в ужасе от того, что пришло. Понятно, его он как бы продавался, но он продавался уже как establishment, да, то есть как люди, которые вот эти классики, да, мастодонты, а их уже подвигали, собственно, в этих галереях, потому что это искусство, оно все-таки очень завязано было на галереи, на выставки коллективные, все такое. Хотя, ну, все-таки он выставлялся. Да, в музеях там не можешь избежать коллектива, пусть тебе отдельно, да, ракушку такую выстроили, или там пещеру. Вот, а их всех подвигали. Вот эти вот поп-арт для него, как художника классического, в любом случае, величину, имеющего свое мнение, свой взгляд на вещи, пережившего в творчестве несколько фаз. Он смотрел на поп-арты, я не знаю, уже только от этого хотелось полоснуть, я извиняюсь. От того, к чему пришло. Понимаешь? Потому что в конечном итоге, вот, кстати, что у меня... Мы с тобой говорили о дадаистах, об их восприятии войны, да, о последствиях войны для них. Угу. Ротко — это прямой наследник, в моем понимании. То есть это точно так, это еще более, это следующая война, да, которой никто, все уже думали, после первой ничего такого не будет, правильно? Опять же, несколько дадаистов тоже с Америкой были связаны, некоторые там Дюшан переехали в Америку, Мэн Рэй был американским художником, фотохудожником. Понимаешь, но вот именно вот это восприятие войны или поствойны в арт-сфере художниками, которые как бы воспринимали вот эту действительность очень остро, этот вот Ротко, он как будто, я не знаю, если есть тут понятие эстафеты, то он ее принял. Понимаешь, и вдруг тут... И к чему мы пришли?
1: То есть там всюду в 70-е что-то случилось, в том числе конкретно случилось и в искусстве тоже, чего Ротко не принимал. Давай сейчас мы поставим, у нас следующая композиция.
0: Да, Муслим Гаус срочно нужно.
1: Да, Муслим Гаус, конечно, конечно. Вот это вот последние иранские туристы.
0: Да,
1: вот,
0: да, сейчас вот, в самую точку.
1: В самую точку.
0: 70-е?
1: Поехали.

0: А мы продолжаем. Чаймастер в студии, Дмитрий Спиранский, блогер, подкастер. У меня, кстати, такой вопрос. Я помню, что Мендельсон, я очень как-то явственно помню все, что связано было с той программой. Почему-то у меня был какой-то страх перед тем, что нужно много материала, вот, и как, вот, ты сделал все блестяще. Но у меня, я помню, что как-то особенно деталь, которая тебя очень поразила, и из которой, может быть, вырастал Мендельсон, это вот эти записные книжечки, когда он в окопах сидя, уже рисовал вот то, что... Это была деталь, почему-то мне показалось, может, я прав или не прав, что она тебя вывела на глубокое обучение, изучение Мендельсона. Была такая деталь, уродка?
1: Да, это то, что... Почему у нас казацкая это произвучало в самом начале, это вот этот вот кошмар Родко, который сопровождал всю свою жизнь, как и антисемитизм, кстати, который его тоже сопровождал и в подростковом возрасте в Портленде, и в Йеле, естественно, откуда он был, собственно, и... ну, он ушел сам, но фактически был исключен, и естественно, что Нью-Йорк вот этих 40-х, 50-х, 60-х, опять же, он был Маркусом Ротковичем до 1938 года в связи с, как бы, с ростом антисемитизма и настроений нацистских, в том числе в Америке, об этом уже можно говорить спокойно, он меняет свое имя на Марк, не Рот, как, опять же, Филипп Рот тоже же, вот, а именно Ротко, чтобы меньше быть похожим на это. Опять же, у того же Энди Уорхола тоже вот его имя было изменено вследствие вот этих вот веяний, которые были. Понимаешь? И, но, понимаешь, у меня вот, да, вот этот момент вот этого кошмара, и плюс, слушай, у меня вообще очень много в связи с Ротко всякой стыдобы в жизни, потому что я, на самом деле, был такой террористический акт, прозвучавший на весь мир, 11 сентября 2000-м, 2001-м Первым. Году, да. Вот я в это время как раз был в Тейт Модерн. И к своему стыду, то есть я его, у меня было очень мало времени, но я его старался с одной стороны пробежать, с другой стороны как-то вникнуть. И, по-моему, я неотчетливо помню, но я прошел зал, куда, кстати, Ротко передал часть своих вот этой замечательного своего проекта для ресторана «Сигром». Билдинг, да? Вот хотелось бы о нем, кстати, сейчас пару слов сказать, да? Потому что он очень важен для понимания Ротко как человека и художника одновременно, то есть его позиции по поводу своего искусства и его нахождения в пространстве конкретно, потому что это был заказ. Так вот, часть этих работ, оно до сих пор в Тейт Модерне, всем советую посмотреть. Я, по-моему, пролетел, то есть я прошел... И я видел, что стоят люди или сидят, и вот эти громадные полотна, но я понял, что не сейчас. Опять же, я был в ситуации, как только что из сектора Газа в 2000 году, интифада вторая. Меня, видимо, не то чтобы только фигуративно интересовало искусство, но вот это вот наспех и попутно, и успеть, но это не то время было. Да, но уже в Двинск, в Даугавпилс нынешний, я поехал, так сказать, потому что, ну, не диссертацию писал, но семинар, и семинар у меня был по абстрактному искусству в Академии художеств, и я хотел написать только про Ротко. И не написал в конечном итоге, просто потому что уровень иврита у меня был настолько примитивный, что я аж на русском начал писать, и потом подумал, переведу. Но нет... как-то начал переводить, еще хуже стало. Но темой Ротко, так сказать, творчества Ротко, его жизни, вот я сам из Латвии, вот для меня очень важно было, ну, как-то оно вот проходит, понимаешь? Оно, то есть я хочу сказать, что я как выстроил, да, свое отношение к нему, но началось оно вот с этого казацкого кошмара, погромов. Собственно, почему? Потому что для меня, наверное, какая-то еврейская жизнь в жизни началась с произведения Шолома Алейхема, где это было через страницу, ну, так, грубо выражаясь, вот это вот ужас, то, что нагнеталось, не просто нагнеталось, а постоянно ты живешь вот в этой опасности, вот в этом нависающем, ну, мужики подойдут, ну, смотри, мы должны, Тевель... ну, поломать тебе что-то, да?
0: Я всегда вспоминаю вот эту статью Жаботинского о том, а какого вы, собственно, празднуете какое-то летие Гоголя? Вот. Ну, как-то странно, да? Чел описал с большим удовольствием человеческим погром. Наверное, это один из немногих случаев в мировой литературе. С любовью описанный погром. Но в этом плане культура много чего задолжала, как бы, еврейству, потому что много случаев, конечно, прискорбных. Ну, мы не будем в это вдаваться. Мы сейчас давай поближе к ресторану, о котором ты хотел сказать.
1: Ну, ресторан, да, четыре времени года.
0: Да.
1: Four Seasons. Построен был невероятный, по-моему, небоскреб Seagram Building в Нью-Йорке, построен людьми, которые вот как раз-таки возглавили этот интернациональный стиль, да, на основе Баухауса, мисс Ван дер Роя. И опять же, нас все откидывает к Мендельсону. Что за... прям вообще какой-то посттравматический у нас тут идет.
0: Отлично, слушай, я думаю, насколько же въелась нам та программа.
1: Да-да-да, она, да, такая центровая была. Ну вот, и выстроено, значит, было здание, Ротко получает заказ, как один из художников, который к тому времени очень ценился, и, собственно говоря, мисс Ван дер Роя, естественно, не только внешний вид здание проектировал, но еще и внутренние, поэтому, как бы, да, там офисы, все остальное, но есть вот этот невероятный ресторан, куда, кому можем заказать только, значит, марку Ротко, который этот заказ принимает и выполняет, самое интересное. То есть, опять же, понимая где-то, кто, значит, или для кого это здание, примерно понимая, кто там будет есть, он хочет вызвать одну эмоцию всех этих людей, чтобы они не ели там. Чтобы у них это вообще просто рагу, да, и омары...
0: Застревали.
1: Не лезли просто, да. И вот он с таким вот... Действительно, это вот не шутка. Да? Он с таким посылом начал работать, создавать свои полотна. Опять же, Тейт Модерн. И часть в Японии находится, и еще где-то в Америке, по-моему. То есть там много этих полотен было. И он их рисует... И в конце происходит, ну, то есть там исследователи творчества Ротко, есть официальная версия, которая гласит следующим образом. Он с женой пошел в этот ресторан, чтобы понять, окей, как же это все, вот сейчас мы закончили, что будет? Пойдем-ка поужинаем. Они приходят, жену звали Мел, это его вторая жена, от которой, собственно, оба ребенка его, что важно, родившиеся вообще в какой-то совершенно, ему там уже много лет было. Да? И вот на вершине, значит, воспитание детей и окончание вот этого вот... Он, кстати, получил невероятное количество денег. То есть это что-то по тем временам, это 60-е годы прошлого века, 2,5 миллиона. Вот это все ему должны были заплатить. И он пошел ужинать с женой туда. Они поужинали. У них, по-моему, тоже что-то в горло не полезло. Они посмотрели вокруг и поняли, что вот для этих людей... которых они видят сейчас рядом, они не будут смотреть ни на картины, ни на что. И поэтому он принимает, опять же, это официальная версия, да, он принимает волевое решение вернуть деньги, которые ему были выплачены, очень большие, кстати, это, по-моему, 10% платит, да, от этого, значит, заказчику, и картину оставить себе. И они у него, собственно, до его смерти, они у него лежат в студии, просто складированы. И потом, вот, кстати, в день смерти они как раз приходят в Тейт Модерн, куда он послал вместе со своими рекомендациями, как их установить там, да, вот эта вот работа там заканчивает. Но вообще очень много людей, то есть, опять же, критики, его друзья, у них есть какие-то свои нюансы по поводу происходящего. Во-первых, это уже не в первый раз, когда Ротко рисовал кому-то, частным даже заказчикам, а потом просто не отдавал эти работы, говорил, извините, не пойдет. Что-то вы мне не нравитесь и не получите. Вот. Или каким-то учреждением тоже. Ну вот Гарварду, насколько я помню, он все-таки передал, да, ну, так вот, свои произведения. В Йеле он получил докторат почетный, что-то тоже они получили, но немного. Вот. Но вообще у него вот были такие выходы, когда его антибуржуазное настроение захлестывало настолько, что он просто говорил, что не получите, и не буду продавать вам. И возьмите свои деньги назад. То есть, в принципе, многие считали это, ну да, это не впервой. И это, кстати, пока... То есть человек, у которого уже нормально с деньгами, да, уже детей есть чем кормить, маме можно перекинуть. Ну, она как раз вот... Самое интересное, что именно в тот момент, когда он только начал подниматься, именно финансово мать умерла. Часть вот этого вот депрессивного волны, которая на него напала, и на несколько лет это было в том числе и, не то, и с его физическим здоровьем, аневризма, которым он не занимался, и со смертью матери было связано тоже. То есть это уже как-то такое его начало захлестывать. И этот Сигарм, то есть это не просто он отказал, это глубокий конфликт человека, который понимает, что вот он создает искусство для коммерцев, которым это нужно просто потому, что это модно. Че, я модный вдруг? И еще кто берут те люди, которые не понимали и которым просто... Просто нужны какие-то веселые и клевые обои дома.
0: Позитивные, да, ощущения.
1: Да. И вот это, я думаю, что как раз ну, показывает нам, что за личность, и что обои человек не хотел все-таки
0: рисовать. Классная история, я не знаю, не знал о ней. Спасибо тебе. Ну что, еще пару
1: Муслим
0: минут
1: Гаус. Для Муслим Гауса. Срочно, срочно.
0: Это уже как бы Муслим Гаус затронул слегка... Нас, Джерузалем, называется композиция.
1: Джерузалем Артишок. Нужно.
0: Джерузалем Артишок, да. Давай.
2: Там день на...

0: Окей, мы продолжаем, а вернее сказать, не так уж нам много осталось продолжать. В студии чаймастер Дмитрий Спиранский. Говорим о Ротко. Я еще хочу, одну в завершении такую цитату. Значит, стоимость Ротко исчисляется до десятков миллионов. Но, вглядитесь в свет, постойте перед полотном, не торопитесь. Он был не просто художником, он был посредником. И, важная фраза, мастерски заставлял работать чувства.
1: Да, фасилитатор прям вообще.
0: Я должен сказать, что я тебе вообще невероятно благодарен за эту программу, потому что, я знал, да, когда на тот момент, когда ты мне сбросил список тем, я так, в общем, понимал, что, да, я был такой замечательный художник Марк Ротко. А ну, назови его работы. Нет? Был, я знаю. Отлично.
1: Очень просто, Игорь, сразу вот здесь интеллектуализм наш зашкаливает. А у него нет названия у картин. То есть есть там серия «Метро», есть, а все остальное это без названия.
0: Да, но я бы...
1: Или номера. Три, скажи, любой, бросай легко. И вы, наши уважаемые слушатели, вот для вас такой вот, значит, лайфхак.
0: Спасибо за лайфхак. Но просто я, честно говоря, только благодаря тому, что ты придумал эту программу, я сел, обложился там какими-то справочниками, начал смотреть, что, ну, прийти и молчать, мычать тоже неудобно, значит, что-то надо знать про Ротко, про жизнь, про творчество. И вот поэтому я тебе благодарен, как благодарен любому человеку слэш-факту, слэш-происшествию, который заставляет меня о чем-то узнать больше, чем я знал до сих пор.
1: Ну, у нас список-то тем еще там пополняется.
0: А у нас список очень даже приличный, и поэтому это вселяет остатки оптимизма, и я не хочу быть казаться более радостным, чем я есть. Во всяком случае, попутно нам удалось, бесценное, значит, тем, кто досидел до сего момента, послушать очень интересные вещи, начиная с группы «Муслим Гаус» и заканчивая группой «Иванов Даун», например, потому что и то было для меня в равной степени удивительно, свежо и ново. То есть на тот момент, когда я прослушал это первый раз, я уже шел сюда наслушать, как говорится.
1: Да, новаторство, шок, необычный подход к освещению и к озвучиванию.
0: Отож, как говорят на Украине. И, наконец, у нас сейчас будет композиция, про которую ты расскажешь. У нас остается буквально пару минут. Пожалуйста, скажи, что это у нас будет. «Rivers Became Oceans».
1: Да, немножко английской электроники, фортет и его собрат. То есть, ну, это простое, так сказать, уловил в поиске. Кто-нибудь есть из музыкантов, которые тоже носят фамилию или прозвище Ротко? Есть, вместе с фортетом, который известный, кстати, английский, как и Брин Джонс, только из Лондона, музыкант потрясающий, который очень близок, например, да, к музыке Ближнего Востока. Например, это один из тех людей, который чуть ли не силком перетащил Омара Сулеймана из Сирии по всем фестивалям, известным электронной и этнической музыке, в том числе и в Англии, и в Европе. Киран Хебден его зовут, фортет. Ну, в общем, их совместный трек, который, мне кажется, достаточно мягко позволит нам выйти вот без излишних ругательств нам вслед. Все-таки я думаю, что мы так минимализм отдали еще за эти два часа. Пользуясь случаем, хотелось бы просто сказать, так как мы поговорили о Марке Ротко, нужно сказать, что один из тех художников, который, ну, не так уж повлиял на многих, это не само собой разумеющее, что есть у него продолжение, да, у абстрактного экспрессионизма. Но я бы хотел посоветовать такого художника, который работает уже со светом до сих пор, да, это наш современник, но практически с тех времен потрясающий Джеймс Таррелл. Посмотрите, в YouTube очень много и лекций о нем, и его потрясающих работ. Их стоит видеть в формате видео, потому что, ну, если вы не в Америке, то Джеймса Тарелла, наверное, стоит посмотреть в YouTube. Он там есть, посмотрите, пожалуйста.
0: Вот. Спасибо тебе. Спасибо. Здесь подходит к завершению второй наш час. Еще раз скажу, да, огроменное спасибо Дмитрию Спиранскому, он же чаймастер. И, надеюсь, мы будем встречаться чаще. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Ну все, нам осталось время лишь для заключительной композиции, о которой Дима уже сказал. До завтра. Пока.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Канрека приветствует всех вас. Хорошего настроения, разумеется, дня. Исполнение желаний, когда бы это ни происходило. С вами Таня Барская. И мы начинаем очередное музыкальное путешествие до 16.00 сегодня. Я думаю, этот голос не узнать очень сложно. Сегодня песни в исполнении этого удивительного певца работают не хуже фантастической машины времени. Стоит только услышать этот спокойный, очень красивый, приятный голос, пронизанный меланхолией мелодии, и мы с вами легко переносимся в любом случае в век 20-й уже, и в те десятилетия, и к тем событиям возвращаясь, которые нас так или иначе волновали, мы вспоминаем, когда мы это услышали, в каких... были ситуациях, при каких обстоятельствах. Джо Дассен. Давайте вспомним сегодня песни, а их очень много, связанные с именем этого удивительного человека. И я расскажу о некоторых из песен, у которых очень интересная история. Так всегда бывает.

1969 году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, который становится для него такой же визитной карточкой, как и песня про Елисейские поля. Об этой песне мы еще будем говорить, конечно же. Имя Джо Дассена стало сразу, довольно быстро после его появления на эстраде, на сценах, настоящим символом французской музыки. И при этом, может быть, не все знают, что знаменитый певец Франции родился в Соединенных Штатах Америки и до конца жизни сохранял американское гражданство. Дедушка его был иммигрантом из Одессы, а из Америки во Францию уже выгнали буквально его отца, кинорежиссера Жюля Дассена, заподозрив последнего в симпатиях к Советскому Союзу. Джо Дассен получал образование в очень разных странах: США, Франции, Италии, Швейцарии, снова в США, где получил специальность этнолог. Он пытался безуспешно начать карьеру певца и, наконец, вернулся во Францию. Ну а решающую роль тогда в возобновлении музыкальной карьеры сыграла любовь. Именно его будущая жена, пользуясь знакомствами на студии CBS, самовольно выпустила первую пластинку Джо Дассена, уговаривая его заключить с компанией контракт. Уламывали его долго, но стоило Дассену включиться в процесс, как он увлекся им с головой. 65-й год. Почти все песни, о которых пойдет речь, не были созданы самим Дассеном, но именно в его исполнении эти песни становились просто шедеврами, стопроцентными хитами. Это же относится и к старинной кубинской песне, о которой мы сейчас говорим. Она была написана на испанском, что естественно, и припев ее переводился как «крестьянская девушка из Гуантанамо» — «Гуахира Гуантанамера». Считается, что песню написал Хосе Фернандес Диас на основе первых строчек из поэмы кубинского поэта XIX века Хосе Марти. В Соединенных Штатах песня эта стала очень известна в интерпретации Пита Сигера, и даже на пластинке Джо Дассена он указан как один из соавторов. Давайте слушать «Гуантанамера».

что касается песни «Гуантанамера» 65-го года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком в Париже, как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и наконец-то он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискори. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Пле его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня. Thank you.

Еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Альбер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся... Она касалась уже всех возможных стран. Она была очень... к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевни гитары».

Чарівні гітари, волшебні гітари і така-така-та. 72-й год і, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

Кстати, Лахаяй, группа Каверет, израильская группа Каверет, которая с этой песней представляла нашу страну на конкурсе Евровидения, на одном из многих конкурсов. Песня эта очень популярна в нашей стране, но она добралась в какой-то момент и до Франции, я думаю, сразу после того конкурса Евровидения. Дасен услышал, и появилась песня, ничего общего не имеющая с текстом песни на иврите. Нет, она такая легкая, с простеньким, незамысловатым совершенно текстом, что не очень похоже на Джо Дассена, и о военной службе. Собственно, так она и называется, «Военная служба».

0: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь в песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия Африки была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена, Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское и равнозначно бабьему прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: счастлив так, как до утра.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова, дуэт, который напоминает «Индейское лето», но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют «Индейским летом». Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели. Я до сих пор помню, что...

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерия Бадзинская. Думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: qui es él, tal vez soy yo, ya no lo sé.
1: «Люксембургский сад» – одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и, я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам на еще 3-4 языках, самые известные из них. «Люксембургский сад» – уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это, я ли это, не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста, эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растирал мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

Из интервью Джо Дассена журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорил выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемель. Лев Лещенко.

Но сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня, существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен, и что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68 года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67 году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо Дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremels и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит. В общем, такая история.

же 68-м году. Не знаю, откуда именно, из какой версии они исходили. А песни прослышали в Советском Союзе, а именно в советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было. А вот песни, которые исполняли они, огромное количество, в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песенок велосипедистов.

Кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

и Майк Деган написали эту песню, и называлась она «Waterloo Road», «Дорога в Ватерло». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием Jason Crest, 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Делануэ, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: «Идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц, Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии. Бодрая маршеобразная композиция действительно имела успех не только во Франции, но и в хит-парадах многих-многих европейских, а потом не только европейских стран». Версия на японском языке от Джо Дассена. «Елисейские поля».

Еще одна замечательная песня «Кафе трех голубок» или «Трех голубей». Нанси. В декабре мокрый падает снег, незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне, я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет, но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви, и растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий крест.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути.

0: назад.
1: Видите, моргая еле-еле, на людей доверчиво глядят.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

обуть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, не уходи.

0: человек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, «трот» по-английски, которые назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала, и, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: baby. Un petit peu de libre, baby, chouba. Tula, tula, tula, toi.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить я в свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок, остались от картины.

0: Лишь трость и котелок. В Галли будет, что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдаться в суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, а сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиция эта приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевался отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей.

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

краю ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе о дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну, а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен-шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, от до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет, Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

0: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
1: Ну, бамет, шамтова небе, кашты сол мажор, ватанутен ли фа мажор, мазе.
2: Им кавед левавхем кауферет, им авлад.